будешь досыта есть хлеб». «Дурно, дурно», — говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. «Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь, уста разумные. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дресвою. Предприятие получает твердость через совещание, и по совещании веди войну. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Не говори: «Я отплачу за зло», предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы не добро. От Господа направляются шаги человека. Человеку же как узнать путь свой? Сеть для человека поспешно давать обед и после обеда обдумывать. Мудрый царь вывеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Раны от побоев – врачество против зла и удары, проникающие во внутренности чрева.

Нам важно знать, что такое неизменность Бога. Священное Писание ясно учит о божественной неизменности. Например, в Малахии 3 главе 6 стихе он утверждает: «Я Господь, и я не изменяю своему слову». Перевод Российского библейского общества. В послании от Иакова 1 главе 17 стихе также говорится об этом. «Все, что делается во благо, и всякий дар совершенный свыше, исходят от Отца светил, у которого нет ни перемен, ни затмений». Тут используется сравнение с солнцем. Оно затмевается, поднимается и садится. Появляется и исчезает каждый день. Выходит из одного тропика и входит в другой в определенные сезоны года. Но в Боге, который сам является светом, тьмы нет, и в нем нет изменений. Он неизменен в своей природе, совершенстве, целях, обетованиях и дарах. Будучи святым, Господь не может обратиться ко злу. И Он, источник света, не может стать причиной тьмы. Поскольку каждый добрый и совершенный дар исходит от Бога, от него не может исходить зло, и он не может искушать к нему. Иакова 1:13. В Библии ясно говорится, что он не изменяет своего мнения, не изменяет свою волю или природу. Существует несколько логических причин, почему Господь должен быть неизменным. Во-первых, если что-то меняется, то это должно происходить в определенном хронологическом порядке. Должен быть момент времени до изменения и момент времени после него. Таким образом, чтобы изменения имели место, они должны происходить в рамках временных ограничений. Однако Бог вечен и существует вне времени. Псалом 32, 11, 40, 13, 89, 2, 5, Иоанна 17, 5, 2 Тимофею 1, 9. Во-вторых, неизменности требует его совершенства. Если что-то меняется, то оно должно изменяться к лучшему или к худшему, потому что изменение, не имеющее никакого значения, не является таковым. Чтобы изменение произошло, либо добавляется требуемое изменение к лучшему, либо требуемое теряется, что является изменением к худшему. Но поскольку Господь совершенен, ему ничего не требуется, поэтому он не может измениться к лучшему. А если бы Бог что-то потерял, он уже не был бы совершенным, поэтому он не может измениться к худшему. В-третьих, Божья неизменность связана с его всеведением. Когда кто-то изменяет свое мнение, это часто происходит из-за появления новой информации, ранее неизвестной. Или потому, что изменились обстоятельства и требуется иное отношение или действие. Но поскольку Бог всеведущ, он не может узнать что-то новое, ранее ему неведомое. Поэтому, когда Библия говорит о том, что Господь изменил свое мнение, нам следует понимать, что изменились обстоятельства или ситуация, а не он. Когда в Исходе 32:14 и 1 Царств 15:11-29 говорится о том, что Бог передумал, тут просто описывается изменение указаний и внешнего обхождения с человеком. Текст в Числах 23:19 ясно представляет неизменность Бога. Бог не человек. Не солжет, ни как люди он, не передумает. Неужели скажет он и не сделает, пообещает и не выполнит? Нет, он не передумывает. Он неизменен.

и разбила камни руки, а потом сквозь слезы встал. Не напрасны были муки, прежде чем всегда стоять в этой жизни очень твердо. На

Ричард Бакстер. Объекты веры. Еще один способ, как наши чувства могут способствовать этой небесной работе, это сравнение видимых объектов и объектов веры. Как, например, вы можете сравнивать в сердце своем греховное удовольствие мира и небесная радость? Не ценит ли пьяница чашу с питьем больше, чем небесное блаженство? А праведный разве не предпочтет имение свое, деньги и средства вечному покою в славе небес? Если жадный человек находит удовольствие в богатстве своем, а высокомерный – в величии и человеческой славе, как должны радоваться мы в небесной чести, вечных богатствах, нетленном сокровище, когда мы будем превознесены выше всякой земной власти и станем невестой Христа? Какой же восторг будет у нас, когда мы придем к покою небесному и узрим лицо живого Бога, воспевая хвалу Ему и Агнцу? Сравните блаженство это с законными и негреховными удовольствиями. Подумайте в себе, как сладка пища во рту, когда я голоден, особенно если пища приятна мне. Какой же будет восторг мой, когда я буду питаться от Христа, который есть хлеб жизни, и буду сидеть с Ним за одним столом в Царстве Его. Как важна и насущна была пища для Исава, что он продал за нее первородство свое. И как высоко должен ценить я эту небесную манну, которая не портится. Как приятен напиток в моменты жажды, достаточно, чтобы оживить Самсона. И как прекрасно будет пить из источника воды живой. Как приятны запахи для обоняния, или музыка для уха, или прекрасные виды для глаз. Но какой запах тогда был у Елея, которым была помазана глава Христа, и которым будут помазаны все святые в Царстве? Как прекрасны красоты небес! Как чудесен тот дом нерукотворный на небесах, где пребывает сам Бог в вечном небесном раю!

птицам. Птицы могут подняться над грешной землей, если я попытаюсь. Рискую разбиться, если я полечу только вниз головой, на земле не могу.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5 глава, 13 стих. По мере того, как культура вокруг нас продолжает гнить морально и духовно, мы не можем помочь никак иначе, кроме как осознать, что здесь и наша вина. Почему? Потому что Иисус сказал: «Вы – соль земли». Мартин Лютер Кинг-младший говорил: «Церкви нужно напомнить, что она не хозяин и не слуга государства, но скорее его совесть». Она может быть проводником и критиком, но никогда инструментом. Если церковь не вернет себе свое рвение, она станет неуместным социальным клубом, не имеющим авторитета. Сегодня мы своими глазами наблюдаем, как выглядят народы, когда церковь отказывается быть совестью общества, или, по словам Христа, когда христиане теряют свою соленость. Можете ли вы представить, как бы выглядела ваша жизнь и отношения с людьми, если бы ваша совесть потемнела на день или неделю? Важно знать, что когда Иисус использовал метафоры в своем учении, Он хотел, чтобы мы уделили чему-то пристальное внимание. Так что давайте сегодня получше присмотримся к соли и увидим, что мы, как христиане, должны делать сегодня. Или почему мы должны стать солью?

0: Радио «Новая жизнь» и станет сложное простым.
1: Итак, начинаем разбираться, почему Иисус говорил, что мы должны стать солью. Для этого нужно разобраться, что же такое соль и что она делает. Первая и очень важная функция соли – она сохраняет. Если вы посолите еду, соль предотвратит гниение и сохранит от порчи. Точно так же сохранение семейных ценностей предотвращает распад общества. Христианам следует поддерживать то, что Бог предназначил нам сохранять. Соленые верующие позволяют людям вокруг сохраняться в самом лучшем своем виде. Если из земли убрать всех христиан, все добрые нравственные и моральные ценности, вы просто представьте, во что превратится окружающий мир. Но слава Богу, что Господь оставил нас здесь сегодня, чтобы мы были солью, чтобы то, что вокруг нас, могло сохраняться до определенного времени.

0: радио «Новая жизнь».
1: Новая жизнь во Христе.
2: Вторая очень важная функция соли, которая может многому нас научить – приправляет. К чему бы вы ни добавили соль, она меняет вкус блюда. Кусая вкусный биток или бифштекс, вы не говорите: «Ммм, какая вкусная соль!» Еда становится вкуснее. Она просто делает еду лучше. Последователи Христа должны приправлять окружающую среду своей жизнью, принося решение проблем и творчество в культуру. Христиане должны быть такими незаметными приправителями. Вокруг нас всегда должно становиться лучше, просто потому что мы должны нести эту соль и свет. Мы не должны выпячиваться, показывая, что мы намного лучше, ярче, важнее, и что все остальное вокруг не имеет смысла. Нет, мы должны быть кроткими и смиренными, и при этом вокруг нас всегда должно быть лучше.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: А мы продолжаем учиться у соли. Итак, есть еще одно очень интересное специфическое свойство – соли. Особенно оно использовалось в древнем мире. Когда человек был без сознания, ему часто подносили соль для того, чтобы он мог понюхать ее. Попадая в нос, она заставляла человека вздрогнуть и очнуться. Когда верующий говорит истину в любви силой Святого Духа, это пробуждает темные сердца, возрождает душу и восстанавливает. Сила Святого Духа в нас – вот чем мы должны руководствоваться всегда. И наши уста должны быть инструментом для того, чтобы мы могли заставлять людей вздрогнуть и вернуться к жизни. Наши уста должны быть посвящены тому, чтобы из них исходило только Божье Слово, только истина. И тогда мы действительно будем выполнять свое предназначение.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: А мы продолжаем разбираться, почему же нам необходимо стать солью. И вот еще одно свойство соли. Она дезинфицирует и очищает. Вспомните, что мы делаем, когда у нас начинает болеть горло. Полоскание соленой водой действительно помогает. Оно очищает от инфекций. Бактерии не переносят вкуса соленой воды. Точно так же, как больная культура вокруг нас не имеет никаких шансов против соленых христиан с очищающей водой Святого Духа. Будьте этой солью, которая готова прийти в момент, когда вокруг болезнь. А вокруг нас больной, измученный, израненный грехом мир. И именно этому миру нужна соль.

0: Радио «Новая жизнь». Будь на волне. С Богом.
1: А мы продолжаем, друзья, наш эфир. И еще одно очень важное качество соли. Она жжет. Соль жжет, когда очищает рану. Процесс очищения иногда бывает действительно болезненным. Но он необходим, чтобы пришло исцеление. Божьи решения не всегда простые, но они необходимы, чтобы мы были исцелены, и мы вполне понимаем это. Точно так же и мы, когда мы находимся в этом полном болезней и страданий мире. И я говорю не о физических болезнях, я говорю о греховных болезнях. То мы обязаны лечить. Мы обязаны говорить слово, которое порой будет жечь, но в итоге оно возымеет действие, потому что Божье слово, оно действенно и сильно. Божье слово имеет силу, и оно сможет вылечить. Правда, будет болезненный процесс трансформации, и никто не застрахован от него. Когда мы помним истории Иисуса, который ходил по этой земле и учил людей, Он не всегда был добр и нежен с ними. Он очень часто говорил им в открытую довольно нелицеприятные вещи. Однако, так или иначе, эти люди менялись под воздействием Божьего Слова и Святого Духа. Точно так же и мы не должны думать о том, что порой мы будем кому-то неприятны и будем жечь. Если мы говорим истину, если мы водимы Божьим Духом и несем Его Слово, то мы делаем правильную вещь.

0: Христос – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Следующее интересное свойство соли, которое также может быть для нас примером, это то, что она рассеивается. Вы никогда не кладете соль горкой, вы рассыпаете ее для максимального эффекта. Ранняя церковь была рассеяна по земле, чтобы Евангелие достигло полного эффекта. В нашем народе последователи Христа должны быть везде. В нашем мире мы должны распространять Его Слово повсюду. В средствах массовой информации, в искусстве, в бизнесе, в спорте. Неся эту благую весть Евангелия повсюду. Там, где вы работаете, вы находитесь не просто так. И это важно понимать. Бог ставит каждого из нас на свое место. Он рассыпает нас, как соль, по всему миру, по разным городам, по разным рабочим местам, чтобы мы приправляли и осоляли то место, где мы находимся. И еще одна очень важная вещь, очень важный момент. Мы не используем только одну крупицу соли, но много крупиц вместе, в сообществе. Мы знаем, что где двое или более верующих собрано вместе, там и Господь посреди них. Поэтому Господь не кидает нас одних в какие-то неизведанные пустыни. Господь дает нам братьев и сестер. Господь дает нам церковь, Господь дает нам людей, которые также могут укреплять нас, и мы можем укреплять их. Это соленое общество является мощной силой, чтобы принести надежду и исцеление народам. Пусть это будет вдохновлением и ободрением для вас, друзья. Там, где вы находитесь, уже сегодня начинайте солить.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: А мы продолжаем рассматривать ту метафору, которую дал нам Иисус в своей притче о том, что мы являемся солью земли. Итак, следующее важное свойство соли. Она усиливает. Мало кто знает об этом. Однако альпинисты используют соль в таблетках, чтобы быть сильными и выносливыми во время долгого восхождения. Соленый христианин понимает, что жизнь – это не спринт. Это марафон. Мы укрепляемся во Христе на протяжении всего пути до конца. Господь сам дает нам силу преодолевать все, что встречается на нашем пути. И мы должны быть такими же людьми, которые готовы усилить ближнего, которые готовы поделиться своим опытом, знаниями, помочь в прохождении трудных испытаний, потому что мы являемся солью, и наработающий Святой Дух в нас дает нам силы проходить через все. Точно так же и мы можем делиться, друзья, своей силой, своими эмоциями, своей поддержкой с людьми вокруг нас, чтобы усилить их.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: А мы продолжаем говорить о соли. Вы знали, что соль действует, разъедая скользкие существа? И, например, от соли тают слизни. Шутки шутками, но на самом деле соль разъедает опасные вещи, такие как лед на дорогах, чтобы защитить машины от аварий во время штормов. Влияние христиан должно разъедать опасные ситуации, чтобы люди могли жить в безопасности. Мы должны быть такими катализаторами, которые будут успокаивать все вокруг. Не просто так Господь наполняет нас своим миром, как написано: «Мир Божий, который превыше всякого ума, исполнит сердца ваши во Христе Иисусе». Мы должны нести этот мир, это спокойствие вокруг себя. И таким образом улучшая ситуацию, успокаивая все вокруг, принося мир и радость везде, где мы ни были. Как часто нам сложно это делать? Порой на работе или еще где-то мы находимся в стрессе, и общаясь с людьми, нам сложно быть такими миротворцами. Однако Господь также говорил, что блаженны миротворцы. Мы должны стремиться к такому образу христианина, который несет не только свет, не только истину, но и всем своим естеством, своим характером, самим собой несет мир, радость и спокойствие. Рядом с такими христианами, поверьте, люди будут хотеть находиться. Таких христиан захочется слушать.
2: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир?

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: И что ж, друзья, последнее, но не менее важное, а даже, наверное, очень важное качество соли, которое нам необходимо, как христианам, перенять. Соль жертвует. Соль отдает свою жизнь за то, где ее применяют. Она исчезает, когда мы солим какое-либо блюдо, она растворяется. Мы, как христиане, мы призваны отдать свои жизни. Порой это включает репутацию, социальный статус и многое другое. Сам Иисус говорил о том, что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Него, тот будет жить. И это относится к нам с вами, друзья, как ни к кому другому. Мы должны быть готовы жертвовать собой, порой жертвовать своими интересами, своими планами, своими желаниями, намерениями и стремлениями, чтобы достичь целей, которых Господь хочет достичь через нас. И это замечательная привилегия, друзья, общаться с Богом и знать, что Он работает через тебя. А Господь работает через каждого из нас. Он солит нами мир. Он не просто так оставил нас здесь одних оставаться. Нет, Он с нами. Он внутри нас своим Святым Духом. Он руководит нами, Он ведет нас. И Он желает, чтобы мы исполняли то, к чему предназначены. Добрые дела, которые мы предназначены исполнять. Все то, о чем мы говорили сегодня, друзья, это наше предназначение. Только исполняя это предназначение, только действительно будучи солеными, мы можем осолить этот мир, чтобы мир узнал, кто такой Господь, кто есть истинный Бог, который живет в нас.

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: Что ж, друзья, этот эфир подходит к своему завершению, но есть еще несколько важных вещей, которые мне хотелось бы сказать. Марка 9, глава 50 стих содержит такие слова. «Соль – добрая вещь, но если соль не соленая будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Это высказывание порой трудно истолковать, однако оно абсолютно понятно в свете того, какими свойствами обладает соль. Каждый знает, как неприятны на вкус многие блюда, если при их изготовлении забыли добавить соль. Греки говорили, что соль действует подобно душе в мертвом теле. Мясо само по себе быстро портится, но приправленное солью сохраняет свежесть. Кажется, посолив, мы придаем еде нечто вроде новой жизни. Христиане были посланы в языческий мир, чтобы помочь ему. Его отличали две особенности – усталость и пресыщение. Сама роскошь и изобилие древнего мира служили доказательством того, что в своей скучающей пресыщенности этот мир искал чего-то острого и волнительного в жизни, которая утратила свою остроту. В этот усталый и пресыщенный мир прошлого пришло христианство, и христиане должны были придать этому миру новый вкус и новую остроту, как соль блюдам. Древний мир, во-вторых, был развращен и испорчен. Древние сами это очень хорошо знали. Ювенал сравнивал Рим с грязной сточной канавой. Чистота исчезала совсем, а о целомудрии никто и не слыхивал. И в этот развращенный мир пришло христианство, и оно должно было дать этому миру средства против яда, оказать очистительное влияние на этот разврат. Точно так же, как соль предохраняла мясо от гниения и разложения, так и христианству должно было бороться с господствующим в мире разложением. Поэтому Иисус призывал христиан: «Миру нужны вкус и чистота, которые может принести только христианство. И если христианин сам потеряет острое ощущение жизни и чистоту, как же этот мир вообще сможет обрести их? Если христианин в силе Христовой не уничтожит пресыщение и развращенность, они будут процветать свободно». Соль также является очищающим средством. Древние говорили, что соль – это вообще самый чистый в мире элемент, потому что ее получают из двух самых чистых элементов – солнца и моря. Сама блестящая белизна соли служила образом чистоты, поэтому это выражение также значит и следующее – «имейте в себе очистительное влияние Духа Божия». Будьте чистыми от эгоизма, корыстолюбия, горечи, гнева, зависти. Будьте чистыми от раздражительности, плохого настроения, эгоцентризма. И тогда, и только тогда вы сможете жить в мире и служить людям. Иисус говорит, что в подлинном христианстве может быть только человек, лишенный эгоизма и прочего, и переполненный Христом. Так и мы сегодня должны стремиться к такой чистоте. Не просто так Иисус использовал соль. Это очень глубокая метафора. И хочу еще раз вам напомнить, друзья, какими свойствами обладает соль и какими свойствами мы должны обладать сегодня. Соль сохраняет от порчи. Соль приправляет и добавляет новый вкус и новую остроту. Соль заставляет вздрогнуть или очнуться. Соль дезинфицирует и очищает. Соль порой жжет, потому что на ранах она имеет острое действие. Соль также рассеивается, соль усиливает, соль очищает и разъедает опасные вещи, а также соль жертвует собой, когда делает свое дело. И последнее, что я хочу вам оставить сегодня, друзья, это маленький небольшой рассказ. Вы помните хорошо известную библейскую историю о разрушении Содома и Гоморры? Когда ангел Божий вывел племянника Авраама, Лота, из города, жена Лота оглянулась, что показало ее желание остаться в городе, преданном различным извращениям. Она сразу же превратилась в столб. Помните, из чего? Из соли. Она стала в своей смерти тем, чем ей следовало быть в жизни. Пусть это останется для вас, друзья, напоминанием и уроком. Сегодня время христианам стать более солеными.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему:
2: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?»
1: Иисус сказал ему в ответ:
3: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после».
1: Петр говорит ему:
2: «Не умоешь ног моих вовек».
1: Иисус отвечал ему:
3: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною».
1: Симон Петр говорит ему:
2: «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову».
1: Иисус говорит ему:
3: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все».
1: Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им:
3: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание: едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня».
1: Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал:
3: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
1: Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему:
4: «Господи, кто это?»
1: Иисус отвечал:
3: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам».
1: И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему:
3: «Что делаешь, делай скорее».
1: Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал:
3: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
1: Симон Петр сказал ему:
2: «Господи, куда ты идешь?»
1: Иисус отвечал ему:
3: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною».
1: Петр сказал ему:
2: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя».
1: Иисус отвечал ему:
3: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».

0: Молитва пуритан.
1: Благословенный Господи, Иисусе Христе, пред Твоим крестом я преклоняю колено и вижу отвратительность своего греха, свое беззаконие, из-за которого Ты соделался клятвою, зло, из-за которого воспламеняется ярость божественного гнева. Покажи мне чудовищность моей вины в терновом венце, пронзенных руках и ногах, мучимом теле, предсмертных воплях. Твоя кровь, кровь Бога, ставшего человеком, ее цена неизмерима, ее ценность невообразима. Бесконечными должны быть зло и вина, требующие такой цены. Грех — моя болезнь, мое чудовище, мой противник, мой аспид, родившийся в моем рождении, живой в моей жизни, сильный в моей душе, господствующий над моими способностями, следующий за мной как тень, примешивающийся ко всякой моей мысли, моя цепь, которая, как узник, скован в царстве души моей. Такому, как я, грешнику, почему солнце должно давать свет, воздух позволять дышать, земля носить меня, ее плоды насыщать меня, а ее творение служить достижению моих целей? И невзирая на это, твое сострадание томится по мне, твое сердце поспешает мне на помощь, твоя любовь претерпела мое проклятие, твое милосердие понесло на себе заслуженные мной побои. Дай мне ходить смиренно в глубочайшем уничижении, омытым Твоею кровью, внимая голосу совести, торжествуя в славе, как наследник спасения. Аминь.

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 22. О законных клятвах и обетах. Законная клятва является частью духовного служения в том случае, если дается по важному поводу, и если клянущийся торжественно призывает Бога быть свидетелем того, что он утверждает или обещает, и судить его в соответствии с истинностью и ложностью того, в чем он клянется. Люди могут клясться только именем Божиим, и употребляться для клятв оно должно со священным трепетом и благоговением. Поэтому клясться этим великим и страшным именем по незначительным поводам или поспешно, или клясться чем-либо другим – грешно и отвратительно. Вместе с тем, Слово Божие в Новом Завете точно так же, как и в Ветхом, разрешает клятвы по серьезным поводам и в соответствующих обстоятельствах. Таким образом, в важных случаях следует давать клятву, если того требует законная власть. Тому, кто дает клятву, следует должным образом обдумать всю важность столь серьезного поступка и утверждать только то, в истинности чего он полностью уверен. Связывать себя клятвой можно только в отношении чего-либо доброго или справедливого. Причем клянущийся должен быть уверен, что предмет его клятвы действительно таков, и что сам он способен и намерен исполнить обещанное. Клятву следует давать простыми словами в их общепринятом значении, без двусмысленностей и мысленных оговорок. Клятва никого не может обязывать делать что-либо греховное, но во всем, что греховным не является, тот, кто дал клятву, обязан исполнить ее, даже во вред себе. Нарушить клятву нельзя даже в том случае, если она дана еретикам или неверующим. Обет имеет ту же природу, что и клятвенное обещание. Давать его следует с той же духовной осмотрительностью и также честно исполнять. Обет не должен даваться никому, кроме Бога. Для того, чтобы обет был принят Богом, он должен даваться добровольно, по вере и из сознания долга, в благодарность за оказанную нам милость или ради получения желаемого нами. Давая обет, мы еще строже обязуемся исполнять свой долг или делать что-либо иное, что может потребоваться для исполнения обещанного. Никто не должен давать обет, делать что-либо запрещенное в Слове Божьем или способное помешать выполнению любой обязанности, заповеданной в Слове, в том, в чем он не властен, или то, для совершения чего у него нет не только способностей, но даже обетования Божьего дать эти способности. В этом отношении обеты пожизненного безбрачия, добровольной бедности и постоянного послушания не только не ведут к более высокой степени совершенства, но являются предрассудками и греховными тенетами, в которые не должен попадать христианин.

0: Молитва Пуритан.
1: О Боже, чье ухо открыто, чтобы слышать, учи меня жить молитвой и промыслом Твоим, которые охватывают все в моей жизни, мою душу, мое тело, моих детей, мою семью, мою церковь. Даруй мне сердце, способное сообразоваться с волею Твоей, дабы я жил в молитве и чтил Тебя. Хранимый от зла, известного и неизвестного мне, помоги мне видеть грех, пятнающий все, что я делаю, и добро, которое я могу извлекать из всего в жизни. Дай мне разуметь, что молитва призвана привести волю мою в согласие с Твоей, и что без этого молиться было бы неразумно. Если я пытаюсь привести Твою волю в согласие со своей, это означает, что я повелеваю Христу, превозношусь и надмеваюсь над Ним. В этом мой грех и моя гордыня. Я могу преуспевать только тогда, когда молюсь по заповеди Твоей и обетованию Твоему, и нахожу довольство в том, что благоугодно Тебе, и согласно с державной волей Твоей. Ты повелеваешь мне молиться о прощении, мире, сердечном сокрушении, ибо Ты даруешь мне обещанное ради Твоей славы и ради моего блага. Помоги мне желать не только малого, но со святым дерзновением желать великого для людей Твоих, для себя самого, дабы они и я жили, являя славу Твою. Открой, что для меня мудрость молиться обо всем, чем владею, из любви, охотно, а не в силу необходимости. Что я должен приходить к Тебе во всякое время, дабы по благоволению Твоему открывать свои нужды Тебе. Что мой великий грех состоит в том, что я не храню память о сладостности путей Твоих, что, памятуя об этой истине, я всегда буду осознавать Твое присутствие в моей жизни, что нет гнева, подобного тому, что я навлекаю на себя, когда повинуюсь своим похотям, преследуя собственные цели».

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут:
2: «Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить. Только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас позор».
1: В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогоды дождя.

Джон Флавелл. Трудности на пути веры. Следует признать, что даже в привлечении избранных домой к Христу возможны и часто бывают паузы, остановки и колебания. Внутри бушуют обличения, чувства и разные решения, и кажется, что они, подобно ранним цветам, рискуют замерзнуть и погибнуть. Часто случается, особенно с молодыми людьми, что обнадеживающе появляется благодать, и они сознательно избегают греха и выполняют все необходимые обязанности. Подчас происходит огромное пробуждение под воздействием слова, и тогда слышавшие уединяются для размышления и молитвы и находят радость в общении с христианами. А потом юношеские похоти заглушают и душат столь обнадеживающее начинание, и кажется, что дело приостановилось, возможно, на несколько лет. Тем не менее, в конечном счете Господь победит всякое сопротивление и с силой воцарится в сердце.

«Я во Христе». Как написано во втором послании к Коринфянам, 5 главе 17 стихе, «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Существует два греческих слова, переводимых как «новый» в Библии. Первое «неос» подразумевает нечто только что созданное, но при этом существует много других похожих на него. Слово, переведенное как «новый» в упомянутом стихе в греческом оригинале звучит как «канеос», что значит «нечто только что созданное и уникальное в своем роде». Во Христе мы становимся абсолютно новыми творениями, точно так же, как Бог сотворил первоначально небеса и землю. Он сделал их из ничего, и так Он делает и с нами. Он не очищает наше старое естество. Он создает абсолютно новое. Когда мы во Христе, мы являемся причастниками божеского естества. Бог сам в лице Его Святого Духа занимает место в наших сердцах. Мы во Христе, а Он в нас. Во Христе мы возрождаемся, возобновляемся, и это новое творение несет духовную направленность, в то время как наше старое естество было исключительно плотским. Новое естество поддерживает отношения с Богом, следует Его воле и посвящает себя на служение Ему. Это действия, которые старая природа не была в состоянии исполнить и даже желать этого. Старая природа мертва для духовных вещей, и она не может оживить себя. Она мертвая по преступлениям и грехам. И может быть оживлена лишь посредством сверхъестественного пробуждения, которое происходит, когда мы приходим ко Христу, и Он поселяется в нас. Христос дает нам абсолютно новую и святую природу, и незапятнанную жизнь. Наша прежняя жизнь, мертвая для Бога из-за греха, погребена, а мы воскрешены, чтобы ходить в обновленной жизни с Ним. Если мы принадлежим Христу, то объединены с Ним, и больше не являемся рабами греха. Мы оживлены с Ним, мы соответствуем Его образу. Мы свободны от осуждения и ходим не по плоти, а по духу. И мы являемся частью тела Христова с другими верующими. Верующий теперь владеет новым сердцем и был благословен всяким духовным благословением в небесах. Мы можем удивляться, почему у нас так часто не получается жить так, как описано выше, даже несмотря на то, что мы отдали свою жизнь Христу и уверены в своем спасении.

Причина в том, что наша новая природа обитает в старых телах, и они находятся в противостоянии один с другим. Старая природа мертва, а новая натура продолжает бороться со старой оболочкой, в которой обитает. Зло и грех все еще присутствуют, но верующие теперь видят их с новой перспективы, и они больше не руководят им, как прежде. Во Христе мы можем выбирать противостояние греху, в то время как старая природа не была способна на такое. Теперь мы имеем выбор – вскармливать новое естество словом, молитвой и послушанием, или же бренное тело пренебрежением этих вещей. Когда мы во Христе, все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Римлянам 8:37. И можем возрадоваться в нашем Спасителе, который сделал все возможным. Филиппийцам 14:13. Во Христе мы возлюблены, прощены и защищены. Во Христе мы приняты, оправданы, искуплены и избраны. Во Христе мы победители, наполненные радостью и миром, и владеющие истинным значением в жизни.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: В воскресении верующие, будучи воскрешены в славе, будут открыто признаны и оправданы в день суда и получат совершенное благословение, в полноте радуясь Богом навеки. 1 Коринфянам 15:43. Сеется в уничижение, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Матфея 25:23. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». 1 Иоанна 3:2. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 1 Фессалоникийцам 4:17-18. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сегодня очень интересная у нас тема. Я буду проповедовать о смерти. Это одна из тем, которые касаются чаще всего только на похоронах, а так как на похоронах мало времени, там обычно по много людей говорят и очень коротко, то о смерти толком и не говорят. Но Библия говорит об этом. И поэтому мы сегодня коснемся этого вопроса, коснемся детально. Я встречал некоторых старичков, которые говорят, у нас есть классы ко всему. Есть классы по воспитанию детей, есть классы, как жениться, есть классы по финансам. Но почему нет класса, как умирать? Действительно, серьезный вопрос для тех людей, которые думают о будущем, думают о смерти. Они, естественно, задают себе вопрос. Это очень такая большая реальность, значительная реальность жизни. Так вот, сегодня мы будем говорить о смерти Авраама. И очень хорошая возможность в связи с этим посмотреть на то, что Библия говорит о нем и что Библия говорит об этом очень значительном вопросе жизни. Слово «смерть» появляется уже во второй главе. Во второй главе книги «Бытие», помните, вторая глава, 17 стих, Бог предупреждает Адама об опасности греха, и он говорит следующее. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Первый раз прозвучало слово «смерть», и Адам, конечно же, воспринимая его, не совсем понимал, о чем идет речь. Он никогда не видел, что это такое, он не понимал, в чем она заключается. Позже, когда первые люди согрешили, вкусив запретный плод, Бог, объясняя последствия грехопадения, раскрывая людям последствия того, куда они себя поместили или к чему они пришли, он говорит, среди прочего, следующее. 3 глава, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Это конкретное указание на смерть. В этот момент Адам и Ева уже пережили духовную смерть. То есть они уже пережили разделение с Богом, как с источником жизни, источником всякого блага, источником гармонии, сердечного мира, источником всякого благополучия, которое окружает их. И с этого времени они начали ощущать это действие, они начали ощущать тление, это боль, скорби различные. Еще немного, если мы посмотрим чуть позже после этого, скорее всего, через несколько десятилетий, люди стали свидетелями первой физической смерти. Когда Каин, сын Адама и Евы, убивает своего брата Авеля, и в этот момент Адам и Ева видят, что это значит. Они первый раз встречаются с реальной физической смертью. И вот с этого момента смерть выходит на арену. Физическая смерть выходит на арену, и она начинает косить всех людей подряд. Если у вас открыта Библия, мы сейчас на 25 главе Бытия. Перелистните, пожалуйста, назад и посмотрите 5 главу. Мы ее читали, мы ее изучали уже, но я хотел бы вместе с вами посмотреть вот сейчас на нее, на вот этот список. Там приведен список имен, список людей, которые жили, и как все в Библии не просто так, этот список тоже не просто так. Посмотрите, что о каждом из этих людей, которые названы, перечислены в этом списке, сказано две вещи. Сказано о том, что он родился, и он умер. Посмотрите, это 5 глава. Если мы посмотрим на 4 главу, в 4 главе описано то, как первая смерть появилась. То есть Каин убивает Авеля, и дальше Каин ужасно боится, что его тоже убьют. Но дальше в 5 главе перечисляется, что абсолютно каждый человек, посмотрите, 5 стих, всех дней жизни Адамова было 930 лет, и он умер. И дальше читаем 8 стих. Всех дней Сифова было 912 лет, и он умер. И дальше читаем, посмотрите, 11 стих. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. И вот там, независимо от того, сколько лет люди прожили, заканчивается все это вот этой одной неизбежной точкой, и он умер. То есть вот этот список дан здесь для того, чтобы показать, что вот то, о чем Бог предупреждал Адама и Еву во второй главе, когда он говорил «смертью умрешь», вот это слово, оно в действительности правда, это то, что действует, и это то, что приводит каждого человека к неизбежной реальности смерти. Сколько бы люди ни жили, кроме одного здесь человека, Енох. Енох ходил перед Богом и не стало его. Это исключение, на которое все обращают внимание, что вот исключение здесь. Теперь посмотрите 6 глава. 6, 7, 8 главы книги «Бытие». Здесь тоже говорится о смерти, но здесь говорится о смерти в гигантском масштабе. Здесь потоп уничтожил миллионы людей сразу. Конечно, когда люди читают об этом, когда мы читаем об этом, ужас наполняет наши сердца. Когда мы смотрим, ну, представьте себе, жило, мы не знаем, сколько там миллионов людей, но миллионы жили тогда людей. Вот. И все вот эти миллионы людей одновременно были уничтожены. Но это, знаете, немножечко не совсем точно сориентированные чувства. Почему? Потому что все эти миллионы людей рано или поздно все равно бы умерли. Нас ужасает только одновременная смерть множества людей. Я помню, когда, помните этот теракт, в Нью-Йорке в 2001 году, когда 3000 человек погибло сразу. И это, конечно, все человечество привело в ужас. Но в те же самые дни я читал данные о том, что в Соединенных Штатах каждый день умирает больше. И никто не бьет тревогу. Никто не паникует по этому поводу. То есть каждый, я не помню точные цифры, но тысячи людей в день умирают. Мы просто к этому привыкаем. Мы привыкли к тому, что смерть в действительности – это неизбежная реальность для каждого человека. Призвание Авраама начинает новую эпоху в книге «Бытие». И когда Бог призывает Авраама, когда описание, Моисей начинает описание жизни Авраама, здесь начало новой эпохи – это эпоха верующих людей. Авраам – отец всех верующих. И Авраам, как человек верующий, как человек, который знает Бога, имеет гармоничные отношения с Богом, он показывает нам пример того, что значит жить в гармонии с Богом, что значит жить, отличаясь от всех тех, которые находятся в состоянии противления, противостояния с Богом. И вот здесь указана не только жизнь Авраама, не только многочисленные благословения, которые он переживал в жизни, но и здесь показано и решение главной проблемы греха, это проблемы смерти, и как она проявлялась в жизни этого удивительного человека. Мы посмотрим сегодня на некоторые стихи из 25 главы «Бытия», но до того давайте посмотрим на общую картину того, что Бог делает с решением проблемы смерти через Авраама. Я хочу посмотреть вначале на послание к евреям, 2 глава, 14 с 14 стиха. Здесь одновременно упоминается Авраам и решение проблемы смерти. 14 стих говорится об Иисусе Христе, и сказано так: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Заметьте, это послание к евреям, это уже окончание Нового Завета. И вот в этом месте подводится итог. И здесь очень яркое, сконцентрированное описание вот той цели, которую Бог реализовал, начиная свою работу, вот начал с Авраама и приходит к этой финальной точке. Несколько вещей здесь в этом тексте очень важны. Посмотрите, здесь сказано, что Христос принял плоть и кровь, Он воспринял онные, то есть Христос стал человеком. И Он сделал это для очень важной цели, для того, чтобы смертью, то есть своей собственной смертью, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть дьявол, он после грехопадения получил этот мощный инструмент, смерть, которая свирепствует, которая активно косит всех, абсолютно всех людей, которые живут здесь на земле. И вот здесь мы читаем это очень важное объяснение того, каким образом Иисус Христос побеждает смерть. Обратите внимание, чтобы смертью, то есть Он своей собственной смертью избавляет всех тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И здесь Он подчеркивает очень важную деталь. Ибо не ангелов восприемлет Он, то есть Бог, но восприемлет семя Авраамова. Это началось еще вот тогда. Еще тогда, когда Бог призывает Авраама, начинается этот гигантский план, который реализуется в конце концов в Иисусе Христе. То есть семя – это Иисус Христос, но семя, которому пришло весь вот это, все это поколение потомков Авраамовых, которое привело к победе над смертью. То есть приняв на себя человеческий грех, Иисус Христос понес на себе его наказание, Он победил власть смерти над теми людьми, которые, доверив Ему самого себя, будут сокрыты в Иисусе Христе. И вот эта победа, которая совершена на Голгофском кресте и в воскресении Иисуса Христа, она заложила основание для окончательной победы. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 15 глава, 22 стих, здесь сказано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». То есть семя Авраамова, Иисус Христос, Он победил смерть в воскресении. Вот, и написано дальше: «потом Христовы». То есть вот это гарантирует эту же победу, гарантирует воскресение всем тем, кто Христовы, кто принадлежит Христу. Это произойдет в пришествии Его. Дальше написано следующее: «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царство, доколе не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть». То есть, заметьте, Иисус Христос побеждает смерть на Голгофском кресте, но Он еще оставляет ее действующей здесь, как инструмент, который необходим, который еще играет свою определенную роль здесь на земле, которая все равно приводит к Его этой гигантской цели, когда Он упразднит всякое начальство и всякую власть и всякую силу. Но эта победа семени Авраама, она началось еще вот тогда, еще в тот момент, и мы видим, как это изменило отношение к смерти, когда мы читаем описание смерти Авраама. Давайте мы посмотрим 25 главу Бытия, и мы будем читать с 7 стиха по 11. «Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой, насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпелы, на поле Ефрона, сына Цахара Хитянина, который против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беер-Лахай-Рой». Несколько элементов этого описания, они привлекают наше внимание, которые говорят об особенностях смерти верующего человека, и они помогают нам сформировать правильное отношение к смерти, правильное понимание этого очень значительного явления. В этом одно из отличий верующих людей, что они не только умеют правильно жить, но они имеют правильный подход к смерти, правильный подход к переходу. Мы посмотрим на эти детали. Три вещи, которые здесь бросаются в глаза. Самое первое. Смерть – это завершение земной жизни. Это, казалось бы, очевидное явление. Тем не менее, люди, большинство людей на Земле, они живут так, как будто их земная жизнь не будет завершена. То есть они не думают о смерти. О смерти неудобно думать, неприятно думать, и поэтому эти мысли всегда отодвигают дальше и дальше. Тем не менее, здесь очень ясно сказано, что несмотря на то, что этот человек верующий, несмотря на то, что Бог его призвал, несмотря на то, что Бог дал ему огромные, важные обетования на его жизнь, здесь сказано следующее. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам и умер. Как я уже сказал, у каждого из нас есть свое представление о том, что же Бог должен сделать с нами. Ну, например, что мы не должны болеть, некоторые думают. Некоторые, мне, кстати, позвонил один родственник, неверующий родственник из другой страны, и говорит, ну вот как-то так вот, не знаю даже, как это, вот вы ж такие боговерующие, вы ж такие хорошие люди, но вы-то в аварию не должны попадать. Вот такое представление. Он очень с уважением большим к нам относится, но вот у людей есть такое представление, что если верующий человек, то он, ну, как-то должен бы, ну, наверное, в раю сразу жить. Но вот здесь приводится ясное писание. Прожил Авраам 175 лет и скончался. Авраам и умер. Речь идет вот о чем. Верующие люди знают реальность физической смерти. Они не строят иллюзии относительно его. Они не живут так, как будто смерти не настанет. Они знают, что это реальность, и они не боятся этой реальности. В этом главное отличие верующих людей. У неверующих все по-другому. Живя с землей и земным, эти люди воспринимают смерть как окончательную угрозу, которая лишает их абсолютно всего. Вот почему практически все диктаторы или все великие властители мира сего производили какие-то научные исследования для того, чтобы разработать какой-то эликсир молодости, какое-то средство, которое позволило бы, ну, если не сделать их жизнь вечной, то хотя бы продлить ее как можно дольше. То есть бросают туда лучшие силы, лучшие умы над этим работают. Почему? Потому что вот эта земная жизнь – это все, что у них есть. Потому что смерть для них – это такое явление, которое абсолютно лишает их совершенно всего. Но несмотря на все эти усилия, никому так и не удалось решить эту проблему. Рано или поздно все они, эти диктаторы, умерли. И те, которые сегодня разрабатывают такие вакцины или такие разные средства, которые пытаются найти, и они умрут. Как это не неприятно им слушать? Это абсолютно неизбежная реальность жизни. Писание об этом говорит очень ясно. Посмотрите еще раз Евреям 9 глава, теперь уже 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Смерть неестественна для нас, нам не хочется о ней думать. Мы живем для того, чтобы жить, и все это отодвигается на где-то в дальнюю сторону, о чем ну, неприятно думать. Но вот здесь написано абсолютно точно, как человеком положено однажды умереть. То есть у каждого человека есть своя точка, положенная Богом. Очень интересно, мы только что читали 5 главу Бытия, и там перечисляются люди, которые прожили 900 с лишним лет. Об Аврааме сказано, посмотрите еще раз 7 стих, дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. Конечно, мы сегодня с нашей точки зрения смотрим, 175 лет, ничего себе, дедушка. То есть он пожил так хорошо. Но если он смотрит на Адама и на тех, которые жили вот еще, даже на Ноя, то он умер достаточно молодым, если посмотреть в сравнении. Но речь идет, посмотрите, пожалуйста, на список людей, которые даже вот в Новом, вернее, в Ветхом Завете, в Новом Завете, в истории христианства, Бог определил разные сроки. Помните, сколько прожила Сара? 137. Если посмотрим на Моисея, 120. Если посмотрим Давид, 70. Если будем двигаться дальше, апостол Павел, около 60. Если посмотрим на историю, вот уже более близкую к нам, Лютер прожил 62 года. Кальвин прожил 54. Ну, наверное, самая значимая фигура – Иисус Христос. 33,5. Вот что значит слово «положено однажды умереть». То есть есть положенная Богом точка. И нам нужно признать эту реальность. Ибо положено Богом однажды умереть. То есть есть определенная точка. В Деяниях апостола описана проповедь апостола Павла в Афинах, когда он обращается к этим философам. И вот среди прочего он говорит там следующее. 17 глава Деяния апостолов, 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Есть такая фраза, возможно, вы слышали, которую люди используют, когда кто-то умирает молодым, или когда молодые умирают, говорят, как безвременно ушел. Безвременная смерть. Но эта фраза – это субъективное человеческое ощущение. В Божьей всей системе планирования нет понятия безвременно. У него все определенные времена и пределы, причем предопределенные. Это то, что было запланировано за много-много тысячелетий до того. Есть определенное время для каждого из нас, для каждого человека. Время, определенное Богом. Причем это время определено для чего? Чтобы они, люди, искали Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли? То есть жизненный путь каждого человека строго определен Господом. И он запланирован еще в вечности. Вот как пишет об этом Давид, 138-й Псалом, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Заметьте, Давид очень ясно говорит, «В книге записаны все дни, каждый день для меня назначены». Тогда, когда ни одного еще не было, то есть Бог назначил свое время для каждого человека. Аврааму 175 лет. В этом преимущество верующих людей. Мы знаем, что наша жизнь от начала и до конца определена Господом. Бог определил дату нашего рождения, Бог определил дату нашей смерти. Мы не знаем, почему Бог одним дает один промежуток времени, другим людям дает разные мерки, то есть они живут больше или меньше. Но в Божьем плане каждая смерть своевременная, каждая смерть точно выверена в соответствии с наилучшим возможным результатом. Верующие люди, когда они теряют своих близких, когда близкие умирают, верующие скорбят. Мы говорили о ситуации, когда Авраам хоронил свою жену. Помните, там написано, указано, что он рыдал и что он оплакивал. То есть было место для выражения его личной печали, скорби, и потом он устроил специальную церемонию оплакивания для того, чтобы подчеркнуть, отметить, чтобы разделить эту скорбь. Верующие люди скорбят, потому что они терпят утрату. Вот тот, кто был рядом с ними, больше не будет. И вот это вызывает скорбь. Но вместе с тем верующие люди ясно понимают, что это вот Бог дал этого человека на такой-то период времени. Этот человек выполнил свое предназначение. в Божьих глазах. Вот именно об этом говорит история смерти Авраама. Это первый человек, отец всех верующих, и о нем очень ясно сказано, не строится иллюзий, что он будет жить вечно, что он, ну, хотя бы больше Адама прожить бы должен бы. Нет, Бог определяет определенное время, и ясно написано, и скончался Авраам, и умер. Но кроме этого, здесь есть еще одна важная, не менее важная деталь, которая говорит нам о том, что смерть – это измерение жизни, или же земной жизни, или же подведение итогов. Посмотрите 8 стих. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью». Слово «насыщенной жизнью» может точнее быть переведено как «удовлетворенной жизнью». То есть он прожил жизнь, и вот за эту жизнь он что-то сделал, что-то Бог позволил ему в чем-то поучаствовать, что теперь, вот, когда он приходит к этому концу, к этой точке, финальной точке, он смотрит назад, и он говорит, хорошо, я удовлетворен тем, что было. Вот это вот описание жизни и смерти верующего человека. Человек, который удовлетворен тем, что происходит в этой жизни. Жизнь каждого человека имеет определенную цель. Вот все мы для чего-то живем. Все мы для чего-то поднимаемся с постели. Все мы для чего-то идем на работу. Все мы для чего-то какой-то мотивацией движимы, когда мы делаем что-либо вообще в нашей жизни, принимаем какие-то решения. Так вот, мы все в результате того, что мы делаем, мы можем достичь результата, который нас удовлетворит или же будет удовлетворительным с точки зрения подведения итогов жизни. Или же нет. Или же наоборот, будет просто потерянная жизнь. Помните в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, где сказано о том, что одни строят из золота, серебра, драгоценных камней, а другие из дерева, сена, соломы. Вот, и написано, что день тот испадает, и все сгорит. То есть люди что-то делали, что-то строили, что-то производили, но потом человек смотрит назад. И вот эта история говорит о том, что будет тот день у каждого из нас, когда мы смотрим назад, и когда мы уже не можем переделать. Вы знаете, время – это тот ресурс, который нельзя повторить. Деньги можно повторить. Допустим, вы вложили деньги куда-то и потеряли. Вы можете их еще раз заработать. У вас еще могут быть деньги, которые, если бы, да, здоровье и все нормально, вы еще раз можете их куда-то точнее вложить, научившись. Но когда время потеряно, время уже, вот тот день уже не вернешь. Сегодня будет новый день, который по мере того, как мы приближаемся к смерти, потихонечку уменьшает копилку наших дней вообще. Это то, что не возвращаем. И вот когда человек проживает свое время, вот эта история Авраама говорит о том, что неизбежно будет та точка, когда мы посмотрим назад. И когда мы должны будем, не только мы, а Бог даст оценку тому, что происходило в это время. К сожалению, большинство людей на земле вкладывают свою жизнь так, что смерть становится для них величайшим разочарованием. Вот как об этом говорил Иисус Христос. Евангелие Луки, 12 глава, 15 стих, написано следующее. «Притом сказал, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имений». Дальше говорит притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный. Почему безумный? Потому что в эту ночь душу твою возьмут, у тебя кому же достанется все? То есть этот человек делает ставку на земные вещи, которые кажутся ценными ему на данный момент. И Бог обращается к нему и говорит, с точки зрения того, что ты в любой момент можешь умереть, это безумие, это очень неумно. это очень неумное вложение. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть трагедия этого человека в том, что он жил так, как будто жизнь на земле, его жизнь на земле вечна. К большому сожалению, так живут многие. К сожалению, даже многие верующие люди. Когда мы говорим за нас, за верующих людей, Иисус Христос в Евангелии от Матфея приводит еще немножко более точное направление подхода вот к тем, ко времени, к тому, к уходящей жизни, жизни, которая постоянно утекает из нас. 6 глава Евангелия Матфея, 19 стих, мы читаем: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть у верующих людей есть удивительная привилегия вкладывать свои дни в то, что будет существовать вечно. И вот тогда, подходя к смерти, в каком бы возрасте она ни была, человек смотрит назад, и человек может увидеть вот это удовлетворение, которое становится результатом того, как он смотрит на свою жизнь с точки зрения вечности. Это то, что касается нашего уподобления Иисусу Христу прежде всего. Второе послание Коринфянам, 4 глава, где апостол Павел говорит о своей надвигающейся смерти. Он еще далек был от того времени, когда он умрет. Но он смотрит реально, физически смотрит в реальной смерти и пишет следующее. Посмотрите, это 4 глава, мы читаем с 13 стиха. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Заметьте, вложение дней апостолом Павлом. Он говорит: с каждым днем мой внешний человек тлеет. Каждый день приближает нас к смерти. Вот сегодня новый день, мы на один день ближе к смерти. Это реальность, о которой апостол очень хорошо понимал, он был в курсе дела, что это именно так происходит. Он говорит: если внешний наш человек тлеет, но внутренний с каждым днем обновляется. Вот преимущество верующего человека. Вот что мы приобретаем каждый день. Посмотрите, ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. То есть он живет реально ощущая с каждым днем славу Иисуса Христа в большей мере проявляющуюся через его личность, через его характер. Кроме того, когда мы говорим о том, что значит собирать себе сокровища на небе, это прежде всего преображение нашей души, нашего характера в характер Христа. Это спасение душ людей, которые будут спасены вечно. И это преображение этих душ в характер Иисуса Христа, в том, чтобы они проявляли славу Иисуса Христа больше и больше. И через все это созидание Церкви. Вот что значит собирать себе сокровища на небе. В этом вопросе мы становимся проводниками Божьего творчества в наивысшем значении этого слова. Мы работаем вместе с Ним. Не сами по себе. Не те, кто утверждает самих себя или удовлетворяет самих себя. А мы живем с Ним. Мы живем для Него. Мы работаем на Него. Мы соучастники Его гигантского творческого процесса, изменяющего души, спасающие их, делающие их красивыми в Иисусе Христе.

как отца всех верующих, это было проявлено очень ярко. Доверяя Богу, Авраам стал праотцом еврейского народа, который стал инструментом для того, чтобы пришел Мессия и совершил искупление всего человечества. Живя верой в эти Божьи обетования, Авраам не полностью понимал, как это будет. У него не было полной картины развития плана искупления, но доверие Богу, тем не менее, позволило ему стать соучастником чего-то, что будет существовать вечно. Еще раз в послании к евреям мы обратимся. Здесь много сказано об Аврааме. 11 глава. Ясно подчеркнуто, что именно вера Авраама позволила ему стать соучастником великого Божьего дела. Посмотрите, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Заметьте, важный вопрос здесь не столько наличие веры, сколько действие веры. Посмотрите, верою он повиновался призванию идти, и верой он обитал в земле обетованной. В этом смысл жизни каждого из нас. Каждому из нас рано или поздно надлежит предстать перед Господом. И вот вопрос здесь, предстанем ли мы перед Ним удовлетворенными, как это произошло с Авраамом. 2 Коринфянам, 5 глава, 9 стих, апостол Павел очень конкретно об этом говорит. Поэтому ревностно стараемся, он описывает себя, свою команду, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. То есть он говорит, я стараюсь жить для Христа. Дальше пишет, почему? Потому что всем нам должно явиться предсудилище Христу, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Несколько очень важных вещей. Во-первых, он говорит, что все мы однажды предстанем пред судилищем Христова. То есть речь идет о верующих людях. Это судилище, это место определения наград или подведения итогов жизни. И здесь ясно сказано, что жизнь верующих людей может быть вложена в доброе или в худое. О верующих людях здесь идет речь. Доброе или худое. И еще одна важная деталь здесь. Посмотрите, здесь очень ясно сказано, что он делал, живя в теле. То есть это то, что сделало до смерти. Вот почему смерть – это очень важный элемент. Потому что это черта, за которой все меняется, перейдя которую, уже нет возможности изменить все то, что было вот там до того. Здесь на земле, в физическом теле, у нас есть возможность делать то, что будет иметь смысл в вечности. Друзья, в этом смысле вера играет колоссальную роль. Почему? Потому что тогда, когда люди перейдут в вечность, тогда написано, увидим его, как он есть, тогда вера уже не нужна. Написано о том, что и надежда, и вера, они вот до определенной черты, любовь там останется, а любовь из них больше. Вера тогда уже не нужна будет. А вот именно вера и определяет силу и качество и красоту жизни христианина, жизни верующего человека, которая благодаря вот этому действию сотрудничества с Богом создает основание для того, чтобы, смотрите, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Апостол Павел когда-то подводил итоги своей жизни. Вы помните второе послание к Тимофею, он находится в римской тюрьме, он понимает, что, скорее всего, он из нее не выйдет уже, его казнят. Он пишет о своей жизни, посмотрите, уверенно и твердо. Как мы говорили, он прожил около 60 лет всего. Но посмотрите, это не 175, как Авраам. Посмотри, что он пишет. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день он, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». То есть смотрите, подобно Аврааму,

Ну, Павел смотрит на свою прошедшую жизнь с удовлетворением. Он отмечает, он говорит, подвигом добрым я подвязался. То есть на протяжении нескольких десятилетий он был активным участником духовной брани, Божьей брани. Брань за души человеческие, брань за спасение людей, брань за основание церквей, брань за распространение дела Евангелия. Подвиг подвигом добрым. Подвигом добрым я подвязался. Дальше посмотрите, он говорит, течение совершило. То есть у каждого из нас есть определенные пределы, определенная дистанция, которую Бог определил нам пройти. И когда мы смотрим на эту дистанцию, мы потом смотрим назад, и мы смотрим на годы прожитые. Очень интересно, что для апостола Павла это было очень важная последняя характеристика. Он говорит, течение совершил, веру сохранил. Вера здесь не в смысле того, что он боялся, что он станет неверующим. Нет. Здесь в смысле того, что он до конца действовал по вере. Он до конца жил в гармонии с Богом. Он до конца искал Божьего. И вот это то, что делает вложение нашего времени эффективным. Это то, что делает нашу жизнь, нас делает удовлетворенными, когда мы смотрим на жизнь. И теперь готовится ему венец правды. Эта небесная награда, она связана со степенью отражения славы Христа в нашей жизни. Как я уже говорил, это наш характер и наше соучастие в том, что он делает. Это касается каждого человека, написано, ну и всем возлюбившим явление его. Как я уже сказал, у разных людей разный период жизни отмечен. Каждому или отмерен Богом. У каждого человека разные возможности. Кто-то живет сегодня на Западе, кто-то в странах третьего мира, кто-то где-то совершенно далеко, в каких-то деревнях. Это каждому абсолютно человеку. Я вспоминаю свою маму. Она умерла в 52 года. По человеческим меркам очень рано. Когда я сейчас смотрю на ее жизнь, я вижу, что когда она предстала перед Господом, это точно она была удовлетворена. Она прожила свою жизнь, она стала соучастницей Божьего дела во многих сферах. Она была верной женой, которая поддерживала мужа своего в служении, хотя это было связано с огромными лишениями, сколько переездов было только, которые были вынуждены не потому, что они искали лучшего места, где лучше погода, а потому что гнали, потому что преследование было. В конце концов, ей пришлось 3 года ездить на свидание, то только тогда, когда разрешали, к мужу, который был в тюрьме за дело Евангелия. Кроме того, она воспитала 4 детей. Все они выросли верующими. Все они любят Господа. Все они любят церковь. Все они вкладывают свою жизнь в служение. Это большое дело. Это то, что дает удовлетворение. Кроме того, на протяжении многих лет она активно участвовала в служении церкви. Делала, что могла. Вела музыкальное служение когда-то. Участвовала в служении печати или переписывала книги, с которых потом печатали другие книги. То есть, с одной стороны, 52 года – это очень мало. Но, с другой стороны, это за эти годы было сделано очень много для вечности. И это, друзья мои, определяет конечный смысл жизни. Жизни каждого из нас. Итак, смерть Авраама – это напоминание о подведении итогов жизни каждым из нас. Мы видим здесь две уже вещи. Во-первых, смерть – это неизбежное завершение жизни. Рано или поздно жизнь каждого из нас будет завершена, и нам нужно помнить об этом. Второе. Смерть – это подведение итогов жизни, земной жизни. Это черта, которая определяет границу возможности стать соучастником Божьего дела по вере здесь на земле. Но эта история имеет еще одно измерение. Третье. Смерть – это переход к вечной жизни. О жизни Авраама много говорится в разных местах Писания, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Это, пожалуй, наиболее часто упоминающийся персонаж во всей Библии. Если вы почитаете, вы увидите очень часто его
имя упоминается. Давайте вернемся еще раз в 11 главу послания к евреям, так называемую галерею веры. С 13 стиха здесь сказано: «Все сии умерли в вере». Ключевая точка. «Не получив обетований». То есть мы уже говорили о том, что земля так и не принадлежала еще Аврааму, земля, которую Бог пообещал ему, а только издали видели оне и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Мы уже говорили об этом немножко раньше, когда касались личности Авраама. На каком-то этапе Авраам понял, что дело, к которому призвал его Бог, оно намного больше пределов его земной жизни. Он понимал, что он стоит у истоков чего-то намного большего, чего-то очень грандиозного. И поэтому он фокусировался на вечном. Это и подтверждается в истории смерти Авраама. Посмотрите, пожалуйста, 11 стих. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака к сыну его». Заметьте, Авраам умер, но дело, которое начал он, оно продолжается. Оно продолжается, потому что Авраам очень ясно понимает, что оно займет несколько тысячелетий. Оно займет долгое время, пока будет реализован этот гигантский Божий план. Это и было одним из результатов веры Авраама. Авраам и Сара были похоронены, но Божье дело продолжается. Божье благословение действует в последующих поколениях, чтобы привести к определенному Богу результату. По смерти Авраама Дух Святой много говорит о том, что он продолжает играть значительную роль. Я приведу вам всего лишь несколько текстов из многочисленных, которые говорят в Писании об Аврааме. Исаия 41 глава 8 стих говорится: «А ты, Израиль, это Бог говорит, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Заметьте, прошло примерно 1500 лет после того, когда Авраам умер, но Бог продолжает называть его другом, потому что Авраам точно так же реален для него. Иисус Христос говорит об этом в своем разговоре с иудеями, Евангелие от Марка, 12 глава, 26 стих. Он говорит: «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине, то есть при горящем кусте, сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Очень ясно Иисус говорит о том, что Авраам жив, он наследует вечную жизнь сейчас, он друг Божий. В другом месте Иисус свидетельствует о том, что Авраам на небесах знает о его земной миссии. Очень интересно, Иоанна 8 глава 52 стих. «Иудеи сказали ему: „Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, что соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?“ Иисус отвечал, и посмотрите, 56 стих: „Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался“». Иисус ясно подчеркивает о реальности вечной жизни Авраама. В притче о богаче и Лазаре сказано о том, что Авраам занимает значительное положение в Божьей семье, вот там, на небесах. Вы помните, когда богач, он просит Авраама послать Лазаря для того, чтобы он засвидетельствовал братьям. Вот посмотрите, как Авраам говорит со властью. То есть Авраам имеет определенное положение, определенный статус вот там, в вечном царстве сегодня. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда сказал Авраам ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Итак, Писание представляет смерть Авраама как переход от жизни земной к жизни вечной, в жизнь безграничного и гармоничного сотрудничества с Богом.
Это жизнь, свободная от тяжести пораженного грехом мира. Это жизнь радости, это жизнь вот этого полноценного ощущения божественного величия и славы. Об этом пророк Исаия говорит так, 57 глава пророка Исаии: «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу, и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». Он отходит к миру, он выполнил свою задачу, он прошел свое определенное время, он отходит к миру, и ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Итак, история смерти Авраама позволяет нам сформировать правильное понимание смерти верующих людей. Я хотел бы подчеркнуть несколько выводов. Смерть – это, во-первых, завершение, реальное, неизбежное, естественное завершение земной жизни. Для каждого из нас определенное Богом. У каждого из нас есть отмеренное время, определенная точка, ибо однажды положено каждому из нас. Во-первых. Во-вторых, смерть – это подведение итога в жизнь, чтобы увидеть, что он делал, живя в теле, доброе или худое. В-третьих, смерть – это переход от земной жизни, смерть верующего человека, к жизни вечной, к жизни наслаждения в общении с Господом. Аминь.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: «Ныне же так, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль.
2: Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Ибо я Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой. Выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу «отдай», и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выведи народ слепой, хотя у него есть глаза, и глухой, хотя у него есть уши.
1: Пусть все народы соберутся вместе и совокупятся племена. Кто между ними предсказал это? Пусть возвестят, что было от начала. Пусть представят свидетели от себя и оправдаются, чтобы можно было услышать и сказать «правда».
2: «А мои свидетели,
1: — говорит Господь,
2: — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил. А иного нет у вас, и вы свидетели мои,
1: говорит Господь,
2: что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это?
1: Так говорит Господь, Искупитель ваш, Святый Израилев.
2: Ради вас я послал в Вавилон и сокрушил все запоры и халдеев, величавшихся кораблями. Я Господь, Святый ваш, Творец Израиля, Царь ваш.
1: Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу. Все легли вместе, не встали. Потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете.
2: Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Полевые звери прославят меня, шакалы и страусы, потому что я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой. Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. А ты, Иаков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимианом. Ты не покупал мне благовонной трости за серебро и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. припомни мне. Станем судиться. Говори ты, чтобы оправдаться. Праотец твой согрешил, и ходатаи твои отступили от меня. Зато я предстоятелей святилища лишил священства, и Иакова предал на заклятие, и Израиля на поругание».

Достоинство святых в союзе со Христом. Достоинство ангельского естества велико. Ангелы – самые высокие представители творения. Им надлежит честь постоянно видеть лик Божий на небе. Тем не менее, в одном ангелы уступают святым, состоящим в союзе со Христом, своим главой, дарующим им духовную жизнь, которой нет у ангелов. На самом деле все святые собраны вместе на небе и на земле под главенством Христа. Ведь Он глава над всеми, Ефесянам 1:10. Он глава не только над святыми, но и над ангелами. Но это главенство имеет различные проявления. Для ангелов Он владыка и правитель, а над святыми Он и владычествует, и оказывает на них жизненно важное влияние. Ангелы Его самые достопочтенные подданные, но не члены тела Христова. Ангелы, как бароны и знать в Его царстве, а святые – Его дорогая невеста. Эта особенность ставит святых выше величайшего из ангелов. Подобно тому, как вельможи царства почитают за честь и высокое положение возможность служить царице, так и славные ангелы не сочтут понижением в должности и бесчестием для себя послужить святым, ибо именно на это почетное служение они поставлены. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Евреям 1:14. Главный из слуг не станет пренебрегать честью служения наследнику. Некоторые надменные вельможи были бы недовольны, если бы святые дерзнули приблизиться к ним. А Бог с радостью позволяет им приходить в свое присутствие. И ангелы с радостью служат Богу.

Нам важно знать, почему Бог любит нас. Этот короткий вопрос относится к числу самых глубоких вопросов, которые когда-либо задавались. И ни один человек никогда не сможет ответить на него исчерпывающе. Однако, одно можно сказать наверняка. Бог не любит нас, потому что мы привлекательны и заслуживаем этого. Все наоборот. Состояние человека с момента падения – это восстание и непослушание. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих, так описывает внутреннее состояние человека. «Коварно сердце человека. Оно неисправимо. Кто может знать его?» Перевод Российского библейского общества. Наше естество настолько испорчено грехом, что даже мы сами не осознаем этого. В нашем естественном состоянии мы не ищем Бога. Мы не любим Его. Мы не стремимся к Нему. В послании к римлянам 3:10-12 ясно говорится о состоянии естественного, невозрожденного человека. «Нет праведного ни одного, ни одного разумного. Никто не ищет Бога. Все отвернулись от Бога. Все негодны. Никто не творит добра. Ни один человек. Как же тогда возможно, чтобы святой, праведный и совершенный Господь любил такие создания? Чтобы понять это, нам следует понять кое-что о Его природе и характере. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих и 16 стих говорит нам: «Бог есть любовь». Нет более важного заявления, чем это. Бог – это любовь. Бог не просто любит, Он – любовь. Его природа – любовь. Любовь пронизывает саму Его сущность и наполняет все другие Его качества, даже гнев. Поскольку сама природа Господа – это любовь, Он проявляет ее точно так же, как Он демонстрирует все остальные свои качества. Потому что это прославляет Его. Прославление Бога – это высшее, лучшее и самое благородное из всех действий. Поэтому естественно, что Он прославляет Себя, потому что Он высший и лучший и заслуживает всякой славы. Поскольку для Бога важна любовь, Он демонстрирует ее, распространяя на незаслуживающих ее людей, которые восстают против Него. Божья любовь – это не слащавое сентиментальное романтическое чувство. Скорее, это любовь агапе, любовь жертвенная. Он демонстрирует ее, отправляя своего Сына на крест, чтобы заплатить наши грехи. 1 Иоанна 4:10. «Привлекая нас к себе». Иоанна 6:44. «Прощая нас за восстание против Него». Ефесянам 1:3:10. «И даруя нам своего Святого Духа». Иоанна 14:16-17. «Тем самым позволяя нам любить, как любит Он». Иоанна 13:34-35. Он сделал это, несмотря на то, что мы этого не заслужили. Но Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, потому что еще тогда, когда мы были грешниками, Христос умер за нас. Римлянам 5 глава, 8 стих. Любовь Бога является личной. Он знает каждого из нас лично и также любит нас. Это великая любовь, которая не имеет границ. Именно этот дар Божьей любви отличает христианство от всех других религий.

Во времена апостолов и в наши дни Евангелие проповедовалось и проповедуется более могущественно и распространяется шире, чем во времена земной жизни Господа. Ведь у Христа не было такой доброй славы и такого множества слушателей, как у апостолов и как теперь у нас. Сам Христос говорит своим ученикам: «Вы сотворите даже более того, что сотворил Я. Я всего лишь малое горчичное зерно. Вы же должны быть подобны виноградной лозе, среди ветвей которой птицы совьют себе гнезда».

0: Радио «Новая жизнь».
1: Слово, которое оживит тебя.
2: Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире.

Томас Бостон. Приоритеты возрожденного человека. Возрожденные люди имеют особую заботу о распространении Царства Христа в этом мире. Они поддерживают интересы дела Божия и ставят Иерусалим во главу веселья своего. Псалом 136:6. Как бы уединенно они ни жили, благодать дает им дух единства со всеми святыми, который проявляет себя в живом интересе к Церкви и к труду во имя Христа, к Евангелию и людям Божьим, даже к тем, которых они никогда не видели в лицо. Как дети Божии, они искренне переживают об этом. Они имеют новую, бескорыстную заботу о духовном благе других. Едва сами испытав силу Божьей благодати, они готовы стать представителями Христа и святости в этом мире. Как в случае с женщиной из Самарии, которая после того, как Христос открылся ей, сразу же пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Иоанна 4:28-29. Возрожденные люди увидели и испытали на себе зло, которое несет в себе грех, и поэтому испытывают жалость к миру, лежащему во зле. Они охотно выхватили бы этих людей, как головешки из огня, помня, что и сами были таким же образом выхвачены из него. Они будут трудиться, дабы передать веру другим и словом, и примером, и скорее откажутся от своей свободы в малозначимых вещах, чем неблагоразумно ее употребляя, будут разрушать веру других. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 1 Коринфянам 8:13.

1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской

жившие на земле, предстанут перед судом Христа, чтобы дать отчет в своих мыслях, словах и делах, и получить соответственно тому, что они делали, живя в теле, будь то доброе или злое. Бог назначил этот день для того, чтобы явить славу своего милосердия в вечном спасении избранных и свое правосудие в осуждении отверженных за их грехи и непослушание. Ибо тогда пойдут праведные в жизнь вечную и обретут всю полноту радости и утешения, исходящую от присутствия Господа. Нечестивые же, не знающие Бога и не покоряющиеся благовествованию Иисуса Христа, будут преданы на вечные муки и наказаны вечной погибелью от лица Господа и от славы Его могущества. Христос желает нашей твердой уверенности в неизбежности судного дня, чтобы удержать людей от греха и утешить праведных в их скорбях. Но день этот по воле Его неведом людям, чтобы они не обольщались плотским благополучием и всегда бодрствовали, потому что не знают, в какой час придет Господь. И чтобы были они всегда готовы сказать: «Гряди, Господи Иисусе! Гряди скоро!» Аминь.

0: Ян.
1: Святый Господи, как мало покаяния совершается в мире, и в каком великом множестве грехов я должен покаяться. Меня тревожит мой грех злой страсти, ибо он влечет за собой посрамление и ужас. Я больше не хочу поддаваться этому греху и прихожу к Тебе, дабы обрести силу побеждать его. Большинство людей часто дают волю гневу и побеждаемы им, приводя множество оправданий такого поведения и находя множество ему извинений. Например, что это случается внезапно, что им это неприятно, что впоследствии они сожалеют о происшедшем, что богобоязненные люди тоже порой гневаются. Таким образом, после вспышки злой страсти они стремятся обрести успокоение и потому стараются забыть о неприятном случае, либо пытаются залечить свою рану, надеясь на исцеление без мира в крови Христа. Господи Боже, я знаю, что мой гнев вспыхивает внезапно, когда в жизни моей происходит нечто неприятное, а я желаю угождать только себе самому, а не Христу. Во всех моих бедах и превратностях моей жизни крест проявляется двояко. Он ложится тяжким бременем не только на меня, но и на Тебя. Во всем добром есть то, что нравится мне, и то, что угодно Тебе. Мой грех – не помышлять о Христе, когда мое сердце радуется доброму или печалится в скорби. В этом я уподобляюсь Илии, который был наказан за то, что не обличал грех. Я же должен смиренно исповедовать свой грех и спешить ко Христу, дабы обрести прощение и мир кровью Его. Даруй же мне покаяние, истинное сокрушение, искреннюю скорбь о грехах моих, ибо сего Ты не презришь, хоть я и согрешаю. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Дорогие друзья, я приветствую вас на радио «Новая жизнь». Перед микрофоном ведущая Валентина. Сегодняшний эфир я хотела бы начать с письма. В день своего 70-летия один из первых миссионеров Уильям Кэри писал одному из своих сыновей. «Сегодня мне 70. Я – памятник Божьей милости и благости. Хотя, оглядываясь на свою жизнь, нахожу много, очень много такого, за что меня следовало бы повергнуть в прах. Моим откровенным, очевидным грехам нет числа. Моя небрежность в деле Господнем велика. Я не способствовал распространению Его царства как должно и недостаточно ревностно искал того, что прославляет и возвеличивает Его. Но несмотря на все это, я до сих пор здравствую. Я по-прежнему задействован в Его деле и, надеюсь, через Него принят в Божье благоволение». Уильяма Кэри, который отправился в Индию в 1793 году, часто называют отцом современного миссионерства. Его обширный труд для Христа включал в себя полный, ну или частичный перевод Библии на более чем 40 языков и диалектов. Именно Кэри принадлежит знаменитый девиз миссионеров: «Ожидая великого от Бога, пытайся совершить великое для Него». Но тогда каким же образом человек с такой выдающейся верой, так много сделавший для Бога, в конце своей жизни мог сокрушаться о своем греховном несовершенстве? Почему Кэри вместо этого не вспоминал с благодарением и хвалой все то, что Бог совершил через него? Объясняется ли это его нездоровой, заниженной самооценкой? Или же это проявление здорового реализма, характеризующего любого благочестивого и зрелого христианина? Следует ли нам воспринимать точку зрения Кэри как пример для подражания, или же мы должны перечеркнуть ее как просто неуместный образец стариковской рефлексии? Все эти вопросы совсем не теоретические, поскольку позиция Кэри указывает на две важные потребности посвященных христиан. Необходимость смиренного осознания нашей греховности и благодарного принятия Божьей благодати. Христиане склонны впадать в одну из двух крайностей, первая из которых – это неослабевающее чувство вины из-за несбывшихся ожиданий в отношении христианской жизни. Люди, которым присущ подобный образ мышления, обычно зациклены или на одолевающих их грехах, или на своем неумении свидетельствовать знакомым, а может быть, на неспособности жить в соответствии с многими обязанностями христианской жизни, которые на них так часто возлагают. Вторая крайность – это та или иная степень самодовольства в своей христианской жизни. И мы с вами впадаем в эту крайность, когда убеждены, что верим в правильные доктрины, читаем правильные христианские книги, практикуем правильные дисциплины посвященного христианина и принимаем активное участие в христианском служении, а не просто просиживаем штаны на церковных скамьях. Вот эта уверенность в правильности и создает самодовольство, которое рождается в нашем сердце. Глядя на окружающее нас общество, мы видим вопиющую безнравственность, всепроникающее нечестие, всеобщую жадность и рост насилия. Согласитесь, чем больше мы живем, тем больше как будто распространяется грех и зло. Как будто с каждым годом все больше мы замечаем ситуаций, проблем и черствости человеческого сердца. И сравнивая все это со своей христианской жизнью, мы можем впасть в самоправедность. Мы видим, что аборты повсеместно воспринимаются как норма, а гомосексуализм как приемлемый альтернативный образ жизни. И это становится с каждым разом все ближе и ближе к нашей жизни. Поскольку люди в этих грубых формах греха, другие активно участвуют, а мы сами в этом не повинны, то у нас может сложиться весьма положительное мнение о своей христианской жизни. Я предлагаю сегодня больше об этом поговорить, о нашей уверенности в собственной праведности.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Размышляя подобным образом, сравнивая себя с другими людьми и подчеркивая свою праведность, мы рискуем уподобиться фарисею из известной притчи Иисуса. Давайте вместе мы сейчас прочитаем ее. Если у вас есть возможность, пожалуйста, откройте Библию. Мы читаем Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стихи. Я думаю, что, конечно, эта притча многим известна, но от этого она не теряет своей важности и актуальности. Поэтому давайте вместе прочитаем Луки, 18 глава, с 9 по 14 стихи. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны». Если что, сказал Иисус. «И унижали других». Следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, десятую часть даю из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Давайте еще раз уделим более пристальное внимание стихам 11 и 12, в которых записана молитва. «Фарисей, став молиться сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“». Согласитесь, иногда это похоже на то, как звучат наши мысли. Этот фарисей был убежденным ортодоксом, глубоко посвященным в свои религиозные обычаи. И он вполне соответствовал нашему описанию трех составляющих ученичества, о которых мы обсуждали ранее, поскольку дважды в неделю он постился, то есть поддерживал духовные дисциплины, не был грабителем, обидчиком и прелюбодеем, он совершал послушание, а также отдавал десятину со всех своих доходов, то есть служение. Если мы будем использовать наш пример с хорошим и плохим днем, о котором мы говорили в прошлый раз, то этот фарисей постоянно жил по хорошему сценарию. Ну, по крайней мере, он так думал. И тем не менее, у него был один фатальный недостаток – самоправедность. В результате, благодаря притче Иисуса, он стал классическим примером религиозного высокомерия и самодовольства. В отличие от фарисея, мытарь остро осознавал свою греховность. Он не просто просил прощения за определенные грехи, а умолял милости к себе, как грешнику. В оригинальном тексте в молитве мытаря перед словом «грешнику» стоит определенный артикль. Значит, он не только не сравнивал себя с теми, кто ведет себя хуже, ну, как это делал фарисей, а он вообще ни с кем себя не сравнивал. Мытаря не волновало, как он выглядит относительно других людей. Его интересовало только то, как он выглядит в глазах святого и праведного Бога. Он понимал, что не может скрыть от него свой грех, и потому умолял о милости. Иисус сказал, что мытарь ушел домой оправданным, то есть объявленным праведным перед Богом. Он открыто и даже с отчаянием признал, что не имеет собственной праведности, и поэтому принял ее как дар от Бога. Мы обычно воспринимаем, конечно, с вами эту историю одобрительно. Как это часто бывает, когда читаешь о ком-то другом, а не о себе. Мы соглашаемся с тем, что фарисей был полон религиозного высокомерия. Но при этом считаем, что к нам эта притча не относится. Ну, мы же поверили во Христа, мы уже оправданы. И тем не менее, было бы ошибочно относить ее только к самоправедным и к очевидным грешникам среди неверующих. Эта притча также адресована нам, верующим. Иисус не обращался к тем, кто был уверен в своей праведности и доволен своим поведением. Посмотрите, сказано в 9 стихе, кому именно он говорил. К некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других. До тех пор, пока мы сравниваем себя с окружающим обществом и другими христианами, может быть, не настолько посвященными Богу, как мы, существует риск стать уверенными в своей собственной праведности. Не в той, которая во спасении, а в той, которая, как минимум, угождает Богу поведением. Таким образом, грех фарисея может оказаться грехом большинства ревностных и посвященных христиан. Мы следуем за Господом, мы стараемся вести себя в соответствии с Его Словом, а значит, иногда в нашем сердце, в наших мыслях появляется такое мнение, что мы лучше тех других, которые не так старательно следуют за Христом. Большая часть нашей проблемы, как евангельских верующих, заключается в том, что мы определяем грех по его самым явным формам, в которых, разумеется, мы не повинны. Говоря о грехе, мы подразумеваем с вами сексуальную распущенность, пьянство, ложь, мошенничество, воровство, убийство. Мы в этом не задействованы. В последние годы также мы часто уделяем внимание таким общественным грехам, как аборт и гомосексуализм. И видя, как все эти вопиющие грехи все больше распространяются, мы считаем себя сравнительно порядочными. И, безусловно, подобные грубые грехи нашего общества – это серьезный повод для беспокойства. Никто этого не отменял. И слава Богу за то, что Он поднимает пророческие голоса, обличающие эти моральные метастазы. Однако мы не должны сосредотачиваться на грехах современной культуры и при этом пренебрегать состоянием нашей собственной жизни. В первую очередь, перед Господом мы несем ответственность за свою душу, и нам важно смотреть на собственное сердце и собственный грех.

0: Радио «Новая жизнь».
1: В большинстве случаев наша настоящая проблема – это грехи, которые можно назвать благородными. То есть грехи порядочных людей, которые мы регулярно совершаем, при этом все еще оставаясь служителями. Старейшинами, диаконами, учителями воскресной школы, руководителями библейских классов или даже христианами наставки. Но что же это за благородные грехи? Джерри Бриджес, автор христианских книг, говорил об этой своей проблеме. «Когда я взглянул на свою жизнь, то первое, что мне пришло на ум, это моя склонность к осуждению людей и критическим отзывам о них перед другими людьми. Я был уверен и удивлен тем, насколько быстро этот грех всплыл у меня перед глазами, поскольку не считал себя критиканом. В этом отчасти и состоит проблема. Порок критиканства настолько прижился среди верующих, что мы даже не осознаем его присутствие, пока он не становится уж слишком заметным. И, конечно же, не в нас самих, а в ком-то другом. Друзья, хочу с вами поделиться, что и у меня также есть эта проблема. Когда смотришь на других служителей и замечаешь их ошибки. И, может быть, даже не с другими людьми, но у себя в сердце начинаю критиковать, как-то смотреть, а я бы сделала по-другому, а правильно не так. Возможно, в этом вы тоже узнали себя. К сожалению, как говорит Бриджес, действительно, эта проблема стала распространенной. На нее часто закрывают глаза в церквях. Но она все еще есть. Мы должны серьезно подумать о предупреждении Иисуса относительно духа осуждения, записанном в Евангелии от Матфея, 7 главе, 3 стихе. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Нам необходимо научиться не критиковать других, а предоставить Богу разбираться, кто прав, а кто нет. Этому же нас наставляет и апостол Павел в Римлянам 14:4. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Дух осуждения – слишком распространенный порок среди искренних христиан, и мы должны признать его грехом, чем он, несомненно, и является. А если это грех, то значит, нам надо с ним бороться. Дух осуждения обычно проявляется в критических высказываниях в чужой адрес. Когда мы понимаем, что мы сталкиваемся с этой проблемой, нам впору молиться, как Давид. Мы читаем в 140-м псалме в 3 стихе, он говорил: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Мы можем обратиться к Господу с этой проблемой, но нам важно признать, что мы также страдаем этим грехом. Бриджес продолжает, рассуждая об этой проблеме. «Когда Святой Дух начал работать со мной в этой сфере, я с удивлением обнаружил, насколько часто высказывался критически о братьях и сестрах во Христе». Нам надо честно посмотреть на свою жизнь, насколько часто у нас есть эта проблема. А также бок о бок с осуждением идут сплетни. Бесконечный пересказ и распространение слухов о чужих грехах и неудачах. Такое ощущение, что, перенося дурные новости о других людях, мы получаем какое-то извращенное удовольствие. И согласитесь, ведь иногда так и есть, мы получаем удовольствие от этих сплетен. И Соломон предупреждал нас о порочности. И в книге притчи он не единожды говорил о них, но давайте посмотрим 17 глава, 9 стих. Он говорит: «Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». А также в 20 главе 19 стихе он говорил: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». А когда это мы, когда это наша личная проблема? Нам необходимо бороться с этим, бороться с критикой, со сплетнями, с в целом оценкой и суждением жизни других людей. Друзья, воспринимаем ли мы слова Соломона всерьез? Или точнее, принимаем ли всерьез наставление Святого Духа, поскольку именно по его вдохновению и водительству писал Соломон. Апостол Павел сказал в Ефесянам 4:29: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Слово «гнилое» означает любое высказывание, направленное на подрыв чужой репутации. Будь то в лицо, за глаза, сплетня, не сплетня. Если оно подрывает чужую репутацию, это уже гнилое слово. Павел категорически запретил подобный вид негативных высказываний. Он говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Как бы мы отреагировали, если бы кто-то заявил: «Ну вообще-то я не вор. Так, подворовываю изредка по мелочам». Ну или: «Я не прелюбодей. Ну подумаешь, иногда завожу интрижку на стороне». Подобное отношение мы считаем нелепым и неприемлемым для христианина, поскольку знаем, что Бог категорически запрещает воровство и прелюбодеяние. И тем не менее, в отношении своего языка мы далеко не столь категоричны. Мы сплетничаем и критикуем других, хотя и не хотели бы, чтобы нас считали сплетниками или критиканами. Писание не признает сплетни и критику, как и любую другую форму гнилого слова. Ни в каком виде. Даже если сказанное нами правда. Мы просто не должны говорить о другом человеке ничего такого, что ему было бы неприятно услышать, окажись он рядом. Мы должны всегда думать о том, как бы отреагировал сам человек на наши слова. Даже критика, высказанная в лицо, должна мотивироваться исключительно желанием принести критикуемому пользу. Она никогда не должна исходить от духа нетерпимости, раздражительности или желания унизить человека. Помочь другому может только честная критика, исходящая в духе кротости из любящего сердца. Кто из нас не грешит постоянно своим языком? У многих есть эта проблема, я думаю, у каждого из нас. И, впрочем, на самом деле проблема даже не в наших языках, а в наших сердцах. Иисус сказал: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Следовательно, даже если бы мы могли обуздать свой язык, этого еще недостаточно. Мы должны признать присутствие греха в наших сердцах. Друзья, как вы думаете, какие еще благородные грехи мы совершаем, продолжая считаться среди своих друзей добропорядочными христианами, послушными и правильными? Наиболее распространенные из них лежат в сфере межличностного отношения –

Сюда можно отнести обиды, горечь, дух непрощения, нетерпимость и раздражительность. Очень поучителен тот факт, что Павел написал свое предупреждение в Ефесянам 4:30 «И не оскорбляйте Святого Духа Божия» именно в контексте межличностных отношений. По большому счету, всякий грех огорчает Бога, и Павел мог бы применить такое предупреждение к сексуальной развращенности. Например, в Ефесянам 5 глава с 3 по 5 стих он пишет: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также и сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследства в Царстве Христа и Бога». Или же он мог сделать такое предупреждение относительно лжи и воровства. В 4 главе мы читаем 25 стих: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Или же в той же главе 28 стих: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Павел мог бы отнести именно к этим грехам свое предупреждение, однако он использовал его, говоря о тех грехах, которые мы совершаем без малейшего чувства стыда или вины. Мысль Павла совершенно очевидна. Наши так называемые благородные грехи огорчают Бога точно так же, как и сексуальная развращенность, или лживость, или любой другой грех, который вы еще можете назвать. Конечно, нельзя сказать, что раздражение по отношению к мужу и жене – это настолько же серьезный проступок, как прелюбодеяние. Но это в любом случае грех. А всякий грех огорчает Бога, а значит, он должен огорчать и нас. Одна из проблем с этими так называемыми благородными грехами заключается в том, что мы становимся слишком лояльны к понятию греха как таковому. Из-за того, что мы так часто грешим, мы привыкаем сосуществовать с грехом до тех пор, пока он не выходит слишком сильно из-под контроля или не становится вопиющим. Мы забываем, а может быть, никогда и не знали, насколько серьезно Бог относится ко всякому греху.

0: Радио. Новая жизнь. Радио. Вдохновленное Христом.
1: Всю серьезность греха нам помогут увидеть три фрагмента из Писания. Это книга Левит, Второе царство и Третье царство. Итак, Левит, 16 глава, 21 стих. Давайте вместе прочитаем. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню». Здесь Бог для описания грехов израильтян использует слово, означающее «бунт против власти». В синодальном переводе ему соответствует слово «преступление». Именно так он и относится к нашему греху, будь то благородному или вопиющему, как к бунту против его безграничной власти над своим творением. Во Второе царство, 12 глава, 9-10 стих, описывается, как пророк Нафан упрекает Давида за прелюбодеяние с Версавией и убийство ее мужа в попытке скрыть свой грех. Давайте вместе прочитаем Второе царство, 12 глава, 9-10 стихи. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урию хиттиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хиттиянина, чтобы она была тебе женою». Здесь Бог говорит через Нафана, что Давид пренебрег его словом и даже им самим. Слово «пренебрегать» здесь означает «относиться с презрением». Таким образом, согрешая, мы, по сути, проявляем презрение к Богу и к Его Слову. Мы не можем уклониться от силы слова «пренебрегать», считая, что оно относится только к постыдному характеру преступлений Давида. Ну а к нам оно неприменимо, мы же не прелюбодействовали, не убивали. Это Давид, у нас совсем другая ситуация. Тот же Бог, который сказал «не убивай» и «не прелюбодействуй», также сказал «не желай» в одной из своих 10 заповедей. Наш грех становится презрением к Богу и Его Слову не в силу тяжести с нашей точки зрения, а по причине бесконечного величия и всемогущества Бога, давшего нам эти заповеди. И даже сейчас, когда мы слышим эти размышления, нам нужно рассмотреть свое сердце. Друзья, мы с вами достаточно легкомысленно относимся к некоторым грехам, которое Бог на самом деле считает бунтом и презрением по отношению к Нему. Мы не можем так легко относиться ко всему этому. Давайте рассмотрим третий фрагмент, записанный в Третьей книге Царств, 13 глава, 21 стих. «И произнес он к человеку Божию, пришедшему из Иудеи, и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюдал повеление, которое заповедал тебе Господь Бог твой». «Ты не повиновался устам Господа». В оригинале выражению слова «не повиновался» соответствует слово, означающее «попрать», «пренебречь» или «бросить вызов». Большинство переводов Библии в этом стихе используют именно «не повиновался». Но такой вариант не отражает всю силу оригинала. Наверное, это потому, что мы уже свыклись с понятием непослушания. Однако, если вместо «не повиновался» написать «попрал» или «бросил вызов», то, согласитесь, это усугубляет всю серьезность неповиновения как открытого бунта против власти. Тот факт, что Бог в данном случае использовал такое слово, тем более поразителен, что пренебрегший его словом пророк не совершил никакого вопиющего греха. Бог сказал не есть и пойти другой дорогой, он всего лишь поел и вернулся точно так же. С нашей точки зрения, не было такого действительно страшного греха, однако Бог был разгневан. Пророк просто сделал то, что Бог прямо сказал ему не делать, он ослушался. Бог сказал ему не есть, не пить в Самарии и не возвращаться той же дорогой, а он все это сделал. И тем не менее, Бог счел грех пророка не всего лишь непослушанием, как мы бы могли сегодня сказать, а открытым бунтом. И опять-таки серьезность греха была оценена не по его последствиям, а на основании авторитета и власти того, кто дал повеление.

0: Новая жизнь. Радио настоящей любви.
1: Итак, друзья, мы с вами имеем три синонима греха. Бунт, презрение и вызов. И да помогут они нам осознать всю серьезность всякого греха, включая так называемые благородные грехи. Друзья, я еще раз подчеркну, что бунт, презрение и вызов относятся к абсолютно любому греху. Но и это еще не все. Продолжая исследовать греховность своих сердец, мы обнаруживаем в них эгоцентризм, самолюбивые амбиции, карьеризм, стремление к власти, к похвале, нежелание подчиняться людьми для достижения собственных целей. Кроме того, мы там находим внутри безразличие к духовному или физическому благополучию окружающих нас людей. И, наконец, всепожирающий грех материализма. Он распространен везде. Вне зависимости от финансового состояния человека, материализм все равно наполняет наше сердце. Это применимо к любой стране, к любому человеку. И на самом деле, особенно людей, живущих в достаточно развитых странах, в последнее время все больше обвиняют в материализме. В целом, посмотрите на общество, насколько сильно деньги с каждым годом приобретают все больше и большее значение. Как будто другие ценности со временем все больше увядают в глазах людей, ставя наперед только какие-то финансовые возможности. Давайте рассмотрим одну статистику, которую проследили в США в церквях. Это только пример. На самом деле такая ситуация не только в США находится, просто у нас есть такая статистика. Только 4% евангельских христиан в Соединенных Штатах Америки жертвуют десятину от своего дохода на Божье дело. Только 4%. И даже хотя некоторые христиане оспаривают применимость десятины в эпоху Нового Завета, такая статистика на самом деле удручает. Можно сказать, что для нас, как для Божьих детей, это позор. Она говорит о том, что подавляющее большинство людей, называющих себя христианами, в одной из наиболее развитых экономически стран тратит львиную долю своих доходов на самих себя, не жертвуя, не служа этим. Но, друзья, опять напоминаю, что это касается не только какой-то далекой нам Америки. Это касается нас с вами. В любой стране, если мы бы посмотрели статистику, я думаю, она была бы очень похожая. А с другой стороны, те из нас, кто все-таки жертвует 10%, а может быть даже более, от своего дохода на Божье дело, могут возгордиться и впасть в самоправедность, видя, что все остальные вокруг не столь щедры. И в таком случае мы просто подменяем один грех, эгоизм и материализм, другим, самоправедной гордостью. Друзья, мы могли бы перечислить еще десятки других грехов, обитающих в нашем разуме и сердце, о которых может не знать никто, кроме Бога. Мы еще даже не упомянули о нашей неспособности проявлять положительные черты характера христианина. Те, которые всем нам известны – любовь, сострадание, доброжелательность, терпение, смирение и тому подобное. Мы можем избавиться от греха, но приходят ли в нашу жизнь на его место вот эти качества характера, которые Господь говорил? Мы не только должны отложить прежний образ жизни ветхого человека, но и облечься в нового человека. Давайте прочитаем Ефесянам 4 глава 22-24 стихи. Ефесянам 4 глава с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы с вами должны не просто удаляться от греха, но на его место в нашу жизнь привносить те качества, которые Господь сказал должны быть в нашей жизни –

0: Радио «Новая жизнь». Атмосфера твоего духовного роста.
1: Друзья, давайте с вами поговорим как раз-таки о положительных чертах характера. Джерри Бриджес, которого я сегодня уже упоминала, христианский автор, просмотрел почти весь Новый Завет и составил список положительных черт характера, предписанных нам Иисусом и апостолами в прямом учении или через личный пример. И вот таких черт он нашел 27. Я предлагаю сейчас прослушать весь этот список. Итак, это сострадание, рассудительность, довольство, вера, верность, снисходительность, дух прощения, щедрость, мягкосердечие, благочестие, великодушие, честность, скромность, объективность, радость, доброта, любовь, милость, терпение, мир, стойкость, чистота, праведность, самообладание, искренность, покорность и благодарение. И, несомненно, есть еще другие положительные характеристики, которые не были внесены в этот список. Неудивительно, что в Новом Завете много говорится о любви, что любовь, несомненно, основная из характеристик христианина. В конце концов, Иисус сказал, что любовь к Богу и к ближнему – это две важнейшие заповеди. С первостепенной важностью любви соглашаться легко, но практиковать ее гораздо сложнее, согласитесь. И вот давайте сейчас мы попробуем продвинуться глубже в понимании концепции любви, рассматривая 4 и 5 стихи великой главы любви, а это 13 глава 1 послания к Коринфянам, в форме утверждений действия от первого лица. В целом, это очень хорошая практика, когда мы слова, записанные в Библии, начинаем читать не в повелительном тоне, как они написаны, а от первого лица. В формате действия.

действия. И тогда мы видим, насколько мы чаще далеки, чем близки к тому, что написано. Слушая, потому что люблю вас и хочу ценить вас выше себя. Я не грублю, потому что люблю вас и забочусь о ваших чувствах. Я не ищу своего. Вам нелегко рассердить меня, потому что я люблю вас и не хочу обращать внимание на ваши проступки. Я не вспоминаю ваших плохих дел, потому что люблю вас, а любовь покрывает множество грехов. Главенствующая роль любви в новозаветном учении неудивительна, чего нельзя сказать о почти 40 упоминаниях о смирении. Мы знаем, что смирение важно, но представьте, почти 40 раз в Новом Завете оно упоминается. Как прямо, так и концептуально. И Иисус, и апостолы явно отводили этой добродетели важную роль. Однако большинство из нас уделяет возрастанию смирений на самом деле очень мало внимания. Противоположность смирению – это без сомнения гордость. И едва ли найдется гордость больше, чем самоправедность. Удовлетворенность своими религиозными поступками и поведением, которая заставляет смотреть свысока на дела других людей. Иисус рассказал нам историю не только о фарисее и мытаре, которую мы с вами сегодня рассматриваем, но и о блудном сыне. Сейчас во время эфира мы читать ее не будем, но если вы хотите вспомнить ее детальнее или, возможно, ознакомиться с ней, то она записана в 15 главе послания от Луки, точнее, Евангелия от Луки. Ее главная тема, конечно же, любовь, сострадание и милость Отца. Здесь мы видим то, как наш Небесный Отец относится к нам, грешникам, которые приходят к Нему. Иисус мог бы остановиться в повествовании на том моменте, когда Отец, простив Сына, устраивает праздник в честь Его возвращения. Говоря о сострадании Отца, Иисус вполне мог бы закончить вот здесь, на этом моменте, однако Он этого не сделал. Продолжая историю, Он рассказал нам о ревности и возмущении самоправедного старшего брата. Согласитесь, часто читая эту притчу, мы сочувствуем старшему брату. Он на самом деле долгие годы оставался верным отцу. Приходит брат, который натворил кучу дел, который все растратил, просит прощения, и Бог его прощает и дает ему даже больше. Но старший брат, который всегда был послушный, как будто бы не заслужил. И он чувствует ревность, он, возможно, чувствует злость, зависть какую-то. Мы можем много рассуждать о том, что же чувствовал старший брат. И часто мы проявляем к нему вот это сочувствие. Хотя Иисус напрямую не подверг этот персонаж критике, его мысль на самом деле очевидна. Он отнес старшего брата к одной категории с самоправедным фарисеем. Тем не менее, в большинстве современных церквей этого брата считали бы подходящей кандидатурой на пост старейшины или диакона. И он пользовался бы большим уважением. Он был верный, и это очень хорошее, важное качество для служителя. Однако самоправедность часто закрывает глаза и закрывает наше сердце от действия Святого Духа, от влияния. Нам всегда нужно развиваться в смирении. И мы видим это на примере как раз-таки этого старшего брата. У него не получилось проявить смирение. И мы помним, что отец тогда наставлял его. Нам необходимо извлечь урок из данного учения Иисуса и увидеть всю мерзость греха самоправедности. На самом деле это не такой легкий проступок, это достаточно серьезный грех, в котором мы должны уличать себя и над которым мы должны работать.

0: Радио.
1: Новая жизнь.
0: Праведный верою жив будет.
2: Проблема с самоправедностью состоит в том, что заметить ее в самом себе почти невозможно. Мы с вами сказали, что самоправедность – это проявление гордости. И гордость – это как раз-таки один из тех грехов, которые видно во всех остальных, кроме самого себя. Мы можем признать, что виновны почти в чем угодно, но только не в грехе самоправедности. И тем не менее, из-за подобного отношения мы лишаемся радости жизни в Божьей благодати. Потому что, как мы уже увидели, благодать предназначена только для грешников. Кроме любви и смирения, существует еще как минимум 25 других христианских добродетелей, которые мы с вами перечисляли в списке, и в которых нам всем, безусловно, еще возрастать и возрастать. И в той степени, в которой мы не проявляем положительных черт характера христианина, мы грешники, нуждающиеся в Божьей благодати. Иногда у верующих людей появляется вопрос, как мы, христиане, должны в целом рассматривать себя? Как святых или как грешников? Ответ – и то, и другое. Мы с вами одновременно и грешны, и святы. Апостол Павел часто называет верующих святыми. Мы можем даже на примере приветствия апостола в некоторых посланиях увидеть это. К примеру, Ефесянам 1:1 он пишет: «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе». Он обращается к церкви как к святым. И, друзья, мы действительно святые, причем не только в нашем положении перед Богом, но и по нашей внутренней сути. Мы действительно новое творение во Христе. В глубине нашего существа произошла реальная, фундаментальная перемена. В нас теперь обитает Святой Дух, и мы освобождены от господства греха. Однако, невзирая на все это, мы по-прежнему ежедневно и многократно согрешаем. И в этом смысле мы грешники. Получается, что, как бы ни было парадоксально, и святость, и греховность являются частью нашей жизни, объединяются в нас, и мы одновременно и ужасные грешники, и святые в Божьих глазах. Мы всегда должны относиться к себе с учетом того, кем мы являемся во Христе, то есть святыми, и одновременно, кем мы являемся сами по себе, наша плоть, наше изначальное естество, которое еще от Адама с Евой нам передаются. То есть мы грешники. Для того, чтобы нам было проще понять суть этого двоякого представления о себе, давайте мы проведем аналогию с Иисусом. Как личность он был безгрешен. И это неопровержимый факт. Однако, как наш представитель, он принял нашу вину. Тем не менее, Иисус никогда не испытывал ничего подобного чувству вины. Он знал, что вина, которую он несет, не его. Он не совершал ничего. Он полностью осознавал свою безгрешность, даже когда понес наши грехи и проклятия за них вместо нас.

И подобным же образом, всегда радуясь нашей праведности во Христе, мы должны непрестанно, со всей остротой осознавать свою греховность и, как следствие, недостойность. Мы должны помнить, что, по сути, мы грешники, только благодаря Богу и Его благодати мы можем считаться святыми. Другими словами, точно так же, как Христос мог отделять осознание своей личной безгрешности от обязанности понести наш грех, так и мы должны производить различие между праведностью, которую мы имеем в Господе, и греховностью, которую мы видим в самих себе. Праведность у нас есть за счет того, что в нас есть Дух Святой, который праведный, святой, за счет самого Господа. Но сами по себе мы, люди, грешники, мы никогда не сможем стать святыми собственными усилиями. Отказываясь принять и признать себя грешниками, в принципе, как и святыми, мы рискуем впасть в заблуждение в отношении своего греха и стать подобными самоправедному фарисею. Друзья, наши сердца лукавы. Даже Иеремия в 17 главе в 9 стихе говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» У каждого из нас есть свои нравственные мертвые зоны. Нам довольно сложно увидеть свой грех, если никто не будет доказывать нам, что мы больше не должны считать грешниками себя. Но нам важно всегда оставаться чуткими к этому греху и всегда исповедовать его.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Друзья, давайте мы с вами вернемся к письму Уильяма Кэри, к своему сыну. Именно с него мы начинали наш сегодняшний эфир. Был ли он объективен, говоря о своих многочисленных, явных грехах? Или же просто слишком самокритичен? Если Кэри не был чрезмерно придирчив к самому себе, то можно ли его назвать примером зрелого христианина? Или же он действительно был более грешным, чем типичный евангельский верующий сегодня? Я думаю, что ответы на эти вопросы уже должны быть для вас очевидны. Но готовы ли мы смиренно признать собственную греховность, как это сделал Кэри? Я говорю не об исповедании конкретных грехов, которые мы совершили в течение дня, а о признании неотделимой от нас греховности как состояние сердца. Не просто признание того, что мы уже совершили, а признание того, что мы совершали,

совершаем и будем совершать грехи, и от этого никуда не убежать, мы всегда будем греховны. Позвольте мне прочитать для вас один абзац, принадлежащий перу нашего современника. Он был написан почти через 200 лет после письма Кэрри своему сыну. Там сказано: «Я пишу эти строки в возрасте 55. Последние 10-12 лет я много и с большой серьезностью, больше серьезности, чем когда-либо прежде, размышлял над своей жизнью. В памяти всплывали разные модели мышления, мировоззрения и поведения, и некоторые из них меня сильно беспокоили. Оглядываясь назад на постоянные неудачи в моих попытках подавить внутренние конфликты и страхи, побороть незрелость и эгоцентризм, построить искренние и духовно обогащающие взаимоотношения с другими людьми, победить навязчивые грехи и возрастать в святости и общении с Богом, я вижу, что каждый период моей жизни был отмечен борьбой. При этом из-за постоянства неудач и более ясного понимания прошлого, борьба последних лет была исключительно напряженной и болезненной». Эти строки принадлежат не одному из так называемых пораженных христиан, а профессору семинарии, уважаемому как коллегами, так и студентами за его смирение и посвящение в хождении с Богом. Что за редкостный сплав смирения и искренности? Большинство из нас даже не упомянули бы о подобных вещах на людях, не говоря уже о том, чтобы написать о них в книге. И все же это слова человека, который знает, что значит жить по Божьей благодати, а не на основании своих дел. Давайте еще рассмотрим пример апостола Павла. Он отзывался о себе не только как на наименьшем из апостолов, вообще не заслуживающем такого высокого звания, но и как о наименьшем из всех Божьих детей. 1 Коринфянам 15:9. «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Дальше, Ефесянам 3:8. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, наименьшему из всех святых». А на закате своей жизни он назвал себя наихудшим из грешников и памятником безграничному терпению Иисуса Христа. Мы читаем 1 Тимофея 1, в 1 главе 15-16 стихи. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Если когда-либо и существовал человек, по-настоящему преуспевающий в дисциплинах христианской жизни, в послушании, в жертвенном служении, то это, несомненно, был Павел. Все мы знаем и восхищаемся его жизнью, его верностью, его самоотдачей Господу. И именно в этих дисциплинах он также очень был развит. И все же он относился к себе подобно тому, как это делали Уильям Кэрри и профессор семинарии. Он признавал себя наихудшим грешником и говорил, что он наименьший из всех святых.

чем всю жизнь роптать, всех вокруг обвинять. Было б лучше, мой брат, сердце нам поменять. И тогда, милый мой, мир польется рекой.

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: Друзья, какой из всего этого следует вывод? Мы должны решить, с кем отождествить себя. С фарисеем или с мытарем? С блудным сыном или с его старшим братом? Конечно же, никто не хочет быть фарисеем или старшим братом. Но готовы ли мы отождествить себя с мытарем и блудным сыном, как с грешниками, остро нуждающимися в Божьей благодати и милости? Готовы ли мы сказать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», или «Я уже не достоин называться сыном Твоим»? Готовы ли мы признать, что даже наши праведные дела в Божьих глазах не более чем запачканная одежда? Готовы ли мы сегодня заглянуть детальнее в свое сердце? Готовы ли мы отказаться от критики, отказаться от осуждения, от оценки чужой жизни? Друзья, готовы ли мы сегодня отказаться от сравнения себя и других людей? Выдающийся богослов-пуританин Джон Оуэн написал в далеком 1657 году такие строки: «Верующие повинуются Христу как единственному, через которое наше послушание принимается Богом. Верующие знают, что все их усилия слабы, несовершенны и не способны устоять в Божьем присутствии. Как следствие, они уповают на Христа как на единственного, кто сносит нечестие их святынь, добавляет фимиам в их молитвы и выбирает все сорняки из их поступков, делая их приемлемыми для Бога». Вот здесь, друзья, обратите внимание на высказывание Оуэна о том, что Христос сносит нечестие наших святынь, то есть греховность даже наших добрых дел. Еще одному пуританскому проповеднику приписывают следующие слова: «В крови Агнца должны быть омыты даже наши слезы раскаяния». Другими словами, даже наши самые лучшие поступки никогда не смогут заслужить для нас хоть каплю Божьего благоволения. Так что давайте отведем свой взгляд от собственных дел, какими бы хорошими или плохими они нам ни казались, и посмотрим на Евангелие Иисуса Христа, как на Божье лекарство от нашего греха. И не только в тот день, когда мы доверились Христу во спасении, но и на каждый день нашей христианской жизни. Давайте сегодня мы отвернемся от стандартной оценки, смотреть по-мирски, а посмотрим Божьими глазами. Давайте сегодня мы увидим, что мы остро нуждаемся в Божьей благодати, что мы должны принять ее и жить только ней, и только тогда мы сможем чуть больше приблизиться ко Христу, больше иметь вот этого общения, понимания, больше иметь этих личных отношений. Друзья, мы с вами правда нуждаемся в благодати. Нам надо принимать это, признавать и всегда стремиться. На этом наш эфир заканчивается. Я хочу пожелать вам благословений. Я хочу пожелать вам Божьей поддержки в этой борьбе со грехом, в вашем пути. Я желаю нам сегодня больше смотреть вглубь своего сердца, а не на других людей. Я желаю нам быть как мытарь, человеком, который признает свои грехи и свою потребность в Господе. Пусть Господь вас благословит в этом, укрепит, направит на праведный путь. С вами я прощаюсь, друзья. С Богом!

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вечной жизни».
1: Слова Агура, сына Иакеева. Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу.
2: «Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей. И разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, предводитель стада, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.

Я хочу его коснуться.

В 1700-х годах деисты из Англии и колониальной Америки верили, что Бог сотворил мир, но сомневались, что он все еще вовлечен и действует в истории человечества. Истории из Писания рассказывают о том, что Бог чрезвычайно заинтересован в том, что происходит на Земле. Несмотря на то, что он обитает в блистательном свете небес, его рука касалась человечества сквозь все время. Почитайте Слово, послушайте истории, вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. 104 Псалом, 5 стих. Представьте, как падает Иерихонская стена. Услышьте стон Голиафа, когда камень из пращи Давида попал ему в лоб. Посмотрите, как израильтяне переходят Иорданскую реку по суше, а воды возвышаются на северной стороне, как будто дожидаясь от Бога разрешения продолжить течение. Поклоняться – значит помнить. Вспомните о яростной силе армии ангелов, которые быстро и бесшумно заставили повернуть назад 185 тысяч ассирийцев, окруживших Иерусалим. Представьте, каким вкусным был появившийся чудом хлеб с рыбой, когда вы спустя долгие часы на холмах Галилейских смогли поесть. Поставьте себя на место родителей, одержимого демоном мальчика, получившего свободу. Ощутите ту ошеломляющую радость, когда первые посетители гробницы Иисуса услышали от ангелов, что Он жив. Вспомните о том, что Бог сделал лично для вас. Ответил на молитвы, дал дары, ободрил дух, простил грехи. Помните, когда будете поклоняться, какой ценой все это досталось Иисусу.

Что Бог требует в первых трех заповедях? Первые три заповеди показывают, как мы должны жить в свете единственно истинного и живого Бога и по отношению к Нему. В первой заповеди сказано, что у нас не должно быть других богов, кроме Бога. Ему одному мы должны поклоняться. Он один должен быть нашей главной любовью и главным предметом наших устремлений. Вторая заповедь, подобно первой, в ней сказано, что мы не должны поклоняться Богу, исходя из собственных представлений о Нем. Это в Библии называется идолопоклонством. Мы должны поклоняться Богу, исходя из того, кто Он, а не из того, кем мы хотели бы Его видеть. Иначе говоря, не поклоняйтесь ложным богам и не воздавайте Богу ложного поклонения. Подобно первым двум и третья заповедь. Нельзя произносить Божье имя напрасно. Мы знаем, что имя Бога описывает Его природу, Его суть. Именно поэтому Он сказал Моисею, что Его имя – Я Есмь. Другими словами, Бог говорит, «Мое имя значит, что Я существую Сам по Себе, и Я вечен». Не произносить имя Бога напрасно не означает, что просто есть отдельные слова, которые можно или нельзя произносить. Это означает, что когда мы говорим о Боге, как словами, так и образом жизни, мы должны всецело уважать и почитать Его. Поговорим еще о первых двух заповедях. К примеру, вы считаете, что достижение какой-то цели в жизни, престижное положение, работа, отношения с любимым человеком поможет вам обрести полное удовлетворение и позволит ощутить значимость. В повседневной жизни вы стремитесь к достижению этой цели, считая, что это даст вам более глубокое удовлетворение, чем дает Бог. Этим вы нарушаете первую заповедь. Вы обратили свою цель в Бога. Престиж, работа или любимый человек стали для вас предметом поклонения. С другой стороны, если вы поклоняетесь Богу в надежде, что Он даст вам удовлетворение, обеспечив то, чего вы хотите и к чему стремитесь, престижное положение, работу или отношения с любимым человеком, то вы также нарушаете заповеди. Вы навязываете Богу свое представление о том, какой Он. Вы создали Бога под свои потребности, идола. Первые две заповеди говорят, что мы должны поклоняться одному Богу и поклоняться истинному Богу, а не выдуманному идолу. Так почему же заповеди настаивают, чтобы мы поклонялись одному Богу, такому, какой Он есть, а не такому, каким мы хотим Его видеть? Почему третья заповедь так требует уважать и почитать Бога и Его природу? Потому что, создав нас, Бог вложил в нас стремление, которое только Он Сам и может удовлетворить – стремление к Нему. Если мы все время пытаемся изменить Бога, заменить Его кем-то другим, то нам никогда не найти покоя. Мы никогда не испытаем настоящее удовлетворение, не ощутим по-настоящему собственной значимости и не познаем истинной радости. Мы никогда не станем цельными. Но если в центре нашей жизни Бог, не пересмотрена Его версия и не какой-то ложный Бог, а истинный, живой Бог, тогда мы действительно обретем мир. Именно поэтому Августин писал: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе».

0: Молитва пуритан.
1: Истинное благочестие. Господи Боже всемогущий, я прошу не о том, чтобы быть сопричисленным к земным властителям и людям богатым, но о том, чтобы быть в числе духовно блаженных. Сотвори так, чтобы я непоколебимо, неизменно и упорно стремился получать те благословения, которые духовны по своему существу, вечны, ибо никогда не пристают, и насыщают тех, кто обрел их. Сохрани меня от ошибочного самомнения. Идет ли речь об отдельных чертах моего характера или обо всем нравственном и духовном облике? Дай мне не только помнить о своих принципах, но и следить за своим поведением. Не только оценивать свои поступки, но и анализировать свои побуждения. Помоги мне никогда не принимать волнения своих страстей за обновляющее действие Святого Духа. Судить о своем благочестии не по случайным впечатлениям и душевным порывам, но по неизменному расположению и устремлению сердца. Пусть мое сердце будет правым пред Тобою, а жизнь моя будет такой, какой должна быть жизнь служителя Евангелия. Дай мне всем сердцем помышлять об ином, лучшем мире и ощущать и называть здесь себя странником и пришельцем. Даруй мне всякое довольство, защиту, поддержку и утешение, в которых нуждаюсь в своем странствии. И даруй мне постоянно устремлять к Тебе все свои помышления. Дай мне великий преизбыток Духа Иисуса, дабы я был приуготован ко всякому доброму делу, любил Тебя за все дарованные мне милости, покорялся Тебе во всяком испытании, уповал на Тебя, идя во тьме, имел мир в Тебе вопреки превратности жизненного пути. Господи, верую, помоги мне в неверии моем и в сомнениях моих.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Дорогие друзья, мир вам! На радио «Новая жизнь». С вами ведущий Иван у микрофона. Я всех рад приветствовать в этот прекрасный час и день, и возможность вместе с вами изучать послание к римлянам. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе послания к римлянам, стих 6, изучаем эту истину о духовных дарах, которые нам открывает Писание. Позвольте, я вам прочитаю текст, который будем мы исследовать, на который будем опираться, и мы принимаем эту истину как вдохновенное Божье Слово. Это богодухновенное Писание, другими словами, выдохнутое Богом. Это Писание, написанное Божьими людьми под водительством Святого Духа. Итак, пишет апостол Павел. Мы прочитаем с 1 стиха по 8. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Аминь. Сегодня, друзья мои, мы продолжим наше размышление о духовных дарах, которые здесь открываются. Итак, я вас всех приглашаю. Подключайте близких, родных, друзей. Берите книги, то есть Библии. Если есть возможность, конечно же, возьмите бумагу, записывайте, отмечайте. И давайте вместе с вами погрузимся в драгоценные глубины славного Божьего Слова. Первая композиция, которую мы с вами послушаем, она откроет наш час изучения Божьего Слова, будет песня Валерия Шибитова. Песня называется «Поет душа». Прослушаем еще две композиции, и потом мы продолжим.

0: Вера, надежда, любовь. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, дорогие друзья, мы находимся с вами на страницах послания к римлянам, изучаем 12 главу. Напомню еще раз, эта глава показывает нам, ну вот если простыми словами выразиться, вообще 12 глава и дальше, это открывается раздел, я бы назвал его так. Евангелие, которое помещено в жизнь человека-грешника. Я вот так сказал. Евангелие, которое помещено в жизнь человека-грешника, которое его преображает, потому что иначе это невозможно. Иначе невозможно просто по-другому. Вот если просто, например, правильная жизнь человека или хорошая жизнь человека, то мы упускаем самый главный момент. Это невозможно в жизни обычного человека. Это невозможно, если там нету Духа Святого. Если ты не рожден свыше, в твоей жизни это невозможно, если ты не веруешь в Иисуса Христа. Ты можешь быть моральным человеком, правильным по порядкам людей человеком, ты можешь быть уважаемым человеком, ты можешь быть мошенником, вредителем, хулиганом, бандитом или социально благотворительным человеком и так далее. Но тем не менее, это не будет менять твоей реальности в очах Божьих, если ты не покрыт праведностью Христовой. Это критически важно понимать. И осознавая то, что все это действие Божье в нас, мы должны всегда помнить очень важные истины, которые мы здесь уже усвоили. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Каждое слово вот в этом отрывке, оно очень важно. Каждое слово. Удивительно, но так. Мы видим, что Павел идет дальше. Он раскрыл нам Евангелие, а теперь он говорит: пока смотрите, вот она, христианская жизнь. Посмотрите на нее. Это, христианство — это не просто научиться каким-то новым правилам. Это преображенная жизнь. Это жизнь жертвенная. Когда ты сам живая жертва, когда ты посвящен Богу, ты отделен для Него. Ты тот благоугодная жертва, которая угодна самому Всевышнему Богу. И тут нету определенного дня служения, времени служения, условий служения. Нету. В любых обстоятельствах, в любое время, в любом состоянии ты принадлежишь Господу. Если ты куплен дорогой ценой, то ты Ему принадлежишь. Потому что это цена крови Христовой. Он оплатил за тебя. Пострадав за тебя, ты уже и я, мы не свои. Это я говорю о тех, кто рожден свыше. Пожалуйста, не упустите вот эту цепочку мышления, потому что если меня услышит человек, подумает: как здорово, интересно, вот действительно хотелось бы немножко исправить мне мою жизнь. Вы, в принципе, можете какие-то уроки для себя взять. Вам немножко станет жить легче, возможно. А возможно, не очень. Тут гарантии никакой нет. Но здесь мы говорим о новой жизни во Христе. Потому что однажды мы все предстанем перед Богом. И вот Писание нам показывает, что Богу угодно, кто Ему угоден. И все это во Христе Иисусе. Дальше мы с вами говорили о жизни для Бога, жизни, в которой идет настоящая духовная битва. И Писание призывает: не сообразуйся с этим миром, но преобразуйся обновлением твоего ума. Это очень важно, чтобы мы все с вами понимали. Критически важно. Ну и сегодня, двигаясь дальше, мы продолжаем, и мы будем говорить о духовных дарах. Мы эту тему уже коснулись в прошлом нашем эфире, коснулись даже темы дара духовного пророчества. Поэтому мы дальше продолжаем. Мы касаемся разных вопросов, и теперь мы хотим углубиться дальше. Мы сегодня поговорим, знаете, о чем? О злоупотреблениях в церкви. Вот когда мы говорим о духовных дарах, сегодня предостаточно злоупотреблений. И, конечно же, мы сегодня продолжим изучать стих 6 и дальше. Поэтому открывайте. Вот он и, собственно, стих 6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». И вот тут мы уже в нашем прошлом эфире уже заметили. Апостол, он переходит к применению определенных принципов. Друзья мои, вот еще что упустил. Простой принцип. Ну вообще просто как 5 копеек. Церковь – это тело Христово. Ведь мы находим это в Писании, Павел пишет. Но это такой важный принцип. главная мысль заключается в том, что вот о дарах всегда нужно думать и воспринимать именно исключительно в свете вот этого господствующего учения, о том, что церковь есть Христово тело. Сначала кажется непонятно. Ну и хорошо, и что с этого мне, какая мне логика, да, в моих действиях повседневных? А вы попробуйте представить. Мы, знаете, размышляя с вами в эфире, а также размышляя с братьями в церкви на эту тему, мы размышляем тоже, мы пытаемся с ними уяснить, да, чтобы Слово Божие стало нашей жизнью, чтобы не просто знать это Слово, но жить этим Словом. И вот мы размышляли касательно, вот что есть Церковь Тела Христова, как мы это применить можем в нашей жизни. И было очень много разных мыслей, очень хороших. Например, когда мы говорим про отношения в церкви между другими членами. Кто-то, знаете, что обычно есть между людьми? Как в церкви в Коринфе. Один считает себя выше другого, превозносится, а другой считает себя просто никчемным христианином. И тот, и другой виновен, и тот, и другой грешен. Тот гордится, а тот унижает духовный дар, Божий дар. У каждого христианина, мы с вами сказали, есть духовный дар. Их может быть больше, нежели один. Как это узнать, помните, мы сказали? Он сам себя проявит. Вам даже не надо об этом переживать. Любите Божий народ. Любите, ищите того, чтобы угождать Господу. И он сам себя проявит. Может быть, вы не заметите этого. Церковь заметит, если будете служить. Оно у вас пойдет. Поэтому, друзья мои, очень важно, чтобы не просто знать духовный дар. Это не принципиально. Вы можете вообще его всю жизнь знать и служить Господу, чем можете, по вашим возможностям. И в конце вам скажут, например, а ты знаешь, у тебя такой дар? И вы скажете, да ну, нет, никого нет, у меня никакого дара, я просто делаю, что я делаю. Вот и все. Это не так критично, чтобы знать свой духовный дар, сколько вот именно любить Церковь Божью. Именно ее любить. Любить тело Христово. Не абстрактно, а реально. Любить каждого члена. Вот представьте себе, очень-очень практичная картина. Иллюстрация у Павла очень практична. Легко. Вот представьте тело человека. Давайте я возьму мизинец, он же такой маленький. Такой невзрачный. Неброский. На него почти никто не обращает внимания, его никто не видит. Или, например, мизинец на ноге. Там вообще никто его не видит. Все в ботинках, в носке. Давайте его отрубим, он не нужен. И вы прекрасно понимаете, что это вздор. Это абсурд. Как не нужен? Все нужно в моем организме, в моем теле, не так ли? А в Христовом теле каждый член нужен или нет, который Бог привлек по своему суверенному благоволению? Естественно. Хорошо. Тут, я думаю, вы понимаете, что нет ненужных членов. Хорошо, следующий момент. А если страдает один член? Ну какая мне разница до него? Правда? Это его проблема. А у меня все хорошо, дай Бог. И чтобы так дальше было. А то, что у другого брата или сестры проблемы, это их проблемы. Меня это не касается. Что будет, если в теле маленькое заражение, просто уколоть мизинец? Да, например, или указательный палец. Это же всего лишь палец, это не голова, не сердце, не позвоночник. Это просто всего лишь уколоть палец. А что, если в этот палец попадет инфекция? Что будет дальше? Она распространится по всему организму. И кто пострадает? Пострадает все тело, не так ли? Так что что мы можем, какой вывод сделать? Нету ненужных членов. И нету такой проблемы в церкви, на которую можно было бы закрыть глаза и сказать, это не важно. Это не важно, это их проблемы. Это меня не касается. Мы церковь, мы должны осознавать. Мы живой организм, мы тело Христово. Возможно, вы не чувствуете, не испытываете этого. Да это и не важно. Мы не на чувства уповаем, мы ходим верой, уповая на Божье Слово. А если Господь сказал, так оно и есть. Поэтому мы всегда должны воспринимать других членов церкви именно как раз таки как часть одного целого тела. И между нами связь, не искусственная, а органичная между каждым христианином. Конечно, тяжело представить, да, наверное, многим, например, у кого есть проблемы с другими христианами. Но такие, что вы не можете их переваривать на дух. Это греховно, конечно, это не любовь. Но вы объяснили это тем, что ну просто с этим человеком невозможно находиться. Вот у него такой скверный характер. Ты пытаешься его любить, а он никакой. Поэтому лучше просто дистанцию держать, да и все. Как вы думаете, где он будет, когда вы окажетесь в вечности? Вы будете вместе? Вы будете все вместе. Поэтому, друзья мои, нам нужно осознать и учиться смотреть по-другому. по-другому на отношения в церкви, на свое поведение, на свои духовные дары, духовные дары других. И вот этот ключевой момент, который Павел подчеркивает, в частности, таков. Как только мы поймем, что эти дары различаются точно так же, как различаются члены тела, но при этом все они необходимы и все важны, мы избавимся вот от этой опасной тенденции превозноситься из-за наличия тех или иных даров, из-за каких-то своих больших благословений или даров, которые Бог мне дал, а другому не дал. И более того, это вызывает не только путаницу, это вызывает вот такое состояние, когда человек превозносится, гордится, неустройство, несчастье, даже грех в церкви, в жизни церкви. И, конечно же, это становится преткновением для других. Как же очень неприятно идти в церковь, в которой тут есть раздоры. Как тяжело на сердце от этого, видеть это. Так что страдают все, друзья мои. И есть разного рода обстоятельства. Поэтому великое утверждение апостола Павла гласит, что дары различаются по данной нам благодати. Мы стих 6 читаем. По данной нам благодати. Каждый из нас имеет тот или иной дар. И это удивительно, что Бог дает нам этот дар. И Павел начинает иллюстрацию. Первый пример дает нам. И он раскрывает дар пророчества. Мы с вами коснулись нескольких аспектов пророчества. Да? Мы говорили о пророках в Библии. Вы знаете, например, пророк Елисей, пророк Илия. Что они делали? Другими словами, они выступали от имени Бога. Они говорили: «Так говорит Господь». Да, вы можете найти в Ветхом Завете. «Так говорит Господь. За то-то и то-то, то-то и то-то я вас, там, и суды Божьи, там, или если будете, я вас благословлю. Не отчаяйтесь, я защищу вас, я буду охранять вас, вы мой народ, я возлюбил вас любовью вечной» и так далее. То есть пророки передавали Божье Слово, они получали от Бога откровение. И также мы с вами подчеркнули несколько взглядов, которые мы можем принять здесь. Это, опять-таки, как учили Лютер и Кальвин, это проповедь Божьего Слова, четкое разъяснение. Вот что говорит Господь, да, у нас есть Писание. С этим очень сложно поспорить, потому что это действительно так. Но, с другой стороны, например, Мартин Ллойд-Джонс разделил это именно как не просто проповедь. Проповедь — это то, что готовится. Да, это то, что готовится, разбирается, структура прописывается, проповеди человек готовится, настраивается, у него текст готовый, есть целенаправленно то, о чем он будет говорить, да, о чем он будет проповедовать, что в его сердце. Но, по его словам, пророчество отличается от проповеди и отличается принципиально тем, что в пророчестве есть непосредственность и прямота. То есть это когда человек говорит от имени Бога, передавая слово от Бога церкви. Можно сказать, что он выразил бы, я бы сказал, как озарение, это особое духовное озарение своего рода, прямое вдохновение. И это удивительно. Сегодня мы будем дальше смотреть на это. И давайте попробуем молиться будем об этом и также смотреть вот на ту церковь, в которой мы находимся. Где мы можем служить также, да? Вот представьте, как это будет здорово, когда каждый член церкви будет научен этой истине и будет жить в соответствии с этим. Потому что я убежден, что большинство сегодня вот живет в церкви такое состояние охлажденное именно из-за того, что церковь не знает об этом, духовно не возрастает в познании истины, не живет этой истиной. Ну и поэтому вот такое состояние духовной немощи. Поэтому нам нужно с вами еще больше и дальше продолжать изучать Божье Слово. А теперь мы двигаемся дальше и слушаем песню, она называется «Отец». Исполняет Любовь Труфанова.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Мы с вами сегодня размышляем о духовном даре, который звучит так. Это пророчество. Что означает пророчество по сути? Мы видим, что пророчество, в принципе, это когда человек говорит от имени Бога. Он передает слова от Бога церкви. Для этого требуется особое озарение, своего рода прямое вдохновение. Мы увидели, что это могут быть как мужчины, так и женщины. Женщинам запрещено учить и проповедовать, но они служат и действуют таким образом, как мы видели, например, в Деяниях 21 глава. Или 11 глава 1 послания к Коринфянам. Итак, вот по сути означает пророчество, что это откровение не в смысле фундаментального богооткровения, то есть канона Писания, да, а когда именно Дух Святой запечатлевает в разуме верующего конкретную истину для того, чтобы он передал ее членам церкви. Я рекомендую вам, говоря о пророчестве, открыть первое послание к Коринфянам, 12 глава, нет, это 14 глава, стих 3, 1 Коринфянам 14:3. И вот интересные слова. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Вот, в принципе, интересный текст, который открывает нам понимание, да, пророчества, конкретной цели пророчества. В этом заключается функция и назначение пророчества, то есть обращение к людям в назидание, увещевание и утешение. Но что нас особенно интересует сегодня, так это утверждение, сделанное относительно него. Вот если человеку дан дар пророчества, написано, кто пророчествует, да, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Вот этот стих 6 в конце, вот нам это выражение, это интересно. Что это значит? Пусть пророчествует по мере веры. По поводу этого текста выдвигались два основных истолкования. Первый момент – это субъективное истолкование и есть объективное истолкование. Давайте начнем с субъективного истолкования. Первое предположение. Оно заключается в том, что это означает «пусть пророчествует по мере своей собственной веры». То есть это подразумевает требование искренности. И интересно, вот хотелось бы подметить, что есть опасность. Со всеми этими дарами опасность заключается в том, что человек склонен, ну, мягко говоря, перебарщивать с ними, да? Если можно, конечно, так выразиться. То есть перебарщивать, имею в виду, чтобы переувеличить собственную значимость. Согласно этому толкованию, апостол как бы говорит, если человек имеет дар пророчества, пусть он пророчествует искренне и никогда не выходит за пределы того, что ему действительно было открыто. Видите ли, дьявол, он искушает такого человека сказать что-то яркое, ну что-то такое эффектное такое, чтобы бросалось в глаза, это чтобы какая-то сенсация была. Вот это да, вот это я понимаю. Так, чтобы мурашки у всех по коже прошли. Это соблазн человека. Это всегда есть такой соблазн.

человека с даром пророчества. Какое решение этой проблемы? И вот в рамках данного толкования решение этой проблемы звучит так. Делай это по мере своей веры, по мере собственной искренности. Ты будешь знать, когда выходишь за рамки, и будешь знать, когда удерживаешь слово. Не делай ни того, ни другого. Будь просто честен. Пусть то, что ты знаешь, как правильное в свете твоей веры, управляет тобой. Иными словами, эта фраза толкуется в категориях личной искренности. Кто-то резюмировал это так. Пусть пророчествует в соответствии со силой, ясностью, ревностью и другими качествами веры, дарованной ему. Вы видите, как это сформулировано? То есть, не позволяй плоти вмешиваться. Будь абсолютно честен, ничего не прибавляй и не убавляй, а просто передавай весть в том виде, в каком она тебе дана. Это первое из толкований, предлагаемых для данного заявления. Это очень важное утверждение, как я вам сейчас покажу. Есть второе толкование, которое рассматривает это утверждение о том, как должны пророчествовать имеющие дар пророчества. Это более объективно. Если кого-то это смущает, да, скажу так. Можно иметь дар пророчества, не занимая при этом служение пророка. Вы замечаете, да, что в Новом Завете есть особые чины и служения. Апостолы, пророки, евангелисты. Пророки, я хочу сказать, были весьма специальной группой людей, которым давалось откровение в степени, которая уступала лишь самим апостолам. И они говорили с огромной властью. Даже пророчество – это не то же самое. Здесь мы имеем дело не с иерархическим служением в самой церкви, а именно с даром, который был гораздо более распространен и широк, чем специфический вот этот исключительный чин людей, называемых пророками. Как не было много апостолов, так не было и много пророков в ранней церкви. Но дар пророчества, он был распространен намного шире. И вот второе толкование трактует эту важнейшую и захватывающую фразу «по мере веры». То есть по аналогии веры, в объективном ключе. Это можно перевести вот так. Пусть пророчествует в согласии с мерой веры или по аналогии веры, то есть чего-то объективного. Вы знаете, да, что в Новом Завете встречаются ссылки на веру, ну, с определенным артиклем, под который понимается вот это именно как целостный корпус истины. Определенный артикль указывает как на что-то целостное. Что-то целостная истина, которая передана Божьему народу. Совершенное утверждение об этом вы найдете в 3 стихе послания Иуды. Он пишет, что он имел усердие написать об этом великом спасении, но ему просудилось ему написать это иначе. Послушайте, как он пишет. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Вот она, вера. «Подвязайтесь за веру, однажды преданную святым». И вы найдете подобное выражение во многих местах Нового Завета. То есть второе толкование говорит, что нам следует понимать фразу «мера веры» или «аналогия веры» как то, что означает соответствие этой самой вере, объективному учению. Или по-другому, вдохновенное изречение всегда должно соответствовать тому корпусу учения, да, вот той форме учения и доктрины, которая находится в Божьем Слове, которая была дана Богом Церкви через апостолов и пророков. И тот, кто имеет пророчество, никогда не должен ни прибавлять к этому открытому набору истины и не убавлять от него. Это толкование утверждает, что каждое произносимое пророчество всегда должно проверяться и испытываться этой данной нам верой. Вот почему это становится так важно. Так какое мы примем? Субъективное истолкование или объективное истолкование? Друзья мои, как мы уже с вами научились, почему не принять сразу два, да? Давайте примем два истолкования. Они оба верны. Пророчествующий, безусловно, должен быть искренним. В этом, я думаю, ни у кого нет сомнений. Но я убежден, что здесь присутствует и более глубокий элемент. Он выходит за рамки личной искренности, а именно требование, чтобы пророчество всегда проверялось и испытывалось верой. Каковы основания так утверждать? У нас есть прямое заявление, даже самого апостола в отрывке, который мы читали
в 1 Коринфянам

Коринфянам 14:29. «Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают», то есть испытывают и оценивают. И когда пророки говорят и произносят свои изречения, их слова должны быть проверены. А как это проверить? Как проверить пророчество? Письмо получить потом со временем, чтобы написано было «да, действительно, то, что он говорил такого числа, это было правда». Как нам проверить это? И вот тут всем получать утешение, да, нам очень важно, чтобы каждый оценивал эти истины, слушал их, рассуждал. Один, другой, третий, и все слушали, размышляли. И потом, единственный способ, каким вы можете их проверить, это здравое учение. Вера, здравое учение. Или давайте так, возьмите, например, вот апостол также подобное что-то формулирует в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Давайте прочитаем стиха с 19. «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». Итак, прочие пусть рассуждают, испытывают, оценивают. То есть другие должны оценивать, должны быть проверены слова пророков. Это мы также видим в других местах Писания. 1 Коринфянам 14:29 мы прочитали. Теперь все испытывайте, хорошего держитесь. 1 Фессалоникийцам 5 глава 19:21. Иными словами, вот исходя даже из этих двух стихов, мы обязаны испытывать эти изречения. И испытываете вы их, естественно, только этой верой, которая была дана церкви. Всей истиной, всей глубиной, всем масштабом истины Божьего Слова. Это совершенно необходимо по следующей причине. Вся истина дается Святым Духом. Пожалуйста, поймайте этот принцип. Вся истина дается Святым Духом. Я думаю, все согласны, да, что духовные дары раздает Дух. И вот если мы вместе с вами изучили, нам теперь пора бы научиться вот отвечать правильно, да? Вот сказать, Дух отвечает, Дух говорит, Дух дает. А как я это докажу? И я вам сразу скажу, или уже, может быть, вы скажете. А написано в 1 Коринфянам 12 глава, стих 11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Это действие Святого Духа. Итак, думаю, с этим все понятно. Вся истина дается Святым Духом. Поэтому, исходя из этого, мы продолжаем дальше. Почему вы должны испытывать, проверять? Писание говорит, хорошего потом держитесь, испытывая все это. Вы должны сверять с этой истиной Божьего Слова. Она дана Святым Духом, а потому, второе продолжение до нашей мысли, вся истина всегда согласуется сама с собой. Она никогда не будет противоречить сама себе. Это то же самое, когда ты говоришь, я написал письмо, где я написал все, что должно как быть. А потом ты устно звонишь человеку и говоришь совсем другие вещи. Это конфуз вызовет у человека. Как? Ты же написал мне то, что я должен сделать. Поэтому вот представьте теперь Дух Святой. Дает нам Писание, но то, что он говорит через пророков, это совсем противоположно. Или вообще в другую степь. Как тогда нам это понять? Писание – истина или то, что пророк говорит – истина? Запомните, Дух Святой – это же суверенный, мудрый, совершенный Бог. Будет ли он лгать? Будет ли он путать? Будет ли он говорить ложь? Конечно же, нет. Итак, вы должны проверять пророков. Если он вас учит, как, например, апостол Павел говорит, вот мы возьмем даже выше, не пророка, а апостола возьмем. Например, апостол вдохновенно учит, назидает. Ну, все знают, он апостол. Или он один из 12, например, даже. И Павел пишет. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то что мы благовествовали вам, да будет проклят. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Вот насколько вы должны быть убеждены. Если самый-самый приятный на свете человек,
самый дружелюбный, самый приятный по вашему вкусу, по характеру, темпераменту к вам подходящий, начнет городить ересь или просто учить тому, чего Писание не учит, вы должны ее проанализировать и попробовать даже представить, как бы вы поступили. Что вы будете делать? Ну, конечно, наверное, ввиду того, что вы слышите эфир, наверное, вы скажете в себе, ну, конечно, я скажу, что нет, это ложь, это не пророчество, ты противоречишь Писанию. Но, к сожалению, люди, мы с вами, грешные, по своей природе очень слабы, немощны, мы боязливы, мы не уверены в Писании, мы надеемся на людей, а не на Бога. И вот здесь нам важно утверждаться вновь и вновь. Если вы все-таки думаете, да нет, кто-кто, но не я, вспомните апостола Петра. И вспомните, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому нам важно осознавать, что мы постоянно нуждаемся в водительстве Духа Святого и в Божьей благодати. Итак, запомните, Дух Святой не будет сам себе противоречить. Он не будет давать в письме Божьего Слова одно, а потом через пророка другое. Поэтому, если пророк говорит, смекалистый, да, скажет, ну, вы знаете, это исключительное пророчество, оно только на сегодня. Только в специальных условиях в виде исключения вам дается. Не имеет значения, что будут городить. Главное, вы стоите твердо на Писании. И если человек говорит Духом Божьим, он не может проклинать Иисуса. Поэтому, если вы слышите, что человек, претендующий на вдохновение от Святого Духа, говорит, будто Иисус анафема, вы точно знаете, он говорит не под вдохновением Святого Духа. Сам наш Господь сказал, что Дух дан для того, чтобы прославить Иисуса. Поэтому, если кто-то не прославляет Иисуса, а хулит, это ни в коем случае не может быть Дух Божий. И наоборот, апостол говорит, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И когда он говорит, что никто не может назвать его Иисуса Господом, он имеет в виду не просто механическое произнесение этих слов «Иисус Господь». Нет. Сказать их может кто угодно. Но он имеет в виду искреннее исповедание от чистого сердца, когда человек верит в это и когда человек радуется этому. Никто не может этого сделать иначе, как Духом Святым. Вот что означает рассматриваемый нами стих относительно меры веры. Давайте еще раз попробуем снова напомнить, да, и потом дальше пойдем в нашем эфире. Итак, есть объективное истолкование и есть субъективное истолкование. То есть субъективное говорит, что по мере веры, это значит искренне. Делай это искренно, не утаивай и ничего не добавляй. Пророчествуешь, не надо, давай без пафоса. Давай без вот этого показного тона, фона, чтобы все увидели, какой ты мега-пророк и так далее. Нет. Это не духовное поведение, это не поведение истины. Не к этому вел Христос. Не для этого Он умирал, чтобы мы тут павлинов играли духовных. Нет. Поэтому вот это есть субъективное истолкование, и есть объективное, которое говорит, проверяй все, да, вот на основе веры, однажды преданной святым, как Иуда пишет. То есть, сверяй все с истиной. Каждое произносимое пророчество всегда должно проверяться и испытываться этой данной нам верой. Испытываться вот в свете Божьего Слова. Все испытывайте, дорогие мои. В Божьем Слове утверждайтесь и хорошего держитесь. Вот такое сегодня назидание для нас с вами. Давайте мы продолжим дальше. «Я один из тех, кого ты заметил». Исполняет Леонид Чеховский.

из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Друзья, продолжаем мы с вами дальше исследовать послание к римлянам. Говорим о очень важной истине, о духовном даре, дар пророчества. И читаем мы текст 6, 7, 8 стихи 12 главы. Я прочитаю только эти стихи теперь, потому что мы именно на них концентрируемся. «И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаятель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием». Аминь. И теперь мы продолжаем наше размышление, дорогие мои, дальше. Вот мы подчеркнули два вида, да, вот момента, которые, ну, в принципе, это здорово, если мы это будем учитывать. То есть, если человек говорит что-то, какое-то слово от Бога, говори это искренне, говори без преувеличений, не стремись к какому-то пафосу, чтобы тебя называли: «О, пророк Божий, а как сказал, аж мурашки по коже». Нет, вот этому нельзя, не надо стремиться. Вы должны передать Божье слово верно и преданно. В кротости и смирении, и, конечно же, в страхе и трепете перед Богом. Это Божье Слово. С другой стороны, мы должны с вами опять-таки осознавать, что мы должны испытывать все хорошего держаться. Реально, друзья, мы испытываете. Не просто: «Ну, я этого проповедника знаю, я буду его слушать». Плюс, конечно, мы слушаем проповедников, учителей, пастыря и так в церкви. Но мы должны все испытывать. Мы должны исследовать, а так ли говорит Писание. И это не недоверие пастору. Наоборот, это мудрость. Осознание того, что все мы грешники, друзья мои. Все мы грешники. И поэтому вы обязаны испытывать эти изречения. И это будет происходить только верой. Вот этой верой, которая была дана церкви. Всей глубиной этой истины через призму Писания. Очень важно, чтобы мы это понимали. Мы также подчеркнули, что Дух не будет себе противоречить. То есть, если человек, заявляющий или подающий надежды на пророка, скажем так, говорит что-то от Бога, но его куда-то занесло, он начал говорить абсолютно не то, что говорит Писание. Вы должны сразу отреагировать, сразу, друзья мои, потому что это противоречие Писанию. Это точно не поступок Духа Святого. У Духа Святого нету амнезии, склероза, забывчивости. Он то, что дает в своем Писании, он не будет тебе никогда противоречить. И наоборот, апостол говорит: «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». С другой стороны, никто не сможет этого сделать, если не будет действия Святого Духа. Это было то, что относительно меры веры. Точно так же, если мы посмотрим на послание Иоанна, в 4 главе Иоанн говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте». Не всякому духу верьте. А потом говорит: «Но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много кого? Пророков?» Нет. «Лжепророков появилось в мире». Вы видите? То есть пророки, а есть и лжепророки. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире». То есть, вы видите, идет атака у лжепророков на природу Христа. Кто он есть? На христологию. И очень часто идет нападение на христологию и на сотериологию. Сотериология, сотер, да, это спасение, учение о спасении. Поэтому вы должны утверждаться в Евангелии. Если вы не утверждены в Евангелии, а вы знаете, думаете: «Ну, такой приятный человек, так красиво говорит, уже часами говорит, ну и не запинается, ну прям просто ангелочек Божий». Вы должны слушать истину, сверять ее с Писаниями. Поэтому всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, потому что так и говорит Писание. А всякий, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Скажите, а если он скажет: «Да, Христос пришел по плоти, но он пришел показать вам лишь пример, чтобы вы старались, а не чтобы дать вам праведность свою. Вроде бы он говорит, что Иисус пришел во плоти, он от Бога. Нет, друзья мои, вы этот принцип должны применить на все Евангелие. Я вижу это очень мудрым. Применить это ко всему Евангелию. Потому что кто-то скажет, да, он пришел во плоти, воплотился. Но он спасает людей истинным примером, а люди подражают и спасаются своим усердием. Поэтому и это тоже лжепророк. Он лжет, он атакует Евангелие. Итак, когда люди произносят пророчество, мы видим в Коринфянам, в Иоанна написано, мы должны их испытывать. Вы не принимаете их как есть без проверки. То же самое я прочитал вам Галатам 1.8, да, насколько четко Павел говорит, кто Евангелие дает не то, что мы вам благовествовали, да будет проклят. Пусть это хоть ангел с неба будет, пусть у него будут чудеса и знамения, пусть вся земля трясется и огонь с неба сходит. И пусть у людей там органы вырастают, ноги, руки, пусть воскресают, не имеет значения. Ангел с неба, да и даже любой из апостолов. Если он исказит Евангелие, да будет проклят, потому что это проклятие для души человека. Украсть у него истинный Евангелие, дать ему ложь. Потому что были люди, которые ходили и претендовали на то, что они проповедники Евангелия. А Павел говорит, не слушайте их, это ложное Евангелие. Это вообще не Евангелие. Это он говорит, иное Евангелие, а потом добавляет, да, в принципе, даже не иное Евангелие, это лишь люди, которые хотят увлечь вас, да, за собой. Это не Евангелие вовсе. Он постоянно призывает верующих оценивать и проверять подобные вещи. Иоанн напоминает своим слушателям во второй главе первого послания. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». То есть, имея в виду все эти основы. И далее он говорит, «Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно, и не есть ложь, то чему оно научило вас, в том и пребывайте». Вот что означает пророчествовать по аналогии или по мере веры. Все должно быть проверено, и мы принимаем сказанное только при условии, что оно вписывается в тот образ и узор истины, который уже был дан. Например, в дни ранней церкви, до того, как был сформирован еще канон, да, еще не была собрана вся Библия, вот какая у нас она есть. Канон еще не был сформирован. Вот в ранней церкви они делали это так. Они слышали апостольское учение. Они бы не стали членами церкви без этого. Они приняли его, знали его содержание. И это учение плюс помазание духа внутри них позволяли им испытывать то, что претендовало на статус пророчества Святого Духа. Это чрезвычайно важный вопрос. Он сегодня также имеет ключевое значение в наше время. И... Например, ввиду разного рода движений, такого как, например, экуменическое движение, разного рода заявления, которые делают лидеры церкви от имени Христа, мы обязаны и их проверять. Мы не можем просто сказать, ну, этот человек, он у верхушки христианской власти, там где-то находится, каким-то председателем является. Это не имеет значения. Абсолютно. Абсолютно. Если он противоречит Писанию. Или, например, когда вот то там, то тут вспыхивает, знаете, появляются такие новые всплески интереса к дарам духа. Это во все времена требует очень здравого и осторожного учения. То есть, смотрите, вот даже в ранней церкви были люди, которые сбились с пути в этом отношении. Потому что они забыли, что пророчество всегда должно быть по мере веры. Я хочу подчеркнуть, тут важна проверка. И вот в этой фразе, которую мы читаем в 6 стихе, заложено то, что можно сформулировать следующим образом. Здесь находится основа того, что мы называем систематическим богословием. Систематическая теология. Здесь находится великое оправдание и прямое призвание к тому, чтобы иметь систематическое богословие. Хорошо, что такое систематическое богословие? Вот что. Вы читаете Библию. Библия полна доктрин, конкретных учений от начала до конца. Великое учение о Боге, как Отце, о Троице и так далее. Вы видите все эти великие доктрины веры, они просто как жемчужины рассыпаны по Писанию. И систематическое богословие заключается в том, что, прочитав всю Библию и зафиксировав эти учения, вы просто сводите их в систематический порядок. вы можете начать, как делают многие, с учения о самом Писании, или, как сделал бы я, с великого учения о самом Боге, и затем пройти через все доктрины вплоть до конечной цели, да, мира, просто до последнего времени и вечного состояния славы. Вот что такое систематическое богословие. Учение о триедином Боге, учение о человеке, о его падении, да, грехопадение, хаматология, великое учение об искуплении во всех его частях и гранях, учение о церкви, экклезиология, о Духе Святом, верующем, учение об освящении, о прославлении и о конечном состоянии совершенства. И взять это все и изложить в четком стройном порядке, и это и есть то, что называется систематическим богословием. Поэтому вы можете истолковывать вот этот стих 6, 12 главы послания к римлянам так. «Если человеку дан дар пророчества, пусть он будет совершенно уверен, что произносимое им пророчество находится в полном согласии с учением систематического богословия, то есть всей истины и вот этого богатства и глубины доктрин, находящихся в Библии». Давайте мы продолжим дальше. Я вот сейчас с вами захотел послушать песню, она называется, ну, эта песня исполняется группой «Маханаим». «Адонай» называется песня, «О, Адонай великий». Друзья мои, по мере изучения Писания, помните, мы знакомимся с великим Богом. Это все от Него исходит. Это Он дает, благоволил дать нам духовные дары. Это Он созидает церковь. Он вообще решил избрать невесту для сына, сформировать ее, очистить ее, непорочную невесту. Это делает наш Господь Иисус, который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Он Адонай великий. Мы слушаем две песни и потом продолжим.

Друзья мои, мы с вами продолжаем дальше наше исследование. Напомню еще раз, мы находимся в Римлянам 12 глава. И закончили мы на том, что, как мы можем, перефразировали, да, сделали так. «Если человеку дан дар пророчества, пусть он будет совершенно уверен, что произносимое им пророчество находится в полном согласии с учением систематического богословия». Или, с другими словами, учением Писания. Ведь мы же Писание достаем, да? Поэтому эти доктрины, они содержатся в Библии. Иногда бывает, конечно, мы знаем, богословы не останавливались на этом и добавляли собственные спекуляции или увлекались логикой, заходя дальше, чем дает основание самописания. И это не всегда приветствуется. Вот в этом всегда кроется опасность. От этого трудно уберечься. Но истинное систематическое богословие должно именно ограничиваться исключительно упорядоченным изложением великих доктрин, которые нам преподаются в Писании. Поэтому, когда человек произносит пророчество в церкви, оно ни в коем случае не должно противоречить этому корпусу, вот этому объему истины, да, или телу истины, этому систематическому изложению истины. И вы сразу видите, насколько это принципиальный вопрос. Это правило относится не только к пророчествам. Это также применимо к экзегезе, к разбору текста, а также к проповеди. Вот сейчас мы разбираем текст. Нам тоже важно, опять-таки, быть внимательными к тому, что говорит доктрина. Человек всегда должен проповедовать по мере веры и учить в соответствии с ней. Вот когда вы изучаете историю церкви, вы увидите, что бывали огромные проблемы в церкви и даже трагедии из-за того, что люди не всегда так поступали. Реальная трагедия. Поэтому мы должны всегда сравнивать Писание с Писанием. Как у нас есть такая очень интересная поговорка, правило. Писание трактует Писание. Вот именно здесь люди, не верящие в теологию, обычно сбиваются с пути. Они берут конкретное утверждение, открывают лексиконы, словари, выводят значение отдельных слов и утверждают свое толкование. Но затем в другом месте Писания они делают то же самое. И любой другой внимательный наблюдатель, он видит, что они просто берут и противоречат тому, что говорили ранее. Поэтому не надо так поступать. Если бы люди с самого начала были осторожны и проверяли свое толкование, да, экзегезу, всем учениям, они никогда бы не впадали в эту ошибку. Вот тут-то и проблема. Вот там, где люди слишком уповают на лексиконы и симфонии при толковании Писания, а вместо систематического богословия, да, доктрин, неизменно попадают мимо цели, промах. Конечно, знаете, это может звучать очень по-библейски. Но на деле ведет к ошибкам. Поэтому мы все, особенности те из нас, кто собирается проповедовать, учить, должны делать следующее. Итак, вы берете Библию, читаете Библию целиком, видите, как в ней изложен этот вот момент доктрин истины, да, вот вы видите целиком, знакомитесь с Писанием, усваиваете его в своем разуме, конечно, не с первого раза, вы читаете, анализируете, снова перечитываете и снова, и вы всегда, наверное, заметили, когда читаешь, казалось бы, ты прочитал, но потом спустя время думаешь, как я вообще это мог упустить? И снова читаешь, и опять, и снова глубина, и так далее. Поэтому читаете, размышляете, а затем, когда возвращаетесь к конкретному стиху, вся эта система истины помогает вам правильно его истолковывать. То есть, вы не одним стихом всю Библию трактуете, а всей Библии один стих. Вот это очень важно. Не один стихом Библию, а всей Библии один стих. Вот позвольте, я покажу вам, насколько это важно в настоящее время. Любое учение, которое пренебрежительно отзывается о доктрине или теологии, оно принципиально неверно. Оно прямо противоречит повелению апостола. Он говорит, что пророчество должно произноситься по мере веры. И если вы отвергаете и высмеиваете единственный стандарт, с помощью которого вы можете применить этот тест, проверить, то вы противоречите тому самому правилу, которое заложил апостол. И опасность заключается в следующем. Люди говорят, да, интеллект может толковать Писание, читать теологию, доктрины, но у нас здесь прямое вдохновение, и мы будем слушать это прямое откровение. Нам все равно, что говорит ваша доктрина. У нас прямой доступ с небес. Вот именно в эту беду в свое время попали квакеры. Джордж Фокс, основатель движения квакеров, совершенно справедливо и видел опасность.
сухой мертвой теологии, интеллектуальной веры в истину, которая не имеет силы в жизни. Совершенно справедливо, да. И сам он, будучи человеком верующим, он более-менее сохранял баланс при жизни, хотя и допускал иногда вольные высказывания. Но многие его последователи впали в серьезнейшее заблуждение. Они дошли до того, что заявили: им все равно, что говорит Библия, ведь им дано прямое слово. И они поставили вот этот внутренний свет, прямое озарение выше Писания и даже против Писания. Они говорили: вам не нужны Писания, вы можете получать все напрямую. И это учение проявляется во многих формах. Один проповедник, который увлекся мистицизмом, его любимой фразой было: «Погрузись в себя, уйди в себя». То есть это было

способ выразить идею внутреннего света. То есть замолчи, слушай, и Бог будет говорить к тебе напрямую. Друзья мои, что я хочу этим донести до нас? Принимая вот дар пророчества как один из даров, который может быть дан кому угодно в церкви в любое время, я не ставлю на него никаких ограничений, но никогда не ставьте пророчество и озарение выше Писания или против Писания. Мол, да, Писание это было, но сегодня видите, как Дух действует актуально. Новая жизнь, новое откровение, вау, новая сфера, новые отношения. Теперь все по-новому будет у нас, новый левел. Друзья, ничего подобного. Писание написано Святым Духом, и он не будет себе противоречить. Не забывайте, Писание от начала до конца все говорит. От времен до сотворения и заканчивается временами после, когда земля и все дела на ней сгорят, и будет новое небо и новая земля. Поэтому никогда не ставьте пророчество или озарение выше Писания, и даже тем более против. Почему? Потому что, еще раз повторю, тот же самый Дух, который дает пророчество, вдохновил само Писание. И Он дал Писание через апостолов и пророков, главным образом для того, чтобы мы имели возможность проверять и испытывать духов. Но если вы пренебрегаете Писанием и доктриной, вы лишаетесь единственного критерия истинности. Теперь вам нечем будет испытывать духов. А ведь существуют злые духи, духи злобы поднебесной, которые могут принимать вид ангелов света, как дьявол, прельщать, если возможно, даже избранных. Вот как ты поймешь, что это вот это то, что тебе кажется красивым, мудрым, здравым от Бога или нет? Многие, конечно, представляют, что дьявол очень глуп, уродлив и бестолковый. И сразу все становится понятно. Он такие глупые идеи тебе дает, что ты сразу понимаешь, что ты не от Бога. Ничего подобного. Он может принимать вид ангелов света. Он может взять, да, 99% меда и 1% дегтя. И все испортить. Он умеет это делать, маскируя все под видом благочестия, чинности, религиозности и истины. Но это все ложь. Поэтому ставить пророчество в оппозицию к Писанию – это очень неверное и крайне опасное учение. Но еще хуже, когда пророчество ставят выше Писания. Ничего не может быть опаснее этого. Это еще один важнейший урок для нас сегодня. Некоторые люди говорят, что людям может быть дан этот или другие дары, что они могут быть наделены этими дарованиями, но это якобы никак не влияет на их доктрину учения. Некоторые говорят, что об этом совершенно свободно. Что разного рода люди, неважно во что они верят, у них есть духовное дарование, теперь у них то, что они говорят, это удивительная истина. Или, например, когда некоторые люди, да, кардиналы, епископы Римско-католической церкви заявляют, вот мы крестились Святым Духом. Или там мы говорим на иных языках и так далее. И кто-то говорит, вау, они крещены духом, они теперь наши, например, да, или не знаю, кто говорит наши, не наши, неважно. Но потом вы можете спросить у них, означает ли это, что они больше не верят в вознесение Девы Марии и ее непорочное зачатие? Означает ли это, что они больше не верят в присуществление, транссубстанцинацию, все прочие человеческие добавления, которых нет в Писании, которых прямо противоречат им? Отреклись ли они от этих заблуждений и романизма? Конечно же нет. Это не имеет никакого значения. То есть вы можете заявлять, вот они что-то пережили, они это... Но если они не верят истину Евангелия, у них ничего не поменялось. У них ничего не поменялось. Это не имеет никакого значения. Другие могут сказать, но неважно, главное, они говорят языками и пророчествуют. Получается... Не имеет значения, что они продолжают держаться этих тягчайших еретических заблуждений. Вот, друзья мои, как нам важно с вами очень анализировать эти мысли, да, эти истины. Подход вообще к сегодняшней ситуации в мире, вокруг церкви. И вот тут-то подобные вещи становятся смертельно опасными. Когда человек верует во Христа, ему дается разумение истины. Он начинает ее применять. Его пророчество, если оно есть, будет по мере веры. И он неизбежно пересмотрит всю свою доктринальную позицию.
Вот если бы вы рассказали мне о католических епископах и кардиналах, которые в результате этого

что они уверовали, да, заявили, что они дети Божьи, веруют Евангелию, попытались реформировать католическую церковь и были выгнаны за это и сами покинули ее, мы могли бы принять это всем сердцем. Но чего мы категорически не можем принять, так это того, что, как это с ними произошло, что-то подобное, как у нас, да, возрождение, а они продолжают проповедовать и учить той же старой ереси, что и раньше. Нет, друзья мои, еще раз нет, это обесценивает доктрину, то учение, в котором мы стоим и спасаемся. А вот теперь, как только вы обесцениваете доктрину, вы больше не можете проверить, а соответствует ли ваше пророчество мере веры. Ну и третий вывод на сегодня. Вот из этого важнейшего стиха, 6 стиха, со времен апостолов не существует и не может быть никакой новой истины. Вера была однажды и навсегда предана святым, передана. Вера, вся фундаментальная истина, была дана апостолам и пророкам. И вот церковь, говорит апостол, утверждена на основании, помните, апостолов и пророков. Краеугольный камень – это наш Христос. И вы ничего не можете добавить к основанию. Вы строите на основании, а не добавляете к нему. Иными словами, вся полнота истины, она была верена апостолам и пророкам. И мы верим, что она зафиксирована здесь, в Священном Писании, которое мы любим пошуршать и читать вместе с вами. Поэтому Писание – наш единственный критерий, единственный стандарт, по которому мы судим с вами обо всем, что претендует на статус откровения или, например, истины от Бога. Вот поэтому-то нам-то и нужно с вами изучать Писание вместе, размышлять вместе. Ну и, конечно же, по возможности и слушать песни об этих истинах, о которых мы говорим. Поэтому давайте мы сейчас послушаем песню «Слово Божье». «Слово Божье». Слушаем.

0: радио «Новая жизнь».
1: Друзья мои, мы переходим к завершению нашего эфира сегодня. Тема очень важная, о которой мы говорим и размышляем. Поэтому, конечно же, однозначно мы должны понимать, что от одного эфира мы мало что запомнили, не так ли? Поэтому я призываю вас изучать самостоятельно тоже Писание. Также у нас есть Божье Слово. Углубляйтесь в него самостоятельно тоже, друзья мои. Наш единственный критерий и единственный стандарт – это Писание, по которому мы судим обо всем и проверяем все и сверяем, и мы должны так сделать. И по мере изучения сверки именно с нашей жизнью, мы обнаруживаем, что оказывается у нас очень много предрассудков, преданий человеческих, взглядов, народное такое христианство. Да, мы в своей жизни что-то видели и пытаемся мерить по собственному опыту, проявляем отношения по собственному опыту, а должны по Писанию учиться действовать, взирая на Христа и то, как говорят апостолы и Божье Слово. Поэтому изучайте. Истина была нам передана единократно и навсегда. Никаких добавлений быть не может. Даже если это говорит римско-католическая церковь или какая-либо другая церковь. В римско-католической церкви мы имеем очень много добавлений к Писанию того, что вообще-то не написано в Новом Завете. Например, нигде в Новом Завете вы не найдете того места, которое отводится Марии в католическом учении. То есть мы видим, открываем Библию, и нигде и намека не видим на то, что она является своего рода соискупительницей. Нет учения о том, что она более добра, чем Господь Иисус, там, и где Писание его призывало молитесь Деве Марии и так далее. Поэтому, друзья мои, мы должны с вами это принять на заметку также. Но есть еще один вывод. Мы с вами должны быть всегда чрезвычайно осторожными, чтобы не строить и свою позицию или учение на чем-либо пророческом изречении. То, чему мы учим, что проповедуем, не должно определяться пророчествами. Пророчество имеет ценность лишь постольку, поскольку оно привлекает внимание к уже данной вере, то есть Писанию. Пророческое изречение высвечивает и подчеркивает какой-то конкретный аспект истины, особо необходимый в данный момент. Но оно никогда не устанавливает новые догматы. Один исторический пример я вам приведу. Это то, что стало причиной огромного неустройства движения, связанного с именем Эдварда Ирвинга. Это около 1830 года. Они утверждали, что в их общине восстановились дары ранней церкви, языки, особенно пророчества. И это факт. Учение о секретном восхищении церкви до скорби впервые в истории христианства появилось именно в 1831 году, в этом кругу, у Эдварда Ирвинга. И появилось оно непосредственно в результате пророческого изречения. И вот один автор пишет: «Мне неизвестно ни одно четкое учение,

учение о тайном восхищении церкви при тайном пришествии Христа до того момента, как оно было произнесено как откровение в церкви господина Ирвинга из того источника, который тогда считался гласом Духа. Но утверждал ли кто-либо подобное ранее или нет, именно из этого якобы откровения возникла современная доктрина и современная терминология на этот счет. Вы видите, вот как раз-таки описание вот этого движения было. Это было нечто совершенно новое, чему никогда прежде не учили. Это пророчество прозвучало на конференции в 1830 году, где присутствовали разные представители этого движения. И они приняли это учение только потому, что оно было подано как пророческое изречение. И даже не потрудились проверить его по Писанию, по мере веры. А возможно и понимали, что это не по Писанию, но сказали и для себя решили. Но это же пророчество. Поэтому, друзья мои, я повторяю, мы должны быть предельно осторожны и не учить доктринам только потому, что они пришли через чье-то пророческое откровение. Все абсолютно должно испытываться мерой веры. По мере веры. А это, опять-таки, истина, которая нам открыта в Писании. Еще один важный вывод. Нам очень важно, вот в свете истории, да, господина Ирвинга. Пророческим изречениям нужно относиться с особой осмотрительностью. Когда они предписывают, например, конкретные действия отдельным людям или всей церкви. Часто случается, что в пророчестве человеку передается повеление сделать что-то конкретное. Да, или, например, всей церкви предписывается шаг. И вот опасность заключается в том, что это принимается как подлинное слово от Бога. Люди слепо действуют по нему, и это приводит к личным и соборным трагедиям. Снова иллюстрацию приведу времен Ирвинга. 19 век. Был один очень образованный человек, баристер-адвокат по имени Роберт Бакстер. Не Ричард Бакстер, не путайте, это Роберт Бакстер, намного позже он жил. Он увлекся этим движением и стал получать откровения, в кавычках, касающиеся его самого. Бедный человек. Не было человека более честного и искреннего. Он искренне искал Божьей воли, но он свято поверил, будто Дух повелевает ему оставить собственную жену, детей и бросить карьеру. Слава Богу, что он вовремя осознал свое заблуждение, прежде чем успел это сделать. Вы видите, как это опасно? А ведь человек Божий думает на всем полном серьезе, что «я должен оставить свою семью, неужели я выберу семью вопреки Богу?» Это ложь, друзья мои. Может быть, вам такое внушают? Кого ты выберешь, Бога или семью? А как насчет текста в Писании, где сам Бог говорит, что Бог сочетал, что человек да не разлучает? Видите? И таким образом пророчество становится прямым противоречием Писанию, и мы понимаем, это лжепророчество. Это либо прямо, да, или скрыто противоречит Писанию. И Писание не повелевает нам, например, в данном случае, да, это открыто ясно противоречие, не разрывать естественные семейные узы. Оно учит прямо противоположного. Но поскольку эта весть выглядела как весть от Святого Духа, этот человек, Роберт Бакстер, был готов слепо подчиниться. В другой раз он едва не сорвался с заседания суда, куда ему было повелено пойти и высказаться. И позже он понял, что находился под сильнейшим обольщением. Это история. Но позвольте мне процитировать отличную вот книгу по истории пятидесятничества в Великобритании. Она была тоже написана автором-пятидесятником. «Энтузиазм новизны». Дональд Джи называет фамилию у него. И вот он пишет. «Энтузиазм новизны, сопровождающий первый опыт переживания таких духовных даров, как пророчество, языки или истолкование языков, имеет тенденцию на время лишать верующего здравомыслия, особенно если он заранее не укоренен и не утвержден в Писании истины. Наклонность придавать чрезмерное значение подобным вестиям всегда была постоянной опасностью среди новообращенных. И, как ни странно, высокообразованные люди становятся жертвами этого так же легко, как и необразованные. Все это может оставаться безобидным и простым до тех пор, пока использование духовных даров не принимает директивный, то есть руководящий характер в личных или церковных делах. Вот где начинаются беды». И это пишет человек в движении пятидесятников. И его предупреждение полностью совпадает с уроками вот этого Ирвинга 19 века. Друзья мои, в заключение хочу обратить ваше внимание на самый главный принцип, пренебрегать которым мы можем только на свой страх и риск. Во всем этом вопросе о проявлении духовных даров заложен глубочайший принцип. Он выражен в этой короткой фразе. «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры».
Вот в этих вопросах удивительным образом сочетаются сверхъестественное и естественное, божественное и человеческое. И мы попадаем в беду тогда, когда не осознаем, что присутствуют эти оба элемента. И оба они должны присутствовать всегда. В этом и есть Божья часть, и есть часть человеческая. Каковы же правила? Итак, мы с вами выяснили. Дар всегда дается свыше. Дар дается свыше. Это дает Дух Святой. Это не то, что человек может запустить по собственному желанию. Точно. Человек не может пророчествовать или проявлять дар просто тогда, когда ему вздумается или захочется. Это всегда даруется Духом Святым. В Коринфянам 14 глава подтверждает это. Павел пишет: «Благодарю Бога моего». Да, он говорит: «Я более всех вас говорю языками». Слово «более» означает «чаще». Павел говорит, когда речь заходит о духовной жизни, да, Дух действует через него. И он не включает это по своему щелчку и так далее. Это относится ко всем дарам в жизни апостола. Все они инициируются Духом Святым. И подумайте только на секунду. Апостолы, могли ли они совершать чудеса, потому что у них хорошее настроение и хочется что-то сделать? В любую секунду могли, когда им вздумается? Конечно, нет. Петр и Иоанн у красных дверей храма увидели хромого, и Дух дал им особое побуждение и повеление. В Деяниях 4:8 сказано: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им». Он уже был исполнен в день Пятидесятницы, но здесь ему дается особое, специфическое исполнение Духом для конкретной задачи. Деяния 1 глава, 10 стих. Иоанн пишет в Откровении: «Я был в Духе в день воскресный». И вот точнейший перевод звучит так: «Я был объят Духом». И таким образом мы видим, что Дух особым образом охватил его и отнес его в сферу, да, вознес в сферу небесных откровений. И вот главный контролирующий принцип. Дары всегда даются Святым Духом. Человек не обладает ими как автоматической личной собственностью, которую он может включать и выключать по своему желанию. И поэтому мы должны это учесть. И человек сохраняет полный контроль над собой. Мы видим, человек не может инициировать дар, но может его остановить. Дар находится под контролем самого верующего. И Павел четко пишет: «И духи пророческие послушны пророкам». 1 Коринфянам 14 глава тоже. «Потому что Бог не есть Бог беспорядка, но мира». Вы видите, человек сохраняет полный контроль над собой. И там, где возникает хаос, суматоха, вот эти неконтролируемые истерические аффекты, друзья мои, там действует не Святой Дух. Там действует не Святой Дух. В настоящем действии Духа никогда не бывает потери самоконтроля. Вот в этом колоссальная разница между действием Святого Духа и обыкновенной психологической истерией. При истерии человек теряет контроль над собой. В проявлении духовных даров верующий полностью контролирует свои действия. Он может замолчать, дать слово другому, уступить место. Помните, где там говорит двое-трое: «Уступай, молчи, пусть следующий говорит» и так далее. Не перебивайте. Это великая тайна и парадокс. Все дается Духом Божьим и исполнено Его силы, но при этом человек не теряет власти над собой. У него нету чего-то такого, что он просто, знаете, как в астрале находится. Божественное и человеческое действует в совершенной гармонии, ибо Бог никогда не является автором беспорядка. Он есть автор мира. Вот некоторые мысли, которые мы сегодня с вами обсудить могли. На этом будем с вами прощаться. И напомню еще раз, мы изучали 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Пожелание от меня словами Писания. Все, испытывайте, хорошего держитесь и утверждайтесь в Божьем Слове. Дорогие мои, будьте благословенны. Слава Господу за это прекрасное время и возможность быть с вами в общении вокруг Божьего Слова. От всего сердца желаю вам утверждаться в истине Евангелия. С Господом!

Кто я без тебя? Пыль земли пустой. Кто я без тебя? Стон в тиши ночной.

Первое – соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 1. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас».

Отец, Сын и Дух Святой – три личности, один Бог. Это тайна, которую невозможно постичь полностью, но в которой мы видим совершенное единство. Они действуют как одно целое, чтобы спасти и возлюбить нас. Поклонимся же Ему, Триединому Богу.

Не все физические потомки Авраама являются истинными наследниками обетования. Всеобъемлющие обетования, данные Аврааму, не имели в виду каждого его потомка по крови, но только продолжателей рода Исаака. Только потомки Исаака могли называться детьми Авраама, наследниками обетования для великого народа. Другие дети Авраама, Атагари и Хетуры, не были избраны для унаследования данного ему Богом обета. Не все дети Авраама принадлежали к реальному народу Божию, то есть народу израильскому. Точно так же, не все истинные дети Авраама через Исаака являются истинным духовным народом Божьим, наследующим обетование, данные духовным детям Авраама. Еще до того, как родились близнецы Иаков и Исав, Бог избрал Иакова вместо Исава для продолжения рода, и не на основании его личных достоинств или недостатков. То, что выбор Божий пал на Иакова, объясняется лишь его изначальным планом и является идеальным примером избрания к спасению. Бог избрал некоторых иудеев и некоторых язычников, но не всех, к спасению. Тот факт, что Бог остановил свой выбор на Иакове до рождения его и его брата, без учета каких-либо личных достоинств, показывает, что избрание к духовной жизни не связано ни с какими человеческими усилиями и основывается исключительно на прерогативе Бога, который и делает свой выбор. Бог избрал одного для своего благословения и покровительства, а другого – оставил для высшего суда. Писание говорит об этом. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано: «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сарры будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел».

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Божий дар провидения – это его в наивысшей степени святое, мудрое и могущественное сохранение и руководство над всеми его творениями и всеми их действиями. Псалом 144:17. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Псалом 103:24. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 102:19. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Матфея 10:29-31. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц.

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени. Переходите в наши Вайбер, Ватсап или Телеграм-каналы по номеру +7 911 24 13 777 или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, я с радостью приветствую вас на «Радио Новая Жизнь». Перед микрофоном ведущая Валентина, а мы с вами начинаем час приветов и поздравлений. Замечательное время у нас есть, когда мы можем на расстоянии, а может быть даже находясь вместе с нашими дорогими людьми, поздравить их с важным событием, с праздником, поздравить и передать привет, передать пожелания, послушать любимую песню. Друзья, присоединяйтесь в нашем часе поздравлений. Если сегодня вы хотите передать кому-то привет, то пишите нам в наших чатах, в Телеграме, Ватсапе и Вайбере. Давайте по традиции мы начнем наш час с Божьего Слова. Сегодня мы читаем 45-й Псалом. Поэтому, если у вас есть возможность, откройте, пожалуйста, Библию, и мы вместе будем читать 45-й Псалом. Начальнику хора, сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и преломил копье. Колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Сегодня мы будем размышлять над этим псалмом, но для начала мы прослушаем песню Валерия Шибитова «Кто я без тебя?», как напоминание, что только в Господе мы имеем смысл, мы имеем жизнь, мы имеем поддержку, и, как сказано в этом псалме, «Господь сил с нами, Бог нам прибежище и сила». Скорый помощник в бедах. Друзья, давайте вместе прослушаем песню «Кто я без тебя?».

тонуть в тиши ночной.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: А у нас час приветов начинается с поздравлений. Нам пишет Таника. «Приветствую. Сегодня день рождения у моего брата, дубовец Константина. Мы сейчас рядом с ним отмечаем день рождения. Мы все, братья, сестры, друзья, поздравляем с праздником. Желаем, дорогой мой брат, быть всегда бодрым, веселым и добрым. Здоровье, чтобы всегда было, как в 30 лет. И самое главное, чтобы Господь был спасителем, защитой, упованием твоим, самым лучшим другом. Дай Бог всегда быть угодным Ему. С днем рождения!» Константин, мы также присоединяемся к поздравлениям. Мы искренне всей командой «Радио Новая Жизнь» хотим пожелать вам жить так, чтобы каждый день был наполнен смыслом, наполнен Божьим присутствием, чтобы вера была наполнена твердостью, сердце – благодарностью Богу. Пусть Господь вас укрепляет, ведет своим путем и через вашу жизнь являет свою славу и вам, и людям вокруг. Как напоминание, мы хотим вам сегодня оставить стих. Я думаю, вы очень хорошо его знаете, но это очень важный для нас стих. Записан в книге Иисуса Навина, 1 глава, 9 стих. «Будь тверд и мужествен, не бойся и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог». Господь Бог твой везде, куда ты ни пойдешь. Константин, мы желаем вам идти с уверенностью вперед по праведному пути, идти вместе с Господом, твердо стоя на этом пути, твердо держа его за руку, не страшиться ничего, а только надеяться на Господа. Мы хотим вас поздравить песней Григория и Нелли Ягольниковых «Святые небеса». Пусть Господь вас благословит!

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Друзья, я предлагаю немножко погрузиться в псалом, в то, что написано в 45-м псалме, о чем там поется и как это относится к нам. Для начала можно предположить, что этот псалом пели, когда случалась беда. Если так посмотреть на текст, мы видим, что начинается оно с такого утверждения: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». То есть все-таки были какие-то проблемы, с которыми они сталкивались, и они напоминали себе, что Бог – прибежище, сила и помощник. И давайте рассмотрим, какие беды у них были. Первое, конечно же, это природные катастрофы. Уже с 3 стиха мы видим описание землетрясений, шумных вод. Мы видим, что горы, земля и горы двинулись в сердце морей. Поколебалась земля. Шумят, вздымаются воды, трясутся горы от волнения их. На самом деле, я уверена, попади мы в такие обстоятельства, действительно, наше сердце наполнил бы страх. Горы у нас ассоциируются с постоянством каким-то, со стабильностью, ну, практически с неизменностью. И когда происходят вот такие активные движения, мы понимаем, что нет ничего постоянного. Даже когда самое постоянное перестает быть таковым, у верующего человека не должно быть страха, потому что постоянство Бога непоколебимо. Даже все то, что есть в нашей жизни, на нашей земле, что кажется нам таким стабильным, вдруг теряет эту устойчивость, мы знаем, что мы можем надеяться на Бога, потому что как раз-таки Его постоянство неизменно никогда. Мы видим, что вздымаются воды, шумят. Тут происходят такие активные действия, но даже они не сломят защитное сооружение, возведенное Богом. Мы видим, что уже в 5 стихе этим шумным водам противопоставляются речные потоки, которые веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. И посмотрите, что пишется в 6 стихе. «Бог посреди его, он не поколеблется». Град не поколеблется. Это означает, что там, где Господь, там будет спокойствие. Там будет вот эта вот стабильность, надежность. И это подтверждение тех слов, что Бог нам прибежище. Это даже обещание, что в Господе мы будем иметь защиту от волн, от землетрясений, от ураганов. Это замечательное обещание нам, поддержка, напоминание. Если вдруг сегодня вы чувствуете, что вокруг вас все начинает как-то рассыпаться, что волны накатывают на вашу жизнь, помните, что у вас есть Господь, который нам прибежище и сила. Я предлагаю сейчас прослушать песню Виктора Березовского «Чем воздать», а после мы вернемся к часу приветов.

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Мы видим еще другую беду, с которой столкнулись, исходя из текста этого псалма. Мы видим, что другая беда была политическая нестабильность в обществе. В 7 стихе сказано: «Восшумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля». Народы восшумели, царства двинулись. Мы видим такую суматоху, неразбериху, реально трудные какие-то обстоятельства. И в это время нас возвращают назад. Нам говорят обратить внимание на прошлое. Вот здесь, 9 стих. «Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле». То, что уже произошло, то, что Он уже сделал. И мы видим, что вмешательство Бога было в человеческие дела. Он действительно активно влиял на все это. В 10 стихе сказано: «Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, и колесницы сжег огнем». И вот теперь, убедившись, что взгляд людей действительно сосредоточился на присутствии Бога среди них, на Его делах, на том, как Он влияет на нас, что Он наш защитник, что у Него есть власть над всем, над природой, над другими людьми, над какими-то обстоятельствами, на Божьих действиях в прежних временах, то есть то, что мы уже видели, что совершил Бог, вот здесь, когда мы уже обратили на Него внимание, Он говорит в 11 стихе: «Остановитесь и познайте, что Я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле». Здесь Бог хочет, чтобы мы были спокойными, потому что Он сильнее этих бед. Интересно вот это слово «остановитесь». Что же нам нужно делать? Это означает, что нам нужно прекратить тревожиться. Возможно, прекратить раздражаться, переживать, жаловаться, хвастаться, волноваться. Остановиться. Замереть, успокоить свои чувства, свои переживания касаемо нашей жизни и обратить внимание на Христа. Остановитесь и познайте, что Я – Бог.

0: час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Итак, что же нам нужно сделать? Нам нужно остановиться. Когда у нас так много событий, так много дел, так много суеты в нашей жизни, иногда нам нужно остановиться. Хотя бы ненадолго сделать паузу. Сделать тишину. Задуматься о Божьих делах, о Божьих обещаниях, о Его силе и могуществе. Вспомнить о том, что Он уже совершил в нашей жизни. Остановиться и познать, что Господь – это Бог. Могущественный, всесильный, любящий, наш Спаситель, Христос, который пришел и умер за нас. Мы часто, постоянно бежим, торопимся куда-то, но важно сделать маленькую паузу. То, к чему призывает здесь Господь – остановитесь и познайте, что Я – Бог. Остановиться – от тревоги, от мыслей, от планирования, от раздражения, от еще каких-то переживаний и сильных эмоций. Почему? Потому что в этом мире, где все постоянно меняется, где на самом деле все меньше и меньше стабильности, где даже то, что кажется определенным, может в любое мгновение поколебаться, в этот момент, в этом мире мы имеем твердую, надежную опору. Здесь дважды в псалме говорится «Господь сил с нами». Бог Иакова – заступник наш. Господь сил – тот, которому принадлежат силы, который, в принципе, всему, что мы видим, эти силы и дал. Когда Бог с нами, даже самое яростное нападение против Него, против Его народа, против Его дела – Он использует для своего плана искупления. Даже трудности, которые бывают, Он все равно использует их. Ничего не бывает такого, что помешало бы Господу. Мы видим, что, как сказано в псалме, град Божий стоял, Бог посреди него, Он не поколеблется. А мы, как дети Его, конечно, находимся в Божьем присутствии и точно так же имеем вот эту твердую опору и надежду. Давайте вспомним даже, как написано в Римлянам 8 главе. «Если Бог за нас, кто против нас?» Мы с вами недавно также возвращались к этому месту. Ни силы, ни обстоятельства, ни люди, ни наши внутренние переживания, ничто не может отдалить нас от Божьей любви. Ничто в природе и никто из людей. И нам надо вспоминать об этом, концентрироваться на Божьей любви, наполняться ей, петь о Его силе, буквально провозглашать и радоваться до тех пор, пока в нашу жизнь не придет покой. Я предлагаю в тему наших обсуждений послушать песню «Бог – моя защита», чтобы еще раз и еще раз напомнить нам, что в Господе у нас есть защита, опора, сила, обетование, любовь и спасение. Спасение и вечная жизнь.

0: час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Еще один привет от нашего брата Константина мы получили, и он приветствует всех возлюбленных Господом, приветствует всех наших друзей радио «Новая жизнь». Привет всем из Каунаса. Мир вам! Мы передаем привет от Константина в Эстонию брату Вячеславу. Константин желает ему обильных Божьих благословений и Божьей помощи в его служении. Вячеслав, мы присоединяемся к этим пожеланиям. Пусть Господь укрепит вас, поддержит, благословит, направит вас в ваших трудах. И мы хотим ободрить вас сегодня немножко, порадовать. И по предложению Константина давайте вместе прослушаем песню «Хава Нагила». Я думаю, вам она тоже нравится. Еврейская радостная песня. Давайте вместе немножко поднимем себе настроение.

0: Хотите передать привет или послушать любимую христианскую композицию? Добро пожаловать в час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: По будням в 16:00 по московскому времени.
2: Друзья, «Хава Нагила» переводится как «давайте радоваться». «Хава Нагила Венесмаха» – «давайте радоваться и ликовать». Хороший призыв сегодня. Давайте мы будем радоваться и ликовать. У нас есть для этого много причин. Но кроме личных причин каждого из нас, сегодня также день рождения. Нам пишет Екатерина. Приветствуем вас, наше любимое радио «Новая жизнь». Сегодня нам бы очень хотелось поздравить наших дорогих сестричек Марию Журавскую и Елену Радченко с их днями рождения. У нас сегодня домашняя группа, и мы очень их любим. Мы любим их за их преданность и верность драгоценному Христу. Сестры, Мария, Елена, я поздравляю вас с днем рождения. Радостный праздник, который стоит отмечать. Напоминание о Божьей любви. И сегодня, в такой день, хочется пожелать вам что-то особенное. Я желаю, чтобы с годами в вашем сердце становилось все меньше тревог и все больше доверия Богу. Меньше стремления все удержать в своих руках. И больше способности отдавать Богу то, что вам дорого. Больше доверия Ему. Пусть Господь ведет вас так, чтобы однажды, оглянувшись назад, вы увидели, даже там, где вы не понимали Его пути, где был сложный период, Господь был рядом с вами и верно держал за руку. Я также желаю вам мудрости замечать Божью благодать в самых простых днях. Замечать Его благословение. Желаю вам иметь силы проходить трудное с верой. И также сердце, которое не перестает благодарить. Хотела напомнить вам то, что написано в Иеремии 29:11. «Ибо я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Помните об этом. Помните, что Господь хочет дать вам будущность, надежду. Все, что Он делает, это во благо. Точно так же, как мы знаем в Римлянам, любящим Бога, призванным к Его изволению, все содействует ко благу. Помните об этом. Идите с верой вперед. Доверьтесь Господу. И пусть ваша жизнь будет красивым свидетельством того, что с Богом каждый сезон жизни имеет свое предназначение. Я также передаю привет всей домашней группе. Слава Богу, что вы вместе собираетесь, что вы присоединяетесь, можете разделить такой праздник. И мы хотели бы поставить вам песню «Я не хочу полуправды» группы «Спасение».

0: приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Вот и подошел конец нашему часу приветов. Я благодарна вам за то, что делитесь такими событиями. Так приятно осознавать, что мы можем иметь поддержку друг с другом вот так, на расстоянии, мы можем участвовать в жизни друг друга, мы можем участвовать в праздниках, в событиях. Слава Богу за это. Слава Богу за то, что у нас есть семьи, друзья, знакомые, которых мы можем поддерживать, которые поддерживают нас. Слава Богу. Друзья, я сегодня желаю вам помнить, что Господь — наша сила и защита. Находить возможность сделать паузу маленькую в жизни для того, чтобы побыть в Его присутствии, побыть вместе с Ним, услышать Его, прочувствовать Его, разделить какие-то события, почувствовать не то, что мы обычно думаем у себя в голове или наши переживания, а именно то, что дает нам Господь. Друзья, час заканчивается, но, как всегда, напоминаю, что сразу после часа приветов в 5 часов у нас начинается проповедь. Сегодня мы будем слушать про земное царство Иисуса Христа. Это вторая часть проповеди, она основана на Откровении 20 главе, так что не отключайтесь, оставайтесь вместе с нами, мы будем насыщаться Божьим Словом. На прощание хочу оставить вам песню Симона Харольского «Столб огня». И еще раз желаю вам обильных благословений. Пусть Господь укрепит вас, поддержит, ободрит, наставит, даст вам мир и спокойствие. С Богом, друзья!

жизнь борьба, светость мой, надо мной и надо мной.

0: откровение Иисуса Христа. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко.
1: Земное царство Иисуса Христа. Часть вторая. Джон МакАртур. Можете ли вы представить себе мир, где всегда царит справедливость, где праведность и доброта всегда правят и никогда не бывает исключений, где царит всеобщий и прочный мир, где радость является доминирующим настроением, где мир и здоровье настолько широко распространено, что если кто-то умрет в возрасте 100 лет, о нем будут говорить, что он умер, как если бы он был еще дитя. Мир, где дети могут играть в змеиных ямах и не бояться быть укушенными или отравленными. Мир, где львы и ягнята пасутся вместе с медведицами и коровами, а маленький ребенок ведет их всех за собой. Мир, где ведение сельского хозяйства настолько эффективно и продукты настолько разнообразны, а продовольствия так много, что и при фантастическом демографическом взрыве у всех всего хватает. И даже фактически больше, чем они могли бы когда-либо пожелать. Можете ли вы представить себе мир, которым правит совершенный правитель, любящий, спасающий, заботливый, мудрый, всезнающий? Это реальный мир царства Иисуса Христа, и оно грядет на эту землю. В прошлый раз, когда мы начинали наше исследование в Откровении 19 и 20, были указаны только начальные этапы изучения, и я приглашаю вас снова обратиться к этим главам вашей Библии. Люди ищут новый мир, так было всегда. Но когда они ищут этот новый мир, они не уверены, что этот Иисус – тот, кто его принесет. На самом деле, в большинстве случаев они убеждены, что это совсем не так. И даже во времена Петра, во втором послании Петра, в самом известном отрывке из третьей главы говорится, что в последние дни появятся наглые насмешники, которые скажут, где же обетование его пришествия. Они всегда сомневались в том, что Иисус вернется. Есть некоторые христиане, которые на самом деле не слишком уверены в этом. Есть люди, которые всегда относились к царству Иисуса Христа с некоторым подозрением. И хотя они ищут новый мир, они не уверены, что он наступит в том виде, в каком его предлагает Библия. Но когда мы снова возвращаемся к Откровению 19 и 20, мы находим очень четкую картину царства. Не в мельчайших деталях, но в общем виде. И все же это дает нам некоторые конкретные представления. Итак, в прошлый раз мы говорили вам, что есть 6 основных элементов, которые мы собираемся рассмотреть. И в прошлый раз мы рассмотрели 3 из них. Последние 3 мы рассмотрим сегодня. Царство, согласно Откровению 19 и 20, включает в себя правление Сына, изгнание змея, правление святых, возвращение сатаны, восстание общества и воскрешение грешников. Теперь давайте рассмотрим с некоторыми дополнительными соображениями эти первые 3. Начнем с того, что царство – это правление Сына. Глава 19, 11 стих. «Небеса разверзаются, и вот конь, и сидящий на нем, верный и праведный, он приходит, чтобы судить и вести войну». И там он описывается. 13 стих описывает его одеяние, обогренное кровью, и называет его имя Слово Божье. И мы знаем, что это может быть только Иисус Христос. В 16 стихе он назван по-другому. «Царь царей и Господь господствующих». Итак, здесь мы видим картину пришествия Господа Иисуса Христа, чтобы установить свое царство. Если бы мы сравнили 24 главу Евангелия от Матфея, то прочитали бы, что сразу же после скорби тех дней солнце померкнет и луна не даст света своего, звезды спадут с неба, тогда явится знамение Сына Человеческого, и мы увидим его на небесах, грядущим со своими ангелами в силе и великой славе. Таким образом, сразу же после великой скорби Христос возвращается, чтобы основать свое царство. Обещание состоит в том, что Иисус, тот самый Иисус, который ходил по этому миру, будет тем, кто вернется, чтобы установить царство обетования, которого ищут все люди, но которое не все люди испытают на себе. В книге Даниила 7:13 говорится: и видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Итак, Даниил говорит, что ветхий днями даровал сыну человеческому, сын человеческий есть Христос, ветхий днями есть Бог Отец. Он даровал ему царство, и он осуществит это царство. В Откровении 11.15 снова повторяется обещание относительно царства. «Седьмой ангел вострубил, и раздались громкие голоса на небе, говорящие: «Царство мира сего сделалось царством Господа нашего и Христа его, и он будет царствовать во веки веков». Теперь, хотя это царство, конкретно жизнь на земле, длится 1000 лет, царствование Христа вечно, и это царство просто переходит в вечное царствование Христа. Итак, первая фаза царства, которую нам очень важно осознать, так это то, что это правление Сына, что земное 1000-летнее царство будет местом, где будет править сам Иисус. В прошлый раз мы видели из второго псалма, что это будет всемирное правление. Псалмопевец во втором псалме, особенно в 6 стихе, говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Это говорит Бог. Возвещу определение. «Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы тебе в наследие и пределы земли во владение тебе». Он даст по воле Отца, Сыну, власть над всеми народами. Это будет не только всемирное, но и абсолютное царство. В 71-м псалме 10 и 11 стихах говорится: «Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему». А в 9 стихе говорится: «Враги его будут лизать прах». Так что это будет всемирное и абсолютное правление. И затем в замечательном пророчестве Исаии 11 главе с 3 по 5 стих говорится, что в царстве дух наполнит его страхом Господним, и он будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела, но будет судить бедных по правде и дела страдальцев в земле решать по истине. И таким образом это будет справедливое царство, абсолютное, всеобщее и справедливое. И править им будет Иисус Христос. Итак, второй особенностью царства, которую мы увидели, было устранение змея. Мы знаем, что сегодня князем этого мира является сатана. Он правитель, он бог века сего. И когда мы смотрим на наш сегодняшний мир, мы видим, что сатана контролирует его, и мы знаем, что с приходом Христа этот контроль должен измениться. И если Христос хочет взять власть в свои руки, он должен будет сперва иметь дело с сатаной, что он и сделает. И мы начинаем с 20 главы 1 стиха. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Во время 1000-летнего царства сатана будет прикован цепями к бездне, которая является бездонной пропастью. Греческое слово «абусос». Теперь позвольте мне привести вам небольшое исследование слов, которое, как мне кажется, может помочь прояснить некоторую путаницу. Если вы похожи на большинство людей, которые читают Библию и изучают ее, вы читаете о преисподней, вы читаете об аде, вы читаете о гиене, вы читаете о бездне, и вы читаете обо всем этом, и вы не совсем понимаете, что есть что и где это находится. Так что, может быть, я могу немного рассказать вам об этом. Что такое бездна, и где она находится, или как это переводится здесь, бездонная яма, что буквально означает «абусос». Слово «абусос» встречается в Новом Завете 9 раз. Это греческое слово означает «бездонная яма». Теперь, если бы мы посмотрели, например, на одно из них, оно встречается 7 раз в Откровении и 2 за пределами Откровения. Но одно из этих упоминаний дает нам хорошее представление об этом месте. В Евангелии от Луки 8.31 вы, наверное, помните, что Иисус изгнал бесов из одержимого в земле Гадаренской, помните? И куда он послал этих демонов? В свиней, в стадо свиней. И они просили Иисуса, демоны умоляли, они разговаривали с ним. И они умоляли его, чтобы он не повелел им идти в бездну. На самом деле это одно и то же слово «бездна». Теперь это дает нам хорошее представление о том, что такое бездна. Бездна – это то место, куда демоны не хотят попадать. Вы скажете, что это не очень четкое определение. Бездна – это то место, где закованы в цепи демоны. Вот что это такое. Это место не для людей, которые умирают, не для человеческих душ, но для демонов. И оно имеет то же значение, что и во всех остальных случаях, когда оно используется без каких-либо исключений. Оно один раз используется в послании к римлянам 10 главе 7 стихе с тем же значением. В Откровении оно встречается 7 раз и имеет то же самое значение. В 9 главе Откровения мы читаем о саранче, вышедшей из бездны, которая была демонами. Кто-то сказал, что это было истолковано как появление мусульман. Другие интерпретируют это как появление вертолетов, потому что там они описываются как кузнечики и все такое. И они говорят, ну почему вы решили, что это демоны, описанные в виде саранчи? Я скажу, что там ответ совершенно очевиден. Там тоже используется слово «бездна». Там говорится, что бездна разверзается, и они выходят оттуда на землю. И во всех остальных случаях, всякий раз, когда используется это слово, оно всегда говорит о месте, где закованы в цепи демоны. Так что если кто-то открывает бездну, в ней есть только демоны. Таким образом, слово «абусос» используется для обозначения того места, где содержатся демоны. Теперь вы спросите, какие демоны были там связаны? Итак, если бы вы прочитали послание Петра и Иуды, вы бы обнаружили, что Бог заковал демонов в цепи еще в 6 главе Бытия. Помните демонов в 6 главе Бытия, которые сожительствовали с женщинами, и он заковал их в вечные цепи. Итак, начиная с 6 главы Бытия существовали связанные демоны, и очевидно, на протяжении всей истории, когда бы Бог не пожелал, он мог посылать других демонов в бездну тоже. И поэтому в этом месте, в бездонной яме, есть группа связанных демонов из 6 главы книги Бытия. Целая куча их и все остальные, кого отправляли туда с тех пор. И вы видите, именно поэтому в Откровении 9 главе говорится, что когда начнется великая скорбь во всем ее ужасе, Бог позволит своему ангелу открыть бездну, и демоны, которые были связаны там с тех пор, как они были наказаны, начиная с 6 главы Бытия, хлынут из нее и наполнят всю землю, и это именно то, что сделает силу скорби намного сильнее, чем в любое другое время зла в мире. Потому что в то время демонов будет больше, чем когда-либо наполняла землю. Значит, бездна не предназначена для человеческих душ. Это специальное место для связанных демонов. Итак, это то место, где сатана будет закован в цепи. Посмотрите на 3 стих. «И низверг его в бездну и заключил его там». Вот что такое бездна. А теперь позвольте мне поспешить сказать, что кроме бездны есть и другие места, и нам нужно это понять. Я покажу вам еще одно место. Вернемся к Откровению 19 главе 20 стиху. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса. Это Антихрист и его религиозный напарник, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые были брошены не в бездну, не в ад, но в озеро огненное, горящее серою». Итак, зверь – это человек, верно? Он человек – Антихрист. Лжепророк – это тоже человек. Они не идут в бездну. Они идут в место, называемое огненным озером, горящим серой. Теперь вы спросите, что это за место? Посмотрите, это довольно необычное место, не так ли? В Библии говорится, что первыми, кто попадет в это место, будут те двое. В настоящее время никто не находится в озере огненном, как мы это видим здесь. Обратите внимание, что здесь зверь и лжепророк брошены в озеро огненное. Теперь перейдите к 20 главе 10 стиху, и я покажу вам кое-что еще. В конце царства, так вот, зверь и лжепророк были посланы туда в начале царства, в конце великой скорби. 1000 лет спустя, после того, как наступит конец царства, в 20 главе 10 стихе мы видим, что дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное. Дальше говорится, где зверь и лжепророк. И они были там 1000 лет, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И вот окончательный ад. Смотрите, там есть зверь и лжепророк. Обратите внимание, как интересно, что там говорится, что дьявол был брошен в озеро огненное, где находятся зверь и лжепророк. Он не говорит, что там есть кто-то еще. Это аргумент из умолчания, и он не очень весомый, но интересно, что он исключает кого-либо еще из этого утверждения. Итак, дьявол отправится в озеро Огненное. Вы спросите, кто-нибудь еще попадет в озеро Огненное? Переходим к 13 стиху. И вот мы видим великий суд у Белого престола над всеми неспасенными людьми всех времен. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. Смерть и ад отдали мертвых, бывших в них». Разве это не интересно? Вы знаете, где были мертвые до их появления у Великого Белого престола? Не в озере Огненном, а в чем? В аду. «И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад были повержены в озеро Огненное». Теперь вы видите, что все эти люди окажутся в озере Огненном. Озеро Огненное – это технический термин, обозначающий последний и окончательный ад. Стих 15. «И все, кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро Огненное». Теперь возникает проблема. И причина, по которой все приходят в замешательство, заключается в том, что в Библии короля Иакова так произвольно переводят слово «гадес». Вы помните ветхозаветное слово «шеол» или по-другому «преисподняя»? «Шеол» или «преисподняя» просто означает «мир мертвых». Вот и все, что это означает. Более конкретного значения у этого слова нет. Оно просто означает «мир мертвых». Итак, в Ветхом Завете «шеол» состоял из двух частей, не так ли? Умерший человек мог попасть в ту часть, где жили злые люди, отделенные от Бога, и, поверьте, там были мучения в отсутствии Бога. Или же тот, кто умер как благочестивый человек, попадал в благую часть, которую Иисус называет раем. Помните, что он сказал разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Это была благая часть места ветхозаветных мертвецов. Теперь обратите внимание, когда Иисус умер на кресте, в послании к Ефесянам 4:8 говорится, что он пленил плен. И это означает, что когда Иисус был уже физически мертв на кресте, его дух спустился в это место, в рай, и забрал хороших людей оттуда, то есть души тех, кто был праведен, и вознес их на небеса. И тогда в Гадес осталось только одно отделение, видите? Святые Ветхого Завета, их души ожидали того времени, когда Иисус умрет, и когда Иисус совершил спасение на кресте, он спустился вниз, подхватил их и увел в небесный плен. И тогда в Гадес осталась только одна часть. Итак, Шеол в Ветхом Завете и Гадес в Новом Завете – это одно и то же. Просто одно еврейское, а другое греческое слово. Теперь смотрите. Когда кто-нибудь умирает, то ли после смерти Иисуса, то ли с самого начала смерти в этом мире, он попадает в место, называемое Гадес. Это не следует путать с адом. Теперь позвольте мне поспешить сказать следующее. Гадес – это плохо, это очень плохо. Но ад – это другое. В Ветхом Завете это совершенно другое слово. Это слово «тофет». А в Новом Завете это совершенно иное слово, это слово «гиена». Но перевод короля Иакова все портит, потому что этот перевод иногда переводит слово «гадес» как «преисподнее», а иногда как «ад», видите? А теперь оставайтесь с нами в этом вопросе. В Евангелии от Матфея 5:29-30 я приведу отрывок из Писания, в который вы можете немного вникнуть и, возможно, немного прояснить его. Евангелие от Матфея 5:29. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Теперь смотрите. Что по его словам там будет ввержено в гиену? Что? Тело твое. Люди спрашивают, вы верите в ад в буквальном смысле этого слова? Как мы можем не верить в ад в буквальном смысле этого слова? Здесь прямо сказано, что все тело твое может быть брошенным в ад. А теперь смотрите, сейчас нет тела ни у одного неспасенного человека, который умер, верно? Где находятся тела неспасенных? Они в могиле. Когда они воскреснут? На великом суде у Белого престола. Поэтому они не получат своих тел до Великого Белого престола. До этого времени они не могли быть низвергнуты в окончательный ад. Поэтому сегодня они еще не в аду, они в Гадесе. Это место духовного ожидания, но поверьте, это все еще место мучений. Это место сожаления в духовном смысле. В 30 стихе говорится: «Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Ад – это буквальное место. Вы же верите, что рай – это место в буквальном смысле? Иисус прямо сейчас находится там в своем прославленном теле, не так ли? И ад – это место в буквальном смысле. Итак, термин «ад» в этом отрывке – это греческое слово «гиена». Так вот, гиена – это подобие долины Еномской. Это просто название долины Еномской. Долина Еном находилась за пределами Иерусалима. Сегодня вы можете поехать в Иерусалим, и там вам укажут на долину Еном. В этой долине, во-первых, идолопоклонники сжигали своих детей в честь бога Молоха, поэтому она стала местом сожжения. И бог проклял долину Еномскую. И вы знаете, что случилось с долиной Еномской? Народ Израиля, после того, как бог проклял ее, не хотел использовать ее ни для чего иного, кроме как для городской свалки. И вот долина Еномская стала мусорной свалкой для города Иерусалима. И на протяжении многих веков в огонь этой долины бросали грязь, мусор и туши животных. И смотрите, они следили за тем, чтобы огонь там никогда не угасал. В эту долину всегда подбрасывали что-то новое. И черви тоже никогда там не умирали, потому что всегда было достаточно нового материала для их размножения. Видите? И когда Господь описывает ад, Он говорит, что это место, где огонь никогда не угасает и червь никогда не умирает. Видите? Если вы оглянетесь назад в историю, то вы увидите, насколько ужасным было это место. И вы поймете, что это было тем местом, где собирались разные хищные животные. Шакалы скрежетали своими зубами, поедая мусор в ужасном месте под названием Долина Еном. Это и есть гиена. И именно такое изображение ада выбрал Иисус. И всякий раз, когда Он хотел говорить об аде, в его окончательном значении он выбирал слово «гиена». Исходя из этого, слово «гиена» использовалось для описания вечного проклятия в аду, где царит плач, стенание и скрежет зубов, где червь никогда не умирает и огонь никогда не угасает. Это и есть ад. Тогда вы хотите сказать, что мои близкие друзья, если они умрут сегодня без Иисуса Христа, то они отправятся вот в такое милое местечко ожидания? Нет, они отправятся в место ожидания, а не в последний ад. Но все равно там нехорошо. Я докажу вам, что это нехорошо. Я покажу вам человека, который побывал там. И он не только побывал там, но и рассказал нам, на что это было похоже. Евангелие от Луки, 16 глава, 19 стих. Теперь послушайте. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Он был в очень плохом состоянии. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраама. Вы знаете, что это такое? Это хорошая часть Гадис. Видите ли, Христос еще не умер. А значит, на тот момент он еще не опустошил эту часть. Но вот благочестивый нищий умирает и попадает на лоно Авраама. Он попадает в место благословения. Он отправляется, чтобы быть с благословенным Авраамом, который все еще ожидает смерти Мессии. Но то место, где находится Авраам, было местом благословения и радости. Умер и богач, и похоронили его. И смотрите дальше. И в аде, и в гадис. В оригинале здесь стоит именно слово гадис, а не гиена. Будучи в чем? В муках. Он поднял глаза свои, увидев вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Это не вечное огненное озеро, но, поверьте, это все еще отсутствие Бога и присутствие наказания. Так что только потому, что мы говорим, что люди, которые умирают сейчас, не попадают в окончательный ад, они не попадают в ужасную, наводящую страх гиену, это не значит, что они ждут в каком-то месте ожидания, которое примерно так же удобно, как гостиная. Они настолько далеки от Бога, насколько это возможно, и они испытывают боль и агонию наказания, а главное – угрызение совести от осознания того, что они обрекли себя на вечную гибель неправильным решением. Я говорю все это потому, что хочу, чтобы вы поняли. Хотя в окончательном аду пока никого нет, умереть сейчас без Иисуса Христа значит оказаться в месте ужасных мучений, ожидая только окончательного озера огненного. Иисус сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. И вам следует бояться не сатаны, не он управляет адом, а Бог. В этом стихе говорится о Боге. Теперь вернемся к Откровению 20 главе. Мы сказали все это только потому, что хотим, чтобы вы поняли, что такое бездна по отношению к другим местам. Надеюсь, это поможет. Итак, сатана связан. Во втором стихе говорится, что древний змей связан на 1000 лет. Вы когда-нибудь слышали, что царство называется миллениум? Да, это происходит от двух латинских слов «mille», что означает «тысяча», и «annum», это означает «год». Таким образом, 1000 лет – это тысячелетие. И это царство начнется с правления сына и устранения змея. В-третьих, царство святых. И мы видели это в прошлый раз. Когда сатана будет отстранен, наступит царство, и какое это будет благословенное событие. Стих 4. Теперь помните, что сатана будет еще не в последнем аду. Он направится куда? В бездну. И в конце тысячелетнего царства Христа он будет низвергнут в окончательный ад. Но пока он просто связан там узами. Это временное место. Итак, в 4 стихе говорится о царствовании святых. «И я увидел престолы и сидящих на них». Помните, мы рассказывали вам на прошлом уроке о тех и о других людях. Все они – это святые всех веков. В Даниила 7:18 говорится: «Святые Всевышнего наследуют царство». Это святые Ветхого Завета. В Евангелии от Матфея 19:28-30 мы видим, что апостолы будут править в царстве. Это люди между Ветхим и Новым Заветами, существовавшие во времена Христа. И в 1 Коринфянам 6:2 говорится, что святые Нового Завета тоже будут царствовать. Итак, в Откровении 20 главе 4 стихе престолы и сидящие на них относятся ко всем святым всех веков. Мы все будем царствовать, которым было дано судить и души обезглавленных. Мы знаем, кто они такие, потому что они были обезглавлены за свидетельство Иисуса. Это интересное утверждение, потому что очевидно, что люди, которые умрут во время великой скорби, они умрут от обезглавливания. И причина, по которой они умерли, была такова: за Слово Божье, и которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. И здесь говорится, что там будут не только все святые всех веков, но и святые времен великой скорби, те, кто не поклонится зверю. Обратите внимание, что там написано интересная вещь. Там говорится, что они не поклонились зверю. Вы помните, что Антихрист в 13 главе во время великой скорби будет требовать, чтобы весь мир поклонялся ему? Помните это? 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни Агнца, закланного от создания мира». И далее говорится, что они не только не поклонились зверю и образу его, но они не приняли его начертания. И как вы знаете, там же в 15 стихе было сказано, что лжепророк создаст большое изображение, что-то вроде суперидола зверя, и будет требовать, чтобы все поклонялись этому изображению. И затем он потребует, чтобы у каждого было какое-то клеймо. В 16 стихе говорится, что он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание, клеймо, на правую руку или на чело их. И если у вас нет этого клейма, вы не сможете ни покупать, ни продавать. Другими словами, экономика будет сводиться к цифрам. И мы уже живем в условиях такой экономики, когда кредитные карты, номерные системы и ваш номер социального страхования приобретают все большее значение. Появились всевозможные новые предложения, я даже не буду вдаваться в подробности, где номера становятся системой, с помощью которой мы идентифицируем друг друга. Найдутся способы нанесения этих цифр на руку и на голову, и в любом обществе, независимо от того, какую люди носят одежду, два наиболее заметных места – это рука и лоб. Потому что вы можете многое скрывать, но лоб и рука обычно остаются открытыми. И поэтому в этих местах люди будут отмечены каким-то номером, и по этому номеру они смогут покупать или продавать. Если у вас нет этого номера, вы не сможете существовать. Итак, зверь потребует поклонения себе, поклонения своему образу, и чтобы вы присоединились к его мировой экономике. Любой, кто этого не сделает, будет обезглавлен. Они потеряют свою голову. И хотя они могут потерять свою голову, но они будут царствовать с Иисусом во веки веков. Правление святых. И на что, вы спросите, это будет похоже во время царства? Мы рассказывали об этом на прошлом уроке, это захватывающе. Вы знаете, что я с нетерпением жду царства? Я в таком восторге от этого царства, просто невероятно. Я начинаю думать об этих вещах, просто сосредотачиваясь на некоторых из этих качеств грядущего царства, и это просто поражает меня. Я даже не могу с этим справиться. Но знаете ли, я не единственный, кто ждет его. Знаете ли вы, что ваша лужайка перед домом тоже ждет царства? Вы знаете, весь собачий мир ждет. И это шутка, но позвольте мне показать вам, что я имею в виду. 19 стих 8 главы послания к римлянам говорит: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Вы видите, что весь мир ожидает возвращения к своему первоначальному существованию до проклятия. Творение было подчинено суете недобровольно, то есть не по своей воле, 21 стих, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Другими словами, проклятие земли будет обращено вспять. И мы сказали в 22 стихе: «Все творение совокупно стенает и мучается до ныне, до того великого дня, когда наступит искупление». Вы видите, что все творение жаждет наступления царства. Это будет фантастика, царство святых. На прошлом уроке мы рассмотрели некоторые детали, о которых мы не будем говорить сегодня. Теперь мы собираемся обратиться к стихам 5 и 6, поэтому пропустим их и перейдем к нашему 4 пункту. «Воцарение святых следует за изгнанием змея и за правлением сына». Но в-четвертых, и это самое интересное, мы видим возвращение сатаны, самое настоящее возвращение сатаны. 7 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей». Сейчас царство достигает кульминации, и сатана будет освобожден. Мы говорили вам на прошлой неделе, что сатана не нужен людям для того, чтобы они грешили, верно? Мы прекрасно справляемся сами со своей греховной природой и собственной порочностью. Для этого нам не нужен сатана. Но смотрите, сатана – это тот, кто организовывает зло на всемирном масштабе, вы поняли? Сатана не обязательно причастен к тому, что вы делаете как личность, и к тому, что я делаю как личность с точки зрения греха. Таковы дела плоти, прочтите 5 главу послания к Галатам. Но сатана – главный вдохновитель, который координирует все это таким образом, чтобы это имело глобальное значение. Вот почему, когда вы удаляете сатану из царства, вы не устраняете индивидуальный грех. Грех просто не может собраться вместе в достаточной степени, чтобы оказать свое полное воздействие. Вы видите? И что происходит в конце царства, так это то, что Бог выпускает сатану из бездны, и он приходит на землю и организовывает грешников. И они собираются все вместе в этом гигантском восстании против Христа и идут маршем на Иерусалим. Итак, во время царства будут рождаться дети, дети святых. Теперь смотрите, вы скажете: да, представьте, что вы родились в царстве. Они никогда не узнают, через что мы прошли. Верно. И вы знаете, чего они еще не будут знать? Они не будут знать, насколько хорошее это царство. Потому что это все, что они будут знать. И знаете, печальным будет то, что все будут подчиняться законам Христа, но в то же время некоторые будут подчиняться только внешне. И внутри некоторые из этих детей, рожденных от святых, будут противниками. И у них не будет возможности предпринять совместные согласованные усилия, потому что править будет Христос, а сатаны со своими демонами, которые могли бы это организовать, нет рядом. И поэтому они подавляют свой бунт и создают видимость послушания Христу. Но вы знаете, почему сатана будет освобожден? Его освободят для того, чтобы он мог раскрыть истинный характер лицемеров. Видите ли, это будет окончательная группа грешников в этом мире, и с ними нужно будет разобраться до наступления вечного царства. И вот сатана освобожден, и он проносится по всему миру, и он находит все лицемерные сердца, и он организует их для всемирного восстания. И я вам кое-что скажу, друзья. Некоторые говорят, что они не верят в полную порочность человека. Я не верю, что они понимают эту область истории, которая еще впереди. Как вы можете верить в то, что человек не развращен, если он делает это, будучи в царстве, где Христос находится на земле и правит? Грешников нельзя изменить, изменив их окружение. Мы думаем, если мы просто очистим трущобы, мы избавимся от преступности. Это нелепо. У вас не будет головорезов, но у вас будут только казнокрады. Вы не сможете покончить полностью с преступностью, наведя порядок в трущобах. Вы просто распространите преступность повсюду, и она станет более изощренной. Если они не будут бить маленьких старушек по затылку и красть их сумочки, то они лишат правительства их права в плане подоходного налога. О, давайте мы уберем всех проституток с улиц. Конечно, и тогда каждый просто будет играть в прятки с женой своего соседа за городом. Почему? Потому что такова природа человека, и окружающая среда мало что может сделать, чтобы изменить его природу. Это только меняет форму его неповиновения, вот и все. Просто есть преступники более утонченного типа. И это не значит, что мы против очищения трущоб, поймите это. Конечно, мы за это. Но я просто хочу сказать, что если вы будете делать это ради любви к человечеству, заботы о людях и удовлетворения их потребностей, то это здорово. Но если вы думаете, что сможете изменить природу человека, то вы ошибаетесь. Это не работает. Итак, что же происходит? Вот люди, живущие в царстве. У них все есть. Это золотой век, о котором люди всегда мечтали. И они находятся в самом его разгаре, но все еще не принимают Христа. Вы скажете, что это невозможно? Я не могу в это поверить. Просто запомните это. Они тоже не приняли его, когда он пришел в первый раз. И он был среди них. Вы скажете, что, может быть, сатана станет немного лучше после того, как он был связан 1000 лет. Он все тот же мерзкий персонаж, каким он был тогда, когда его бросили в бездну. Он просто просидел там 1000 лет и разозлился еще больше. Он такой же жестокий и пороченный, каким он был всегда. Он не меняется. Он вышел оттуда, и вы знаете, что он не изменился точно так же, как и природа человека. И он находит бесчисленные миллионы людей, которые присоединяются к его восстанию, и Библия говорит, что их число равно песку морскому. Вы можете в это поверить? Теперь, когда кто-то говорит вам, что сердце человека ожесточено против Божьей благодати, вы можете это понять, не так ли? Вы удивляетесь, почему люди сопротивляются вашему свидетельству? Представьте, что они сделают то же самое с Иисусом, который будет прямо там, в Иерусалиме. И вот возвращение сатаны. Возвращение сатаны приводит к 5-му пункту. Восстание общества. Он поднимает революцию. Посмотрите на 8-й стих. Сатана, после того, как он выбрался из своей бездны и своей тюрьмы, выходит обольщать народы, которые находятся на 4 концах земли. Он покрывает всю землю, Гога и Магога. Это не Гог и Магог из 38 главы книги пророка Иезекииля. То была самая дальняя часть от Израиля. Гог был землей, а Магог – князем. Это была Россия. Но здесь каждый Гог и каждый Магог, каждая страна и каждый принц со всех уголков мира присоединяются к восстанию. Их число велико, как песок морской. Говоря о демографическом взрыве, друзья, можете ли вы представить, чего можно будет добиться с точки зрения продуктивности через 1000 лет в мире, где все идеально, и люди не болеют, и у людей рождаются дети, и все это просто множится, множится и множится. Число как морской песок. И посмотрите, что они делают. Сатана настолько умен, что он может обмануть их. Эти люди настолько глупы, что покупают весь его обман. Они вышли на широту земли, они приходят отовсюду и окружают стан святых и возлюбленный город. Вы можете в это поверить? Сатана фактически уговаривает их напасть на Иерусалим, где Иисус Христос уже восседает на троне. Но вы скажете, что сатана – это обманщик. Да, он действительно обманет людей, живущих в славном царстве Иисуса Христа, чтобы те атаковали Иерусалим и свергли Иисуса Христа. Да, он сообразительный. Помните об этом. Это хитрое коварство. И они покупаются на его затею. И все они прибывают туда. Ох, друзья, это будет ужасная трагедия. Вы знаете, что будет, когда они туда придут? Я называю это всемирным Ватерло. Всемирное поражение. Это конец. В 9 стихе говорится: «И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Некоторые скажут нам, что это атомный пожар. Это вызвало цепную ядерную реакцию, и вся земля была охвачена пламенем. Потому что, видите ли, к тому времени, когда вы дойдете до 1 стиха 21 главы, «И увидел я новое небо и новое что? Новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Так что огонь в атомной катастрофе уничтожает землю, и немедленно дьявол тут же бросается в озеро Огненное, а все остальные появляются у Великого Белого Престола. Никто никогда больше не появляется на земле. И поэтому очень возможно, что в 9 стихе говорится об уничтожении земли. В 10 стихе говорится: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро Огненное и Серное». Это и есть ад, не так ли? На этот раз не в преисподнюю, а уже в вечный ад, где зверь и лжепророк находятся и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это был последний союз против Бога. Я не знаю, что вы чувствуете, но это своего рода вздох облегчения. Это последний бунт, это последняя смерть. Послушайте, возлюбленные, это последний грех. Никогда больше во веки веков грех уже не коснется Божьей вселенной. Это все. У сатаны была длинная карьера. Все началось еще на небесах до того, как появился мир, каким мы его знаем. Он решил стать таким, как Бог. Исаия рассказывает нам о его начале. Откровение рассказывает нам о его конце. Он пойдет обратно в бездну? Нет, в ад для вечных мук. Вы скажете, что если сатана идет на свое место, то он управляет адом, верно? Нет, он не управляет адом. Вы знаете, кто управляет адом? Бог управляет. Сатана в аду, такая же жертва, как и все остальные. Ад сатаны в некотором смысле отличается, потому

здесь о царстве. Мы видим правление сына, изгнание змея, царствование святых, возвращение сатаны, восстание общества и, наконец, воскрешение грешников. Стихи с 11 по 15. Как только земля будет сожжена огнем, все нечестивые воскреснут. А теперь послушайте, друзья. Все, запомните это еще раз, все будут воскрешены. Вы поняли? Все. Как благочестивые будут воскрешены, так и нечестивые. Все нечестивые будут воскрешены в одно и то же время. Библия говорит здесь о первом воскресении, то есть о воскресении благочестивых. Второе воскресение – это воскресение нечестивых. Теперь давайте вернемся к стихам 5 и 6. Приступим прямо к ним, и на этом мы закончим. И здесь ясно сказано. Это очевидно, вы увидите это вашими собственными глазами. Конец 4 стиха. «Святые ожили и царствовали со Христом 1000 лет». 5 стих. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Верно? Нечестивые духи ждут в аду, но их тела лежат в могилах, все разложившиеся и так далее. Он говорит, что это первое воскресение, и дальше 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в первом воскресении». Каким бы ни было первое воскресение, оно блаженно и свято, верно? Так что это не второе воскресение, не так ли? Второе воскресение – это воскресение проклятых. Первое воскресение – это воскресение блаженных и святых. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Смотрите, первое воскресение, теперь поймите вот что. Первое воскресение произойдет до чего? До 1000-летнего царства Христа на земле. Это должно произойти. Почему? Вам придется царствовать вместе с Ним. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится что? 1000 лет. Второе воскресение не произойдет, пока не окончится 1000 лет. Каким промежутком времени разделены будут первое и второе воскресение? 1000 лет. Итак, первое воскресение – это наше воскресение. Но для обоих событий используется одно и то же слово – анастасис. Оно означает «воскрешение падшего тела». Это телесное воскресение. Вы спросите, на самом ли деле грешники получат телесное воскресение? Да, да. В том теле, которое будет приготовлено для их вечного наказания. Есть несколько отрывков, которые действительно следует внимательно изучить, чтобы понять это. Что касается первого воскресения, то в этих словах Иисуса Христа содержится обещание. «Ибо я живу, и что? И вы будете жить». Иисус сказал Марфе, «Брат твой воскреснет». И Марфа ответила, «Знаю, что воскреснет воскресение, в последний день». И она все знала об этом. Иисус говорит, «Нет, нет, я не об этом говорю, я говорю о том, что произойдет через несколько минут». Но она была права. Все они знали о воскресении. В послании к Филиппийцам 3:11 есть интересное утверждение, которое наводит на размышления из-за используемого там греческого термина. Павел говорит о себе, «чтобы достигнуть воскресения мертвых». Буквально по-гречески это означает «воскрешение из мертвых». Первое воскресение – это выход из среды мертвых. Над ними вернитесь к Откровению 20 главе. Вторая смерть не имеет власти. И, конечно, вторая смерть означает вечную смерть. Первая смерть – это что? Физическая смерть. Вторая смерть – это вечная смерть. Итак, те, кто спасен, они все находятся в первом воскресении и избегают второй смерти. Те, кто не спасен, находятся во втором воскресении и переживают вторую смерть. Вторая смерть, если вы обратили внимание на 6 стих, это их вечное проклятие. Перейдите к 14 стиху. «И смерть, и ад были брошены в озеро Огненное». Теперь смотрите, это смерть вторая. Всякий, кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро Огненное. Это вторая смерть. Первая смерть – это когда вы умираете физически, а вторая – это когда вас отправляют в ад без Бога. Возлюбленные, есть только два воскресения. Мы рады, что оказались в первой группе, а вы? Вы спросите, на что это будет похоже при втором воскресении? Что ж, давайте посмотрим на 11 стих и разберемся. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем». Вы знаете, кто будет сидеть на нем? Иисус, потому что Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 5 главе, что Отец отдал весь суд Сыну. И в этом самом мощном заявлении, которое должно быть потрясло умы слушавших Его людей, Иисус сказал, «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни,

христиане, отделавшие зло воскресение осуждения. Первое воскресение Иисус называет воскресением жизни, второе – воскресением проклятия. Иисус даже делает заявление в 25 стихе. «Наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут». Он утверждал, что обладает силой воскрешения. Он своей собственной силой доставит тела неспасенных мертвецов к великому белому престолу. От лица его бежало небо и земля. И вот где земля, какой мы ее знаем, исчезнет. Она была возрождена в чудесном царстве. В 9 стихе она уничтожена на суде, а в 11 стихе она совсем исчезает. И не нашлось им места. Нет больше ни земли, нет больше ни земли, ни неба, какими мы их знаем. И Иоанн говорит со страхом: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». Это суд. Вы скажете: «Ну, как же их будут судить?» Послушайте, и книги раскрыты были, книги были открыты. 13 стих, смотрите. «И отдало море мертвых, которые были в нем». Это тела. Так и должно быть. Люди, которые утонули. Смерть и ад отдали мертвых. Это могила. Смерть и Гадес – место обитания духов неправедных. Отдали мертвых, которые были в них. И вот их духи соединились с их воскресшими телами, и судим был каждый по своим что? Делам. Вы возразите: «Никто же не может спасти своими делами». Верно. Но если вы не верите в Иисуса Христа, что у вас осталось, чтобы похвалить себя? Дела. И разве Бог не является справедливым Богом? Поэтому Бог постоянно вел запись дел каждого человека на случай, если кто из них окажется совершенным. И книги раскрыты были, 12 стих. Бог вел идеальную запись о делах каждого человека. Почему? Если вы собираетесь пойти на суд и заявить, что этот человек виновен, вам лучше иметь при себе что? Доказательства. И все документы здесь будут открыты. Это собрание всех обреченных. И там судят по их делам, как сказано в Римлянам 3:20, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:9. Делами спастись невозможно. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас». Никто никогда не спасался делами, не так ли? Не имеет значения, насколько вы хороши. Бог будет вести учет ваших дел, и никому это не удастся сделать. Посмотрите на конец 12 стиха. «И открылась иная книга». О, мы так рады за эту книгу, которая есть книга жизни. «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Вы спрашиваете, что это за книга жизни? Она упоминается в другом месте. Послушайте, что сказано о ней в Откровении 17:8. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, послушайте, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». Чья это книга жизни? Книга жизни у Агнца. Вы спросите, как вы попали в эту книгу? Как получилось, что ваше имя попало в эту книгу? Есть только один путь. Петр сказал: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». И что же это было имя? Имя Иисуса. Вера в Иисуса Христа означает, что ваше имя было записано в книге жизни. Если вашего имени нет в книге жизни, тогда вас будут судить по вашим делам, и ни один человек никогда не будет оправдан своими делами. Никто никогда не сможет сказать, что Бог отправил его в ад. Никто никогда не сможет сказать, что Бог проклял его душу. В Евангелии от Матфея 25:41 Иисус сказал: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Послушайте, уготованный дьяволу и его ангелам. Ад даже никогда не был уготован для людей. Бог не желает, чтобы что? Чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. В 14 стихе говорится: «И смерть, и ад». Теперь это Гадес. Были ввергнуты в озеро огненное. Видите ли, Гадес, о котором мы говорили, сейчас просто ввергнут в вечный ад. А в 15 стихе что мы можем сказать? «Всякий, кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро огненное». Вы скажете: «Это меня беспокоит». Что ж, нас это тоже беспокоит. Нам больно даже изучать об этом. Это причиняет нам боль, потому что нам не нравится думать о людях, отправляющихся в озеро огненное. Но это написано здесь, не так ли? Это здесь. В заключение я приведу слова Иисуса.
Послушайте его слова. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, послушайте, и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». Все, что вам нужно сделать, это услышать Сына и поверить. И Бог занесет ваше имя в книгу жизни.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: «И сказал Господь Моисею, говоря:
2: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером – Пасха Господня. И в 15-й день того же месяца – праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте».
1: «И сказал Господь Моисею, говоря:
2: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока, однолетних, и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов без порока. Да будет это во всесожжение Господу, и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную вместе с хлебом первого плода. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святынею Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ в сей день. Священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш».
1: «И сказал Господь Моисею, говоря:
2: «Скажи сынам Израилевым: в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу».
1: «И сказал Господь Моисею, говоря:
2: Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицем Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя. И смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера десятого дня месяца празднуйте субботу вашу.
1: И сказал Господь Моисею, говоря:
2: «Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же седьмого месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В первый день священное собрание. Никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияния, каждое в свой день, кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой, и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш.
1: И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних.

Момент истины. Практическое богословие. До обращения все мы являлись рабами греха. Нас ожидал ад, справедливый суд Бога и озеро огненное. Хотя мы были рабами греха и дьявола, не стоит думать, будто выкуп Христос заплатил сатане. Враг душ человеческих не был оскорблен нашим непослушанием Богу, поэтому не мог желать расплаты за грехи людей. Ему было выгодно, чтобы наши грехи оставались неискупленными. Отвечая на вопрос, кому был заплачен выкуп, мы можем сказать «никому». Ни Богу, потому что Бог не держал нас в оковах греха, ни тем более дьяволу. Христос принес себя в жертву умилостивления Богу и выкупил нас из рабства греха. На кресте Иисус был наказан Отцом вместо верующих. Он полностью принял на себя весь гнев Отца вместо нас. Но почему же Бог решил искупить Церковь? Причина этого заключена не в самих искупленных, а в Боге. Искупление совершено по богатству благодати Божьей. Безграничная, изобильная благодать Бога – вот причина искупления верующих от рабства греха. Бесконечно любящий и щедрый Бог дарует прощение грехов тем, за кого Христос заплатил на кресте. Грехи неверующих будут наказаны в вечности, а мы получаем помилование только потому, что за наши беззакония Иисус принял наказание. Альтернативы такому спасению не существует.

0: Голос мудрости.
1: Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога, милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «За что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но также из язычников».

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Радио для каждого.
2: Книга Иова. Глава 3. Проклят день, когда я родился. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов:
3: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы за то, что не затворила двери чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал. Спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром, или как выкидыш сокрытый. Я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою, которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье.

0: Молитва пуритан.
1: Самопознание. Испытывающий сердца, день для меня проходит хорошо, когда ты даешь мне видеть, пусть и отчасти, каков я есть на самом деле. Грех — мое величайшее зло, ты же мое величайшее благо. У меня есть причина ненавидеть себя, а не искать себе славы, ибо я не желаю хвалить свое болото. Моя страна, моя семья, моя церковь страдают из-за моих грехов, ибо грешники навлекают суд на себя и ближних своих. Полагая, что грехи — суть нечто маловажное, или что Бог не гневается на них. Не дай мне брать пример с других добрых людей, полагая, что я добрый, ибо похож на них. Ибо добрые люди не так добры, как того желаешь ты. Они не всегда последовательны, не всегда следуют святости, не всегда находят вечное благо в жестоких бедствиях. Научи меня отличать добро от зла. Ведь я могу считать, что нечто является добром, тогда как в действительности это зло. Научи меня понимать, что нечто вполне законное может порождать злые деяния. Даруй мне благодать помнить о своих нуждах, о том, что я недостаточно хорошо знаю Твою волю, открытую в Священном Писании, что недостает мудрости, чтобы вести за собой других людей, что каждый день я должен приносить покаяние. И если я не делаю этого, ты отдаляешься от меня. О том, что я должен пребывать в духе молитвы, о том, что слова мои должны быть исполнены любви, о необходимости ревновать о твоей славе, а не искать своей воли, о том, что призван радоваться тебе и твоей воле, любя ближних. И не дай жить вдали от вечного источника божественных благ, никогда не касаясь вечной весны, но дай всегда черпать воду жизни свыше.

Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.

Ричард Бакстер. О пренебрежении публичных богослужений. Вы должны стремиться помочь людям извлекать пользу из публичных богослужений. Как слышать без проповедующего? Римлянам 10:14. Как много душ спасается в результате служения Слова? Каким благородным и благословенным делом оно является? Насколько оно выше, чем лечение физических тел? Как много доброго может сделать проповедник, если будет увещевать молодых людей учиться и становиться служителями, чтобы приносить обильный плод? Как важно убеждать людей почитать служителей как посланников Божьих, которые трудятся среди них. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой. 1 Фессалоникийцам 5:12-13. Давайте теперь узнаем, каковы причины пренебрежения этим долгом и какие препятствия присутствуют на пути его выполнения. Первое препятствие – это грех и вина. Если мы сами не увлечены небесными блаженствами, как можем побудить кого-то, чтобы другие искренне стремились к тому же? Те, кто не чувствует свою нужду во Христе и работе Духа, как могут они обнаружить что-то в других? Они виновны в грехах, которые должны обличать, и им стыдно это делать. Еще одна причина – неверность человеческих сердец. Если мы действительно верим, что все невозрожденные нечестивые будут вечно мучиться, как можем не говорить об этом, не плакать и не умолять, особенно если это наши родные и друзья? Таким образом, если нам самим недостает веры, неверность эта будет заглушать благодать Божию. О, христианин! Если ты истинно считаешь, что грешные соседи, жена, муж или ребенок будут вечно в аду –

пораженный грехом и плененный сатаной, не желает помочь себе. Но и мы подчас не хотим помочь из-за недостатка любви и сострадания. Если бы Бог не услышал крик нашей нищеты и слабости, прежде чем Он услышал крик наших молитв и не был тронут в жалости своей, прежде чем Он был тронут нашей настойчивостью в прошении, мы бы так и были бы сейчас рабами сатаны. Вы будете молиться Богу за них, чтобы открылись глаза их, а сердце обратилось. Но почему не стремитесь обратить их, если так желаете сего? Если вы увидите, что ваш ближний упал в яму, то будете не только молиться Богу, но и протянете руку, чтобы помочь им. А если не сделаете этого, не будете ли порицаемы за грех жестокости и лицемерия? Это верно как для души, так и для тела. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? 1 Иоанна 3:17. Нам также препятствует наше желание угождать людям. Нам так хочется быть в почете и любви у людей, что мы можем пренебречь нашим долгом обличения и увещевания. Глуп и неверен тот врач, который позволит больному человеку умереть из-за страха побеспокоить его. Если наши друзья гибнут, мы сделаем все, чтобы спасти их, даже причинив им кратковременную боль. И все же, когда они близки к спасению, мы не напугаем их перспективой быть осужденными, не оставим их в безумии их, чтобы только не обидеть. Как мы можем быть христианами и одновременно любить славу человеческую более, нежели славу Божию? Скажем, вместе с апостолом Павлом: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сегодня очень интересная у нас тема. Я буду проповедовать о смерти. Это одна из тем, которые касаются чаще всего только на похоронах, а так как на похоронах мало времени, там обычно по много людей говорят и очень коротко, то о смерти толком и не говорят. Но Библия говорит об этом. И поэтому мы сегодня коснемся этого вопроса, коснемся детально. Я встречал некоторых старичков, которые говорят, у нас есть классы ко всему. Есть классы по воспитанию детей, есть классы, как жениться, есть классы по финансам. Но почему нет класса, как умирать? Действительно, серьезный вопрос для тех людей, которые думают о будущем, думают о смерти. Они, естественно, задают себе вопрос. Это очень такая большая реальность, значительная реальность жизни. Так вот, сегодня мы будем говорить о смерти Авраама. И очень хорошая возможность в связи с этим посмотреть на то, что Библия говорит о нем и что Библия говорит об этом очень значительном вопросе жизни. Слово «смерть» появляется уже во второй главе. Во второй главе книги «Бытие», помните, вторая глава, 17 стих, Бог предупреждает Адама об опасности греха, и он говорит следующее. «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Первый раз прозвучало слово «смерть», и Адам, конечно же, воспринимая его, не совсем понимал, о чем идет речь. Он никогда не видел, что это такое, он не понимал, в чем она заключается. Позже, когда первые люди согрешили, вкусив запретный плод, Бог, объясняя последствия грехопадения, раскрывая людям последствия того, куда они себя поместили или к чему они пришли, он говорит, среди прочего, следующее. 3 глава, 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Это конкретное указание на смерть. В этот момент Адам и Ева уже пережили духовную смерть. То есть они уже пережили разделение с Богом, как с источником жизни, источником всякого блага, источником гармонии, сердечного мира, источником всякого благополучия, которое окружает их. И с этого времени они начали ощущать это действие, они начали ощущать тление, это боль, скорби различные. Еще немного, если мы посмотрим чуть позже после этого, скорее всего, через несколько десятилетий, люди стали свидетелями первой физической смерти. Когда Каин, сын Адама и Евы, убивает своего брата Авеля, и в этот момент Адам и Ева видят, что это значит. Они первый раз встречаются с реальной физической смертью. И вот с этого момента смерть выходит на арену. Физическая смерть выходит на арену, и она начинает косить всех людей подряд. Если у вас открыта Библия, мы сейчас на 25 главе Бытия. Перелистните, пожалуйста, назад и посмотрите 5 главу. Мы ее читали, мы ее изучали уже, но я хотел бы вместе с вами посмотреть вот сейчас на нее, на вот этот список. Там приведен список имен, список людей, которые жили. И как все в Библии не просто так, этот список тоже не просто так. Посмотрите, что о каждом из этих людей, которые названы, перечислены в этом списке, сказано две вещи. Сказано о том, что он родился, и он умер. Посмотрите, это 5 глава. Если мы посмотрим на 4 главу, в 4 главе описано то, как первая смерть появилась. То есть Каин убивает Авеля, и дальше Каин ужасно боится, что его тоже убьют. Но дальше в 5 главе перечисляется, что абсолютно каждый человек, посмотрите, 5 стих, всех дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. И дальше читаем 8 стих. Всех дней Сифова было 912 лет, и он умер. И дальше читаем, посмотрите, 11 стих. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. И вот там, независимо от того, сколько лет люди прожили, заканчивается все это вот этой одной неизбежной точкой, и он умер. То есть вот этот список дан здесь для того, чтобы показать, что вот то, о чем Бог предупреждал Адама и Еву во второй главе, когда он говорил «смертью умрешь», вот это слово, оно в действительности правда, это то, что действует, и это то, что приводит каждого человека к неизбежной реальности смерти. Сколько бы люди ни жили, кроме одного здесь человека – Енох. Енох ходил перед Богом и не стало его. Это исключение, на которое все обращают внимание, что вот исключение здесь. Теперь посмотрите 6 глава. 6, 7, 8 главы книги Бытие. Здесь тоже говорится о смерти, но здесь говорится о смерти в гигантском масштабе. Здесь потоп уничтожил миллионы людей сразу. Конечно, когда люди читают об этом, когда мы читаем об этом, ужас наполняет наши сердца. Когда мы смотрим, ну, представьте себе, жило, мы не знаем, сколько там миллионов людей, но миллионы жили тогда людей. Вот. И все вот эти миллионы людей одновременно были уничтожены. Но это, знаете, немножечко не совсем точно сориентированные чувства. Почему? Потому что все эти миллионы людей рано или поздно все равно бы умерли. Нас ужасает только одновременная смерть множества людей. Я помню, когда, помните этот теракт в Нью-Йорке в 2001 году, когда 3000 человек погибло сразу. И это, конечно, все человечество привело в ужас. Но в те же самые дни я читал данные о том, что в Соединенных Штатах каждый день умирает больше. И никто не бьет тревогу. Никто не паникует по этому поводу. То есть каждый, я не помню точные цифры, но тысячи людей в день умирают. Мы просто к этому привыкаем. Мы привыкли к тому, что смерть в действительности – это неизбежная реальность для каждого человека. Призвание Авраама начинает новую эпоху в книге Бытия. И когда Бог призывает Авраама, когда описание Моисея начинает описание жизни Авраама, здесь начало новой эпохи – это эпоха верующих людей. Авраам – отец всех верующих. И Авраам, как человек верующий, как человек, который знает Бога, имеет гармоничные отношения с Богом, он показывает нам пример того, что значит жить в гармонии с Богом, что значит жить, отличаясь от всех тех, которые находятся в состоянии противления, противостояния с Богом. И вот здесь указана не только жизнь Авраама, не только многочисленные благословения, которые он переживал в жизни, но и здесь показано и решение главной проблемы греха, это проблемы смерти, и как она проявлялась в жизни этого удивительного человека. Мы посмотрим сегодня на некоторые стихи из 25 главы Бытия, но до того давайте посмотрим на общую картину того, что Бог делает с решением проблемы смерти через Авраама. Я хочу посмотреть вначале на послание к евреям, 2 глава, 14-14 стиха. Здесь одновременно упоминается Авраам и решение проблемы смерти. 14 стих говорится об Иисусе Христе и сказано так. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Заметьте, это послание к евреям, это уже окончание Нового Завета, и вот в этом месте подводится итог И здесь очень яркое, сконцентрированное описание вот той цели, которую Бог реализовал, начиная свою работу, вот начал с Авраама и приходит к этой финальной точке. Несколько вещей здесь в этом тексте очень важны. Посмотрите, здесь сказано, что Христос принял плоть и кровь, Он воспринял онные, то есть Христос стал человеком. И Он сделал это для очень важной цели, для того, чтобы смертью, то есть своей собственной смертью, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть дьявол, он после грехопадения получил этот мощный инструмент, смерть, которая свирепствует, которая активно косит всех, абсолютно всех людей, которые живут здесь на земле. И вот здесь мы читаем это очень важное объяснение того, каким образом Иисус Христос побеждает смерть. Обратите внимание, чтобы смертью, то есть Он своей собственной смертью избавляет всех тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И здесь Он подчеркивает очень важную деталь. «Ибо не ангелов восприемлет Он», то есть Бог, «но восприемлет семя Авраамова». Это началось еще вот тогда. Еще тогда, когда Бог призывает Авраама, начинается этот гигантский план, который реализуется в конце концов в Иисусе Христе. То есть семя – это Иисус Христос, но семя, которому пришло весь вот это, все это поколение потомков Авраамовых, которое привело к победе над смертью. То есть приняв на себя человеческий грех, и Иисус Христос понес на себе его наказание, Он победил власть смерти над теми людьми, которые, доверив Ему самого себя, будут сокрыты в Иисусе Христе. И вот эта победа, которая совершена на Голгофском кресте и в воскресении Иисуса Христа, она заложила основание для окончательной победы. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 15 глава, 22 стих, здесь сказано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». То есть семя Авраамова, Иисус Христос, Он победил смерть в воскресении. Вот, и написано дальше «потом Христовы». То есть вот это гарантирует эту же победу, гарантирует воскресение всем тем, кто Христовы, кто принадлежит Христу. Это произойдет в пришествии Его. Дальше написано следующее: «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царство, доколе не изложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть». То есть, заметьте, Иисус Христос побеждает смерть на Голгофском кресте, но Он еще оставляет ее действующей здесь, как инструмент, который необходим, который еще играет свою определенную роль здесь на земле, которая все равно приводит к Его этой гигантской цели, когда Он упразднит всякое начальство и всякую власть, и всякую силу. Но эта победа семени Авраама, она началось еще вот тогда, еще в тот момент, и мы видим, как это изменило отношение к смерти, когда мы читаем описание смерти Авраама. Давайте мы посмотрим 25 главу Бытия, и мы будем читать с 7 стиха по 11. «Дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой, насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпелы, на поле Ефрона, сына Цахара Хитиянина, который против Мамре, на поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беер-Лахай-Рой». Несколько элементов этого описания, они привлекают наше внимание, которые говорят об особенностях смерти верующего человека. и они помогают нам сформировать правильное отношение к смерти, правильное понимание этого очень значительного явления. В этом одно из отличий верующих людей, что они не только умеют правильно жить, но они имеют правильный подход к смерти, правильный подход к переходу. Мы посмотрим на эти детали. Три вещи, которые здесь бросаются в глаза. Самое первое. Смерть – это завершение земной жизни. Это, казалось бы, очевидное явление. Тем не менее, люди, большинство людей на Земле, они живут так, как будто их земная жизнь не будет завершена. То есть они не думают о смерти. О смерти неудобно думать, неприятно думать, и поэтому эти мысли всегда отодвигают дальше и дальше. Тем не менее, здесь очень ясно сказано, что несмотря на то, что этот человек верующий, несмотря на то, что Бог его призвал, несмотря на то, что Бог дал ему огромные, важные обетования на его жизнь, здесь сказано следующее. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет, и скончался Авраам и умер. Как я уже сказал, у каждого из нас есть свое представление о том, что же Бог должен сделать с нами. Ну, например, что мы не должны болеть, некоторые думают. Некоторые, мне, кстати, позвонил один родственник, неверующий родственник из другой страны, и говорит, ну вот как-то так вот, не знаю даже, как это, вот вы ж такие боговерующие, вы ж такие хорошие люди, но вы-то в аварию не должны попадать. Вот такое представление, он очень с уважением большим к нам относится, но вот у людей есть такое представление, что если верующий человек, то он, ну, как-то должен бы, ну, наверное, в раю сразу жить. Но вот здесь приводится ясное писание. Прожил Авраам 175 лет и скончался Авраам и умер. Речь идет вот о чем. Верующие люди знают реальность физической смерти. Они не строят иллюзии относительно его. Они не живут так, как будто смерти не настанет. Они знают, что это реальность, и они не боятся этой реальности. В этом главное отличие верующих людей. У неверующих все по-другому. Живя с землей и земным, эти люди воспринимают смерть как окончательную угрозу, которая лишает их абсолютно всего. Вот почему практически все диктаторы или все великие властители мира сего производили какие-то научные исследования для того, чтобы разработать какой-то эликсир молодости, какое-то средство, которое позволило бы, ну, если не сделать их жизнь вечной, то хотя бы продлить ее как можно дольше. То есть бросают туда лучшие силы, лучшие умы над этим работают. Почему? Потому что вот эта земная жизнь – это все, что у них есть. Потому что смерть для них – это такое явление, которое абсолютно лишает их совершенно всего. Но, несмотря на все эти усилия, никому так и не удалось решить эту проблему. Рано или поздно все они, эти диктаторы, умерли. И те, которые сегодня разрабатывают такие вакцины или такие разные средства, которые пытаются найти, и они умрут. Как это не неприятно им слушать? Это абсолютно неизбежная реальность жизни. Писание об этом говорит очень ясно. Посмотрите еще раз Евреям 9 глава, теперь уже 27 стих. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Смерть неестественна для нас, нам не хочется о ней думать, мы живем для того, чтобы жить, и все это отодвигается на где-то в дальнюю сторону, о чем ну, неприятно думать. Но вот здесь написано абсолютно точно, как человеком положено однажды умереть. То есть у каждого человека есть своя точка, положенная Богом. Очень интересно, мы только что читали 5 главу Бытия, и там перечисляются люди, которые прожили 900 с лишним лет. Об Аврааме сказано, посмотрите еще раз 7 стих, дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. Конечно, мы сегодня с нашей точки зрения смотрим, 175 лет, ничего себе, дедушка. То есть он пожил так хорошо. Но если он смотрит на Адама и на тех, которые жили вот еще, даже на Ноя, то он умер достаточно молодым, если посмотреть в сравнении. Но речь идет, посмотрите, пожалуйста, на список людей, которые даже вот в Новом, вернее, в Ветхом Завете, в Новом Завете, в истории христианства, Бог определил разные сроки. Помните, сколько прожила Сара? 137. Если посмотрим на Моисея, 120. Если посмотрим Давид, 70. Если будем двигаться дальше, апостол Павел, около 60. Если посмотрим на историю, вот уже более близкую к нам, Лютер прожил 62 года. Кальвин прожил 54. Ну, наверное, самая значимая фигура — Иисус Христос. 33,5. Вот что значит слова «положено однажды умереть». То есть есть положенная Богом точка. И нам нужно признать эту реальность. Ибо положено Богом однажды умереть. То есть есть определенная точка. В Деяниях апостола описана проповедь апостола Павла в Афинах, когда он обращается к этим философам. И вот среди прочего он говорит там следующее. 17 глава Деяния апостолов, 26 стих. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Есть такая фраза, возможно, вы слышали, которую люди используют, когда кто-то умирает молодым, или когда молодые умирают, говорят, как безвременно ушел. Безвременная смерть. Но эта фраза – это субъективное человеческое ощущение. В Божьей всей системе планирования нет понятия безвременно. У него все определенные времена и пределы, причем предопределенные. Это то, что было запланировано за много-много тысячелетий до того. Есть определенное время для каждого из нас, для каждого человека. Время, определенное Богом. Причем это время определено для чего? Чтобы они, люди, искали Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли? То есть жизненный путь каждого человека строго определен Господом. И он запланирован еще в вечности. Вот как пишет об этом Давид, 138-й Псалом, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Заметьте, Давид очень ясно говорит, «В книге записаны все дни, каждый день для меня назначены». Тогда, когда ни одного еще не было, то есть Бог назначил свое время для каждого человека. Аврааму 175 лет. В этом преимущество верующих людей. Мы знаем, что наша жизнь от начала и до конца определена Господом. Бог определил дату нашего рождения, Бог определил дату нашей смерти. Мы не знаем, почему Бог одним дает один промежуток времени, другим людям дает разные мерки, то есть они живут больше или меньше, но в Божьем плане каждая смерть своевременная, каждая смерть точно выверена в соответствии с наилучшим возможным результатом. Верующие люди, когда они теряют своих близких, когда близкие умирают, верующие скорбят. Мы говорили о ситуации, когда Авраам хоронил свою жену. Помните, там написано, указано, что он рыдал и что он оплакивал. То есть было место для выражения его личной печали, скорби, и потом он устроил специальную церемонию оплакивания для того, чтобы подчеркнуть, отметить, чтобы разделить эту скорбь. Верующие люди скорбят, потому что они терпят утрату. Вот тот, кто был рядом с ними, больше не будет. И вот это вызывает скорбь. Но вместе с тем верующие люди ясно понимают, что это вот Бог дал этого человека на такой-то период времени. Этот человек выполнил свое предназначение. в Божьих глазах. Вот именно об этом говорит история смерти Авраама. Это первый человек, отец всех верующих, и о нем очень ясно сказано, не строится иллюзий, что он будет жить вечно, что он, ну, хотя бы больше Адама прожить бы должен бы. Нет, Бог определяет определенное время, и ясно написано, и скончался Авраам, и умер. Но кроме этого, здесь есть еще одна важная, не менее важная деталь, которая говорит нам о том, что смерть – это измерение жизни, или же земной жизни, или же подведение итогов. Посмотрите 8 стих. «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью». Слово «насыщенной жизнью» может точнее быть переведено как «удовлетворенной жизнью». То есть он прожил жизнь, и вот за эту жизнь он что-то сделал, что-то Бог позволил ему в чем-то поучаствовать, что теперь вот, когда он приходит к этому концу, к этой точке, финальной точке, он смотрит назад, и он говорит, хорошо, я удовлетворен тем, что было. Вот это вот описание жизни и смерти верующего человека. Человек, который удовлетворен тем, что происходит в этой жизни. Жизнь каждого человека имеет определенную цель. Вот все мы для чего-то живем. Все мы для чего-то поднимаемся с постели. Все мы для чего-то идем на работу. Все мы для чего-то какой-то мотивацией движимы, когда мы делаем что-либо вообще в нашей жизни, принимаем какие-то решения. Так вот, мы все в результате того, что мы делаем, мы можем достичь результата, который нас удовлетворит или же будет удовлетворительным с точки зрения подведения итогов жизни. Или же нет. Или же наоборот будет просто потерянная жизнь. Помните в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, где сказано о том, что одни строят из золота, серебра, драгоценных камней, а другие из дерева, сена, соломы? Вот, и написано, что день тот испадает, и все сгорит. То есть люди что-то делали, что-то строили, что-то производили, но потом человек смотрит назад. И вот эта история говорит о том, что будет тот день у каждого из нас, когда мы смотрим назад, и когда мы уже не можем переделать. Вы знаете, время – это тот ресурс, который нельзя повторить. Деньги можно повторить. Допустим, вы вложили деньги куда-то и потеряли. Вы можете их еще раз заработать. У вас еще могут быть деньги, которые, если Бог даст здоровье и все нормально, вы еще раз можете их куда-то точнее вложить, научившись. Но когда время потеряно, время уже, вот тот день уже не вернешь. Сегодня будет новый день, который по мере того, как мы приближаемся к смерти, потихонечку уменьшает копилку наших дней вообще. Это то, что не возвращаем. И вот когда человек проживает свое время, вот эта история Авраама говорит о том, что неизбежно будет та точка, когда мы посмотрим назад. И когда мы должны будем, не только мы, а Бог даст оценку тому, что происходило в это время. К сожалению, большинство людей на земле вкладывают свою жизнь так, что смерть становится для них величайшим разочарованием. Вот как об этом говорил Иисус Христос. Евангелие Луки, 12 глава, 15 стих, написано следующее. «Притом сказал, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имени». Дальше говорит притчу. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный. Почему безумный? Потому что в эту ночь душу твою возьмут, у тебя кому же достанется все? То есть этот человек делает ставку на земные вещи, которые кажутся ценными ему на данный момент. И Бог обращается к нему и говорит, с точки зрения того, что ты в любой момент можешь умереть, это безумие, это очень неумно. это очень неумное вложение. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть трагедия этого человека в том, что он жил так, как будто жизнь на земле, его жизнь на земле вечна. К большому сожалению, так живут многие. К сожалению, даже многие верующие люди. Когда мы говорим за нас, за верующих людей, Иисус Христос в Евангелии от Матфея приводит еще немножко более точное направление подхода вот ко времени, к тому, к уходящей жизни, жизни, которая постоянно утекает из нас. 6 глава Евангелия Матфея, 19 стих, мы читаем: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть у верующих людей есть удивительные привилегии вкладывать свои дни в то, что будет существовать вечно. И вот тогда, подходя к смерти, в каком бы возрасте она ни была, человек смотрит назад, и человек может увидеть вот это удовлетворение, которое становится результатом того, как он смотрит на свою жизнь с точки зрения вечности. Это то, что касается нашего уподобления Иисусу Христу прежде всего. Второе послание Коринфянам, 4 глава, где апостол Павел говорит о своей надвигающейся смерти. Он еще далек был от того времени, когда он умрет. Но он смотрит реально, физически смотрит в реальной смерти и пишет следующее. Посмотрите, это 4 глава, мы читаем с 13 стиха. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Заметьте, вложение дней апостолом Павлом. Он говорит: «С каждым днем мой внешний человек тлеет». Каждый день приближает нас к смерти. Вот сегодня новый день, мы на один день ближе к смерти. Это реальность, о которой апостол очень хорошо понимал, он был в курсе дела, что это именно так происходит. Он говорит: если внешне наш человек тлеет, но, говорит, но внутренний с каждым днем обновляется. Вот преимущество верующего человека. Вот что мы приобретаем каждый день. Посмотрите, ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временное, а невидимое вечное. То есть он живет, реально ощущая с каждым днем славу Иисуса Христа в большей мере, проявляющуюся через его личность, через его характер. Кроме того, когда мы говорим о том, что значит собирать себе сокровища на небе, это прежде всего преображение нашей души, нашего характера в характер Христа. Это спасение душ людей, которые будут спасены вечно. И это преображение этих душ в характер Иисуса Христа, в том, чтобы они проявляли славу Иисуса Христа больше и больше. И через все это созидание церкви. Вот что значит собирать себе сокровища на небе. В этом вопросе мы становимся проводниками Божьего творчества в наивысшем значении этого слова. Мы работаем вместе с Ним. Не сами по себе. Не те, кто утверждает самих себя или удовлетворяет самих себя. А мы живем с Ним, мы живем для Него, мы работаем на Него, мы соучастники Его гигантского творческого процесса, изменяющего души, спасающие их, делающие их красивыми в Иисусе Христе, наполняющие их славой настоящей. Вот это смысл, это наивысшая цель, которая возможна в жизни людей. Это то, для чего люди изначально были созданы. И в этом окончательный смысл веры. Доверяя Богу, человек приходит в гармонию с Богом, Это позволяет ему жить Божьими целями, быть движимым Его желанием или Его волей и быть соучастником Его дела. В жизни Авраама, как отца всех верующих, это было проявлено очень ярко. Доверяя Богу, Авраам стал праотцом еврейского народа, который стал инструментом для того, чтобы пришел Мессия и совершил искупление всего человечества. Живя верой в эти Божьи обетования, Авраам не полностью понимал, как это будет. У него не было полной картины развития плана искупления, но доверие Богу, тем не менее, позволило ему стать соучастником чего-то, что будет существовать вечно. Еще раз в послании к евреям мы обратимся. Здесь много сказано об Аврааме. 11 глава. Ясно подчеркнуто, что именно вера Авраама позволила ему стать соучастником великого Божьего дела. Посмотрите, верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Заметьте, важный вопрос здесь не столько наличие веры, сколько действие веры. Посмотрите, верою он повиновался призванию идти, и верой он обитал в земле обетованной. В этом смысл жизни каждого из нас. Каждому из нас рано или поздно надлежит предстать перед Господом. И вот вопрос здесь, предстанем ли мы перед Ним удовлетворенными, как это произошло с Авраамом. 2 Коринфянам, 5 глава, 9 стих, апостол Павел очень конкретно об этом говорит. Поэтому ревностно стараемся, он описывает себя, свою команду, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. То есть он говорит, я стараюсь жить для Христа. Дальше пишет, почему? Потому что всем нам должно явиться предсудилище Христу, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Несколько очень важных вещей. Во-первых, он говорит, что все мы однажды предстанем предсудилищем Христу. То есть речь идет о верующих людях. Это судилище, это место определения наград или подведения итогов жизни. Здесь ясно сказано, что жизнь верующих людей может быть вложена в доброе или в худое. О верующих людях здесь идет речь. Доброе или худое. И еще одна важная деталь здесь. Посмотрите, здесь очень ясно сказано, что он делал, живя в теле. То есть это то, что сделало до смерти. Вот почему смерть – это очень важный элемент. Потому что это черта, за которой все меняется, перейдя которую уже нет возможности изменить все то, что было вот там до того. Здесь на земле, в физическом теле, у нас есть возможность делать то, что будет иметь смысл в вечности. Друзья, в этом смысле вера играет колоссальную роль. Почему? Потому что тогда, когда люди перейдут в вечность, тогда написано, увидим его, как он есть, тогда вера уже не нужна. Написано о том, что и надежда, и вера, они вот до определенной черты, любовь там останется, а любовь из них больше. Вера тогда уже не нужна будет. А вот именно вера и определяет силу и качество и красоту жизни христианина, жизни верующего человека, которая благодаря вот этому действию сотрудничества с Богом создает основание для того, чтобы, смотрите, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Апостол Павел когда-то подводил итоги своей жизни. Вы помните второе послание к Тимофею, он находится в римской тюрьме, он понимает, что, скорее всего, он из нее не выйдет уже, его казнят. Он пишет о своей жизни, посмотрите, уверенно и твердо. Как мы говорили, он прожил около 60 лет всего. Но посмотрите, это не 175, как Авраам. Посмотри, что он пишет. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день он, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. То есть, смотрите, подобно Аврааму, Павел смотрит на свою прошедшую жизнь с удовлетворением. И он отмечает, он говорит, подвигом добрым я подвязался. То есть на протяжении нескольких десятилетий он был активным участником духовной брани, Божьей брани. Брань за души человеческие, брань за спасение людей, брань за основание церквей, брань за распространение дела Евангелия. Подвиг, подвигом добрым. Подвигом добрым я подвязался. Дальше посмотрите, он говорит, течение совершило. То есть у каждого из нас есть определенные пределы, определенная дистанция, которую Бог определил нам пройти. И когда мы смотрим на эту дистанцию, мы потом смотрим назад, и мы смотрим на годы прожитые. Очень интересно, что для апостола Павла это было очень важная последняя характеристика. Он говорит, течение совершил, веру сохранил. Вера здесь не в смысле того, что он боялся, что он станет неверующим. Нет. Здесь в смысле того, что он до конца действовал по вере. Он до конца жил в гармонии с Богом. Он до конца искал Божьего. И вот это то, что делает вложение нашего времени эффективным. Это то, что делает нашу жизнь, нас делает удовлетворенными, когда мы смотрим на жизнь. И теперь готовится ему венец правды. Эта небесная награда, она связана со степенью отражения славы Христа в нашей жизни. Как я уже говорил, это наш характер и наше соучастие в том, что он делает. Это касается каждого человека, написано, ну и всем возлюбившим явление его. Как я уже сказал, у разных людей разный период жизни отмечен. Каждому или отмерен Богом. У каждого человека разные возможности. Кто-то живет сегодня на Западе, кто-то в странах третьего мира, кто-то где-то совершенно далеко, в каких-то деревнях. Это каждому абсолютно человеку. Я вспоминаю свою маму. Она умерла в 52 года. По человеческим меркам очень рано. Когда я сейчас смотрю на ее жизнь, я вижу, что когда она предстала перед Господом, это точно... Она была удовлетворена. Она прожила свою жизнь, она стала соучастницей Божьего дела во многих сферах. Она была верной женой, которая поддерживала

который был в тюрьме за дело Евангелия. Кроме того, она воспитала четырех детей. Все они выросли верующими. Все они любят Господа. Все они любят церковь. Все они вкладывают свою жизнь в служение. Это большое дело. Это то, что дает удовлетворение. Кроме того, на протяжении многих лет она активно участвовала в служении церкви. Делала, что могла. Вела музыкальное служение когда-то. Занималась, участвовала в служении печати или переписывала книги, с которых потом печатали другие книги. То есть, с одной стороны, 52 года – это очень мало. Но, с другой стороны, это за эти годы было сделано очень много для вечности. И это, друзья мои, определяет конечный смысл жизни. Жизни каждого из нас. Итак, смерть Авраама – это напоминание о подведении итогов жизни каждым из нас. Мы видим здесь две уже вещи. Во-первых, смерть – это неизбежное завершение жизни. Рано или поздно жизнь каждого из нас будет завершена, и нам нужно помнить об этом. Второе. Смерть – это подведение итогов жизни, земной жизни. Это черта, которая определяет границу возможности стать соучастником Божьего дела по вере здесь на земле. Но эта история имеет еще одно измерение. Третье. Смерть – это переход к вечной жизни. О жизни Авраама много говорится в разных местах Писания, как в Ветхом, так и в Новом Заветах. Это, пожалуй, наиболее часто упоминающийся персонаж во всей Библии. Если вы почитаете, вы увидите, очень часто его имя упоминается. Давайте вернемся еще раз в 11 главу послания к евреям, так называемую галерею веры. С 13 стиха здесь сказано: «Все сии умерли в вере». Ключевая точка. Не получив обетований. То есть мы уже говорили о том, что земля так и не принадлежала еще Аврааму, земля, которую Бог пообещал ему, а только издали видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Мы уже говорили об этом немножко раньше, когда касались личности Авраама. На каком-то этапе Авраам понял, что дело, которого призвал его Бог, оно намного больше пределов его земной жизни. Он понимал, что он стоит у истоков чего-то намного большего, чего-то очень грандиозного. И поэтому он фокусировался на вечном. Это и подтверждается в истории смерти Авраама. Посмотрите, пожалуйста, 11 стих. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его». Заметьте, Авраам умер, но дело, которое начал он, оно продолжается. Оно продолжается, потому что Авраам очень ясно понимает, что оно займет несколько тысячелетий, оно займет долгое время, пока будет реализован этот гигантский Божий план. Это и было одним из результатов веры Авраама. Авраам и Сара были похоронены, но Божье дело продолжается, Божье благословение действует в последующих поколениях, чтобы привести к определенному Богу результату. По смерти Авраама Дух Святой много говорит о том, что он продолжает играть значительную роль. Я приведу вам всего лишь несколько текстов из многочисленных, которые говорят в Писании об Аврааме. Исаия, 41 глава, 8 стих, говорится: «А ты, Израиль, это Бог говорит, раб мой Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Заметьте, прошло примерно 1500 лет после того, когда Авраам умер, но Бог продолжает называть его другом, потому что Авраам точно так же реален для него. Иисус Христос говорит об этом в своем разговоре с иудеями, Евангелие от Марка, 12 глава, 26 стих. Он говорит: «А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине, то есть при горящем кусте, сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых».
Очень ясно Иисус говорит о том, что Авраам жив, он наследует вечную жизнь сейчас, он друг Божий.

Божий. В другом месте Иисус свидетельствует о том, что Авраам на небесах знает о его земной миссии. Очень интересно, Иоанна 8 глава 52 стих. Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, что соблюдает слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал, и посмотрите 56 стих: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иисус ясно подчеркивает о реальности вечной жизни Авраама. В притче о богаче и Лазаре сказано о том, что Авраам занимает значительное положение в Божьей семье, вот там, на небесах. Вы помните, когда богач, он просит Авраама послать Лазаря для того, чтобы он засвидетельствовал братьям. Вот посмотрите, как Авраам говорит со властью. То есть Авраам имеет определенное положение, определенный статус вот там, в вечном царстве сегодня. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда сказал Авраам ему: если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Итак, Писание представляет смерть Авраама как переход от жизни земной к жизни вечной, в жизнь безграничного и гармоничного сотрудничества с Богом. Это жизнь, свободная от тяжести, пораженного грехом мира. Это жизнь радости, это жизнь вот этого полноценного ощущения божественного величия и славы. Об этом пророк Исаия говорит так, 57 глава пророка Исаии: «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». Он отходит к миру, он выполнил свою задачу, он прошел свое определенное время, он отходит к миру, и ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Итак, история смерти Авраама позволяет нам сформировать правильное понимание смерти верующих людей. Я хотел бы подчеркнуть несколько выводов. Смерть – это, во-первых, завершение, реальное, неизбежное, естественное завершение земной жизни. Для каждого из нас определенное Богом. У каждого из нас есть отмеренное время, определенная точка, ибо однажды положено каждому из нас, во-первых. Во-вторых, смерть – это подведение итогов жизни, чтобы увидеть, что он делал, живя в теле. Доброе или худое. В-третьих, смерть – это переход от земной жизни, смерть верующего человека, к жизни вечной, к жизни наслаждения в общении с Господом.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною. Да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

Наклонилось небо, звезды задрожали. Это мой отец плакал в небесах. Люди на Голгофе там меня распяли. И святая кровь застыла на руках. Вот солдаты ржавыми гвоздями. У креста рыдает любящая мать. Там священники в сторонке с кулаками.

Сердце рвут на части те, кто на Голгофе громче всех кричал, им сегодня нужно зрелище и власти. А за них я жизнь и кровь свою отдал. Плачьте о себе и о детях ваших, но страдания эти должен я пройти ради вас, родных.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Внешние и обычные средства, через которые Христос дает нам благо искупления, это Его установление, а особенно Слово, Таинство и Молитва. Все они становятся действенными ко спасению для избранных. Матфея 28:19-20. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Деяния, 2 глава. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви».

жизнь, Господь. Ваше дыхание –

0: А во что веришь ты?
1: Фрейдизм. Психологическая концепция начала 20 века. Предложенная австрийским психологом Зигмундом Фрейдом и развившаяся на ее основе учение о психоанализе, основанная на исследованиях глубинных пластов человеческой психики, ставящая в центре внимания бессознательные психические процессы и мотивации. Для понимания этой психологической концепции важными являются следующие гипотезы фрейдизма. Каждое психическое явление имеет определенную причину. Бессознательные процессы играют более значительную роль в формировании мышления и поведения, чем сознательные. Существуют три основные инстанции в организации психической деятельности человека – ид, эго и суперэго, которые объединяют сознание и подсознание человека и проявляются в его поведении. Главным вкладом Зигмунда Фрейда в теорию психоанализа является утверждение, что психика человека состоит из сознательного, подсознательного и бессознательного. Под бессознательным он понимает те элементы психики человека, которые подобны животным инстинктам, а именно многие наши желания и чувства. Бессознательное влияет на сознание человека, проявляясь в снах, оговорках, ошибках и в гипнотическом состоянии. Сознательное же осознанно воспринимается человеком. Это восприятие идет извне и изнутри и представлено нашими чувствами и ощущениями. Состояние осознанности не является длительным процессом и имеет пределы. Бессознательное играет определенную роль в психике человека и объединяет в себе все остальные элементы. В ходе развития своей теории психоанализа Фрейд совершенствует представление о структуре психики личности. Последнее является совокупностью трех элементов – «я», «оно» и «сверхя». Здесь «оно» – это бессознательное глубинное начало, на поверхности которого находится «я». «Я» становится связью между «оно» и внешним миром, измененной частью «оно». Но внутри самого «я» тоже происходит дифференциация. Появляется так называемое «сверх-я» или «идеал-я». Причина неврастенических состояний – конфликт между «я», «оно» и «сверх-я». Человек, по Фрейду, обладает двумя главными инстинктами – самосохранение и размножение. В процессе развития цивилизации инстинкт самосохранения становится не столь важным,

и на первый план выступает инстинкт размножения – либидо. В результате либидо возникают такие человеческие качества, как жестокость, доходящая до агрессивности, лидерство, стремление господствовать, подавлять других людей. Последние годы жизни Зигмунд Фрейд занимался вопросами культуры, общественной жизни и места в ней человека. Обобщая данные психоанализа, Фрейд положил их в основу религиозно-исторических исследований. Наряду с биологическими желаниями ученый рассматривает и социальные. Либидо становится синонимом не только физической любви, но и дружбы, родительской любви и даже патриотизма. В этот период основными движущими силами развития природы и общества являются для него два начала – эрос – позывы жизни и танатос – позывы смерти. В общественной жизни под сверх-я Фрейд понимал совокупность «я» отдельных личностей, членов общества. Противоречие между «я», «оно» и сверх-я также является источником развития культуры, по мнению Фрейда. Культура же – в свою очередь, становится причиной неврозов. Люди испытывают страх перед достижениями цивилизации, так как эти достижения могут быть использованы не в лучших целях. С другой стороны, культура защищает человека от воздействия извне. Если человек выбирает удовольствие в ущерб культуре, он остается без опоры в жизни и может умереть. Если же он предпочитает культуру, то подвергается неврозам. Определиться с выбором человеку помогает примиряющее сверх-я, являющееся в лице сильных личностей и вождей. Что говорит Библия? Священное Писание говорит о том, что Бог есть, и Он – личность, а не проекция человеческих желаний или их подавлений. Он создает и проявляет заботу о творении. Бытие 1-2 главы, Иов 38 глава. Человек, созданный по образу и подобию Божию, вследствие отказа подчиняться закону Божьему, вынужден постоянно строить основания для своей жизни на различных гипотезах и утверждениях, помогающих ему создать видимость смысла жизни и помочь побороть страх смерти, наказание за нарушение Божьих установлений. Послание апостола Павла к римлянам, 1 глава с 18 по 24 стихи. Так живая душа становится психикой, грех начинает называться нарушением общественного табу, а гнетущее понимание бессмысленности жизни вне Бога – как невроз. Всякая очередная психологическая гипотеза скорее не помогает, а только еще больше строит стену непонимания сути человеческой природы. Психология – как наука, изучающая человеческую психику, может помочь понять человека в той или иной мере, но только Бог знает до конца, что происходит в человеческом сердце. Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих. Зачастую люди, обращающиеся к помощи психоаналитиков, пытаются решить насущные для них проблемы понимания себя, своего места в мире или же избавиться от того, что они считают дурной привычкой, Описание называет грехом. Эта помощь может носить как временный характер, так и довольно продолжительный. Но в любом случае, эта помощь не сможет решить двух фундаментальных проблем. Вы так и не поймете, кто вы такой, и не решите проблему греха, которая все еще остается в вас. Для решения обеих проблем есть только один выход – это Иисус Христос. Идентичность христианина основана на союзе со Христом. Когда, с одной стороны, его праведность становится праведностью верующего благодаря его заместительной жертве на Голгофе, а грехи омыты кровью Спасителя и прощены. А с другой стороны, Дух Святой дает силу христианину бороться с последствиями греха в повседневной жизни. Ефесянам 2 глава с 1 по 10 стих. Благодаря победе Христа в нашей жизни есть место не неврозам, а миру, покою и радости. Это утверждение строится на основании того, что сказано в Священном Писании.
Царство Божие есть мир, радость и праведность в Святом Духе. Римлянам 14 глава 17 стих. На том, что благодаря Христу мы можем войти в покой Божий. Послание к евреям 4 глава с 10 по 16 стихи. И иметь уверенность, что ничто не отлучит верующих от любви Божией во Христе. Римлянам 8 глава с 38 по 39 стихи. Призываем вас больше и больше укрепляться в познании Господа нашего Иисуса Христа, что поможет вам яснее видеть истину о Боге, окружающем вас мире и вас самих –

0: Радио «Новая жизнь». Надежда
1: в каждом звуке.
2: Дорогие друзья, мир вам! На радио «Новая жизнь». С вами ведущий Иван у микрофона. Я всех рад приветствовать в этот прекрасный час и день, возможность вместе с вами изучать послание к римлянам. Напомню еще раз, мы находимся в 12 главе послания к римлянам, стих 6, изучаем эту истину о духовных дарах, которые нам открывает Писание. Позвольте, я вам прочитаю текст, который будем мы исследовать, на который будем опираться, и мы принимаем эту истину как вдохновенное Божье Слово. Это богодухновенное Писание, другими словами, выдохнутое Богом. Это Писание, написанное Божьими людьми под водительством Святого Духа. Итак, пишет апостол Павел. Мы прочитаем с 1 стиха по 8. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть Божья воля, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещеватель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Аминь. Сегодня, друзья мои, мы продолжим наше размышление о духовных дарах, которые здесь открываются. Итак, я вас всех приглашаю. Подключайте близких, родных, друзей. Берите книги, то есть Библии. Если есть возможность, конечно же, возьмите бумагу, записывайте, отмечайте. И давайте вместе с вами погрузимся в драгоценные глубины славного Божьего Слова. Первая композиция, которую мы с вами послушаем, она откроет наш час изучения Божьего Слова, будет песня Валерия Шибитова. Песня называется «Поет душа». Прослушаем еще две композиции, и потом мы продолжим.

0: и дочерей.
1: Вера, надежда, любовь. На радио
2: «Новая жизнь».
3: Итак, дорогие друзья, мы находимся с вами на страницах послания к римлянам, изучаем 12 главу. Напомню еще раз, эта глава показывает нам, ну, вот если простыми словами выразиться, вообще 12 глава и дальше, это открывается раздел, я бы назвал его так. Евангелие, которое помещено в жизнь человека-грешника. Я вот так сказал. Евангелие, которое помещено в жизнь человека-грешника, которое его преображает, потому что иначе это невозможно. Иначе невозможно просто по-другому. Вот если просто, например, правильная жизнь человека или хорошая жизнь человека, то мы упускаем самый главный момент. Это невозможно в жизни обычного человека. Это невозможно, если там нету Духа Святого. Если ты не рожден свыше, в твоей жизни это невозможно, если ты не веруешь в Иисуса Христа. Ты можешь быть моральным человеком, правильным по порядкам людей человеком, ты можешь быть уважаемым человеком, ты можешь быть мошенником, вредителем, хулиганом, бандитом или социально благотворительным человеком и так далее. Но тем не менее, это не будет менять твоей реальности в очах Божьих, если ты не покрыт праведностью Христовой. Это критически важно понимать. И осознавая то, что все это действие Божье в нас, мы должны всегда помнить очень важные истины, которые мы здесь уже усвоили. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Каждое слово вот в этом отрывке, оно очень важно. Каждое слово. Удивительно, но так. Мы видим, что Павел идет дальше. Он раскрыл нам Евангелие, а теперь он говорит: посмотрите, вот она, христианская жизнь. Посмотрите на нее. Это, христианство — это не просто научиться каким-то новым правилам. Это преображенная жизнь. Это жизнь жертвенная. Когда ты сам живая жертва, когда ты посвящен Богу, ты отделен для Него. Ты тот благоугодная жертва, которая угодна самому Всевышнему Богу. И тут нету определенного дня служения, времени служения, условий служения. Нету. В любых обстоятельствах, в любое время, в любом состоянии ты принадлежишь Господу. Если ты куплен дорогой ценой, то ты Ему принадлежишь. Потому что это цена крови Христовой. Он оплатил за тебя, пострадав за тебя. Ты уже и я, мы не свои. Это я говорю о тех, кто рожден свыше. Пожалуйста, не упустите вот эту цепочку мышления, потому что если меня услышит человек, подумает: как здорово, интересно, вот действительно хотелось бы немножко исправить мне мою жизнь, вы, в принципе, можете какие-то уроки для себя взять. Вам немножко станет жить легче, возможно, а возможно, не очень. Тут гарантии никакой нет. Но здесь мы говорим о новой жизни во Христе, потому что однажды мы все предстанем перед Богом. И вот Писание нам показывает, что Богу угодно, кто Ему угоден. И все это во Христе Иисусе. Дальше мы с вами говорили о жизни для Бога, жизни, в которой идет настоящая духовная битва. И Писание призывает: не сообразуйся с этим миром, но преобразуйся обновлением твоего ума. Это очень важно, чтобы мы все с вами понимали. Критически важно. Ну и сегодня, двигаясь дальше, мы продолжаем, и мы будем говорить о духовных дарах. Мы эту тему уже коснулись в прошлом нашем эфире, коснулись даже темы дара духовного пророчества. Поэтому мы дальше продолжаем. Мы касаемся разных вопросов, и теперь мы хотим углубиться дальше. Мы сегодня поговорим, знаете, о чем? О злоупотреблениях в церкви. Вот когда мы говорим о духовных дарах, сегодня предостаточно злоупотреблений. И, конечно же, мы сегодня продолжим изучает стих 6 и дальше, поэтому открывайте. Вот он и, собственно, стих 6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». И вот тут мы уже в нашем прошлом эфире уже заметили. Апостол, он переходит к применению определенных принципов. Друзья мои, вот еще что я упустил. Простой принцип. Ну вообще просто как 5 копеек. Церковь – это тело Христово. Ведь мы находим это в Писании, Павел пишет. Но это такой важный принцип. Главная мысль заключается в том, что вот о дарах всегда нужно думать и воспринимать именно исключительно в свете вот этого господствующего учения, о том, что церковь есть Христово тело. Сначала кажется непонятно. Ну и хорошо, и что с этого мне, какая мне логика, да, в моих действиях повседневных? А вы попробуйте представить. Мы, знаете, размышляя с вами в эфире, а также размышляя с братьями в церкви на эту тему, мы размышляем тоже, мы пытаемся с ними уяснить, да, чтобы Слово Божие стало нашей жизнью, чтобы не просто знать это Слово, но жить этим Словом. И вот мы размышляли касательно, вот что есть церковь тела Христова, как мы это применить можем в нашей жизни. И было очень много разных мыслей, очень хороших. Например, когда мы говорим про отношения в церкви между другими членами. Кто-то, знаете, что обычно есть между людьми? Как в церкви в Коринфе. Один считает себя выше другого, превозносится, а другой считает себя просто никчемным христианином. И тот, и другой виновен, и тот, и другой грешен. Тот гордится, а тот унижает духовный дар. Божий дар. У каждого христианина, мы с вами сказали, есть духовный дар. Их может быть больше, нежели один. Как это узнать, помните, мы сказали? Он сам себя проявит. Вам даже не надо об этом переживать. Любите Божий народ. Любите и ищите того, чтобы угождать Господу. И он сам себя проявит. Может быть, вы не заметите этого. Церковь заметит, если будете служить. Оно у вас пойдет. Поэтому, друзья мои, очень важно, чтобы не просто знать духовный дар. Это не принципиально. Вы можете вообще его всю жизнь знать и служить Господу, чем можете, по вашим возможностям. И в конце вам скажут, например, а ты знаешь, у тебя такой дар? И вы скажете, да ну, нет, никого нет у меня никакого дара, я просто делаю, что я делаю. Вот и все. Это не так критично, чтобы знать свой духовный дар, сколько вот именно любить Церковь Божью. Именно ее любить. Любить тело Христово. Не абстрактно, а реально. Любить каждого члена. Вот представьте себе, очень-очень практичная картина. Иллюстрация у Павла очень практична. Легко. Вот представьте тело человека. Давайте я возьму мизинец, он же такой маленький. Такой невзрачный. Неброский. На него вообще никто не обращает внимания, его никто не видит. Или, например, мизинец на ноге. Там вообще никто его не видит, все время в ботинках, в носке. Давайте его отрубим, он не нужен. И вы прекрасно понимаете, что это вздор. Это абсурд. Как не нужен? Все нужно в моем организме, в моем теле, не так ли? А в Христовом теле каждый член нужен или нет, который Бог привлек по своему суверенному благоволению? Естественно. Хорошо, тут, я думаю, вы понимаете, что нет ненужных членов. Хорошо, следующий момент. А если страдает один член? Ну какая мне разница до него? Правда? Это его проблема. А у меня все хорошо, дай Бог. И чтобы так дальше было. А то, что у другого брата или сестры проблемы, это их проблемы. Меня это не касается. Что будет, если в теле маленькое заражение, просто уколоть мизинец? Да, например, или указательный палец. Это же всего лишь палец, это не голова, не сердце, не позвоночник. Это просто всего лишь уколоть палец. А что, если в этот палец попадет инфекция? Что будет дальше? Она распространится по всему организму. И кто пострадает? Пострадает все тело, не так ли? Так что, что мы можем, какой вывод сделать? Нету ненужных членов. И нету такой проблемы в церкви, на которую можно было бы закрыть глаза и сказать, это не важно. Это не важно, это их проблемы. Это меня не касается. Мы церковь, мы должны осознавать, мы живой организм, мы тело Христово. Возможно, вы не чувствуете, не испытываете этого, да это и не важно. Мы не на чувства уповаем, мы ходим верой, уповая на Божье Слово. А если Господь сказал, так оно и есть. Поэтому мы всегда должны воспринимать других членов церкви именно как раз таки как часть одного целого тела. И между нами связь, не искусственная, а органичная между каждым христианином. Конечно, тяжело представить, да, наверное, многим, например, у кого есть проблемы с другими христианами. Но такие, что вы не можете их переваривать на дух. Это греховно, конечно, это не любовь. Но вы объяснили это тем, что ну просто с этим человеком невозможно находиться. Вот у него такой скверный характер, ты пытаешься его любить, а он никакой. Поэтому лучше просто дистанцию держать, да и все. Как вы думаете, где он будет, когда вы окажетесь в вечности? вы будете вместе. Вы будете все вместе. Поэтому, друзья мои, нам нужно осознать и научиться смотреть по-другому. По-другому на отношения в церкви. На свое поведение. На свои духовные дары. Духовные дары других. И вот этот ключевой момент, который Павел подчеркивает, в частности, таков. Как только мы поймем, что эти дары различаются точно так же, как различаются члены тела, но при этом все они необходимы и все важны, мы избавимся вот от этой опасной тенденции превозноситься из-за наличия тех или иных даров, из-за каких-то своих больших благословений или даров, которые Бог мне дал, а другому не дал. И более того, это вызывает не только путаницу, это вызывает вот такое состояние, когда человек превозносится, гордится, неустройство, несчастье, даже грех в церкви, в жизни церкви. И, конечно же, это становится преткновением для других. Как же очень неприятно идти в церковь, в которой тут есть раздоры. Как тяжело на сердце от этого, видеть это. Так что страдают все, друзья мои. И есть разного рода обстоятельства. Поэтому великое утверждение апостола Павла гласит, что дары различаются по данной нам благодати. Мы стих 6 читаем. По данной нам благодати. Каждый из нас имеет тот или иной дар. И это удивительно, что Бог дает нам этот дар. И Павел начинает иллюстрацию. Первый пример дает нам. И он раскрывает дар пророчества. Мы с вами коснулись нескольких аспектов пророчества, да? Мы говорили о пророках в Библии. Вы знаете, например, пророк Елисей, пророк Илья. Что они делали? Другими словами, они выступали от имени Бога. Они говорили: «Так говорит Господь». Да, вы можете найти в Ветхом Завете. «Так говорит Господь. За то-то и то-то я вас, там, и суды Божьи, там, или если будете, я вас благословлю. Не отчаяйтесь, я защищу вас, я буду охранять вас, вы мой народ, я возлюбил вас любовью вечной», и так далее. То есть пророки передавали Божье Слово. Они получали от Бога откровение. И также мы с вами подчеркнули несколько взглядов, которые мы можем принять здесь. Это, опять-таки, как учили Лютер и Кальвин, это проповедь Божьего Слова, четкое разъяснение. Вот что говорит Господь, да, у нас есть Писание. С этим очень сложно поспорить, потому что это действительно так. Но, с другой стороны, например, Мартин Ллойд-Джонс разделил это именно как не просто проповедь. Проповедь — это то, что готовится. Да, это то, что готовится, разбирается, структура прописывается, проповеди, человек готовится, настраивается, у него текст готовый, есть целенаправленно, то, о чем он будет говорить, да, о чем он будет проповедовать, что в его сердце. Но, по его словам, пророчество отличается от проповеди и отличается принципиально тем, что в пророчестве есть непосредственность и прямота. То есть, это когда человек говорит от имени Бога, передавая слово от Бога церкви. Можно сказать, что он выразил бы, я бы сказал, как озарение, это особое духовное озарение своего рода, прямое вдохновение. И это удивительно. Сегодня мы будем дальше смотреть на это. И давайте попробуем вот молиться будем об этом и также смотреть вот на ту церковь, в которой мы находимся. Где мы можем служить также, да? Вот представьте, как это будет здорово, когда каждый член церкви будет научен этой истине и будет жить в соответствии с этим. Потому что я убежден, что большинство сегодня вот живет в церкви такое состояние охлажденное именно из-за того, что церковь не знает об этом, духовно не возрастает в познании истины, не живет этой истиной. Ну и поэтому вот такое состояние духовной немощи. Поэтому нам нужно с вами еще больше и дальше продолжать изучать Божье Слово. А теперь мы двигаемся дальше и слушаем песню, она называется «Отец», исполняет Любовь Труфанова.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Мы с вами сегодня размышляем о духовном даре, который звучит так. Это пророчество. Что означает пророчество по сути? Мы видим, что пророчество, в принципе, это когда человек говорит от имени Бога. Он передает слова от Бога церкви. Для этого требуется особое озарение, своего рода прямое вдохновение. Мы увидели, что это могут быть как мужчины, так и женщины. Женщинам запрещено учить и проповедовать, но они служат и действуют таким образом, как мы видели, например, в Деяниях 21 глава или 11 глава 1 послания к Коринфянам. Итак, вот по сути означает пророчество, что это откровение не в смысле фундаментального богооткровения, то есть канона Писания, да, а когда именно Дух Святой запечатлевает в разуме верующего конкретную истину для того, чтобы он передал ее членам церкви. Я рекомендую вам, говоря о пророчестве, открыть первое послание к Коринфянам, 12 глава, нет, это 14 глава, стих 3, 1 Коринфянам 14:3. И вот интересные слова. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение». Вот, в принципе, интересный текст, который открывает нам понимание, да, пророчества, конкретной цели пророчества. В этом заключается функция и назначение пророчества, то есть обращение к людям в назидание, увещевание и утешение. Но что нас особенно интересует сегодня, так это утверждение, сделанное относительно него. Вот если человеку дан дар пророчества, написано, кто пророчествует, да, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Вот этот стих 6 в конце, вот нам это выражение, это интересно. Что это значит? Пусть пророчествует по мере веры. По поводу этого текста выдвигались два основных истолкования. Первый момент – это субъективное истолкование и есть объективное истолкование. Давайте начнем с субъективного истолкования. Первое предположение. Оно заключается в том, что это означает «пусть пророчествует по мере своей собственной веры». То есть это подразумевает требование искренности. И интересно, вот хотелось бы подметить, что есть опасность. Со всеми этими дарами опасность заключается в том, что человек склонен, ну, мягко говоря, перебарщивать с ними, да? Если можно, конечно, так выразиться. То есть перебарщивать, имею в виду, чтобы переувеличить собственную значимость. Согласно этому толкованию, апостол как бы говорит, если человек имеет дар пророчества, пусть он пророчествует искренне и никогда не выходит за пределы того, что ему действительно было открыто. Видите ли, дьявол, он искушает такого человека сказать что-то яркое. Ну, что-то такое эффектное такое, чтобы бросалось в глаза. Это чтобы какая-то сенсация была. Вот это да, вот это я понимаю. Так, чтобы мурашки у всех по коже прошли. Это соблазн человека. Это всегда есть такой соблазн. Потому что это же может принести ему славу, возвысить его в глазах других. У него такое мощное пророчество. Что стоит только увидеть, как люди пишут, знаете, в заголовках. «Невероятное пророчество такого-то, послушайте!» И там вот нагоняют страха, да, например. И вот опасность состоит в том, чтобы добавить что-то к данному ему слову ради зрелищности. Либо утаить что-то из полученного, думая, что это будет непопулярно, что это не понравится людям, а значит вызовет неприязнь к нему самому. А это дискомфорт, это испорченные отношения и так далее, последствия. И вот опасности, которые подстерегают человека с даром пророчества. Какое решение этой проблемы? И вот в рамках данного толкования решение этой проблемы звучит так. Делай это по мере своей веры, по мере собственной искренности. Ты будешь знать, когда выходишь за рамки, и будешь знать, когда удерживаешь слово. Не делай ни того, ни другого. Будь просто честен. Пусть то, что ты знаешь, как правильное в свете твоей веры, управляет тобой. Иными словами, эта фраза толкуется в категориях личной искренности. Кто-то резюмировал это так. Пусть пророчествует в соответствии со силой, ясностью, ревностью и другими качествами веры, дарованной ему. Видите, как это сформулировано? То есть, не позволяй плоти вмешиваться. Будь абсолютно честен, ничего не прибавляй и не убавляй, а просто передавай весть в том виде, в каком она тебе дана. Это первое из толкований, предлагаемых для данного заявления. Это очень важное утверждение, как я вам сейчас покажу. Есть второе толкование, которое рассматривает это утверждение о том, как должны пророчествовать имеющие дар пророчества. Это более объективно. Если кого-то это смущает, да, скажу так. Можно иметь дар пророчества, не занимая при этом служения пророка. Вы замечаете, да, что в Новом Завете есть особые чины и служения. Апостолы, пророки, евангелисты. Пророки, я хочу сказать, были весьма специальная группа людей, которым давалось откровение в степени, которая уступала лишь самим апостолам. И они говорили с огромной властью. Даже пророчество – это не то же самое. Здесь мы имеем дело не с иерархическим служением в самой церкви, а именно с даром, который был гораздо более распространен и широк, чем специфический вот этот исключительный чин людей, называемых пророками. Как не было много апостолов, так не было и много пророков в ранней церкви. Но дар пророчества, он был распространен намного шире. И вот второе толкование трактует эту важнейшую и захватывающую фразу «по мере веры». То есть по аналогии веры, в объективном ключе. Это можно перевести вот так. «Пусть пророчествует в согласии с мерой веры» или «по аналогии веры», то есть чего-то объективного. Вы знаете, да, что в Новом Завете встречаются ссылки на веру, ну, с определенным артиклем, под который понимается вот это именно как целостный корпус истины. Определенный артикль указывает как на что-то целостное. Что-то целостная истина, которая передана Божьему народу. Совершенное утверждение об этом вы найдете в 3 стихе послания Иуды. Он пишет, что он имел усердие написать об этом великом спасении, но ему его рассудилось ему написать это иначе. Послушайте, как он пишет. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Вот она, вера. «Подвязайтесь за веру, однажды преданную святым». И вы найдете подобное выражение во многих местах Нового Завета. То есть второе толкование говорит, что нам следует понимать фразу «мера веры» или «аналогия веры» как то, что означает соответствие этой самой вере, объективному учению. Или по-другому, вдохновенное изречение всегда должно соответствовать тому корпусу учения, да, вот той форме учения и доктрины, которая находится в Божьем Слове, которая была дана Богом Церкви через апостолов и пророков. И тот, кто имеет пророчество, никогда не должен ни прибавлять к этому открытому набору истины и не убавлять от него. Это толкование утверждает, что каждое произносимое пророчество всегда должно проверяться и испытываться этой данной нам верой. Вот почему это становится так важно. Так какое мы примем? Субъективное истолкование или объективное истолкование? Друзья мои, как мы уже с вами научились, почему не принять сразу два, да? Давайте примем два истолкования. Они оба верны. Пророчествующий, безусловно, должен быть искренним. В этом, я думаю, ни у кого нет сомнений. Но я убежден, что здесь присутствует и более глубокий элемент. Он выходит за рамки личной искренности, а именно требование, чтобы пророчество всегда проверялось и испытывалось верой. Каковы основания так утверждать? У нас есть прямое заявление, даже самого апостола в отрывке, который мы читали в 1 Коринфянам 14:29. «Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают, то есть испытывают и оценивают. И когда пророки говорят и произносят свои изречения, их слова должны быть проверены». А как это проверить? Как проверить пророчество? Письмо получить потом со временем, чтобы написано было, да, действительно, то, что он говорил такого числа, это было правда. Как нам проверить это? И вот тут всем получать утешение, да, нам очень важно, чтобы каждый оценивал эти истины, слушал их, рассуждал. Один, другой, третий, и все слушали, размышляли. И потом Единственный способ, каким вы можете их проверить, это здравое учение. Вера, здравое учение. Или, ну, или давайте так. Возьмите, например, вот апостол также подобное что-то формулирует в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Давайте прочитаем стиха с 19. «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь». Итак, прочие пусть рассуждают, испытывают, оценивают. То есть другие должны оценивать, должны быть проверены слова пророков. Это мы также видим в других местах Писания. 1 Коринфянам 14, 29 мы прочитали. Теперь все испытывайте, хорошего держитесь. 1 Фессалоникийцам 5 глава 19, 21. Иными словами, вот исходя даже из этих двух стихов, мы должны, мы обязаны испытывать эти изречения. И испытываете вы их, естественно, только этой верой, которая была дана церкви. Всей истиной, всей глубиной, всем масштабом истины Божьего Слова. Это совершенно необходимо по следующей причине. Вся истина дается Святым Духом.

стих 11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Это действие Святого Духа. Итак, думаю, с этим все понятно. Вся истина дается Святым Духом. Поэтому, исходя из этого, мы продолжаем дальше. Почему вы должны испытывать, проверять? Писание говорит, хорошего потом держитесь, испытывая все это. Вы должны сверять с этой истиной Божьего Слова. Она дана Святым Духом, а потому, второе продолжение, да, нашей мысли, вся истина всегда согласуется сама с собой. Она никогда не будет противоречить сама себе. Это то же самое, когда ты говоришь, я написал письмо, где я написал все, что должно как быть. А потом ты устно звонишь человеку и говоришь совсем другие вещи. Это конфуз вызовет у человека. Как? Ты же написал мне то, что я должен сделать. Поэтому вот представьте теперь, Дух Святой дает нам Писание, но то, что он говорит через пророков, это совсем противоположно. Или вообще в другую степь. Как тогда нам это понять? Писание – истина или то, что пророк говорит – истина? Запомните, Дух Святой – это же суверенный, мудрый, совершенный Бог. Будет ли он лгать? Будет ли он путать? Будет ли он говорить ложь? Конечно же, нет. Итак, вы должны проверять пророков. Если он вас учит, как, например, апостол Павел говорит, вот мы возьмем даже выше, не пророка, а апостола возьмем. Например, апостол вдохновенно учит, назидает. Ну, все знают, он апостол. Или он один из 12, например, даже. И Павел пишет. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то что мы благовествовали вам, да будет проклят. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Вот насколько вы должны быть убеждены. Если самый-самый приятный на свете человек, самый дружелюбный, самый приятный по вашему вкусу, по характеру, темпераменту к вам подходящий, начнет городить ересь или просто учить тому, чего Писание не учит, вы должны ее проанализировать и попробовать даже представить, как бы вы поступили. Что вы будете делать? Ну, конечно, наверное, ввиду того, что вы слышите эфир, наверное, вы скажете в себе, ну, конечно, я скажу, что нет, это ложь, это не пророчество, ты противоречишь Писанию. Но, к сожалению, люди, мы с вами, грешные, по своей природе очень слабы, немощны, мы боязливы, мы не уверены в Писании. Мы надеемся на людей, а не на Бога. И вот здесь нам важно утверждаться вновь и вновь. Если вы все-таки думаете, да нет, кто-кто, но не я. Вспомните апостола Петра. И вспомните, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому нам важно осознавать, что мы постоянно нуждаемся в водительстве Духа Святого и в Божьей благодати. Итак, запомните, Дух Святой не будет сам себе противоречить. Он не будет давать в письме Божьего Слова одно, а потом через пророка другое. Поэтому, если пророк говорит, смекалистый, да, скажет, ну, вы знаете, это исключительное пророчество, оно только на сегодня. Только в специальных условиях в виде исключения вам дается. Не имеет значения, что будут городить. Главное, вы стоите твердо на Писании. И если человек говорит Духом Божьим, он не может проклинать Иисуса. Поэтому, если вы слышите, что человек, претендующий на вдохновение от Святого Духа, говорит, будто Иисус анафема, вы точно знаете, он говорит не под вдохновением Святого Духа. Сам наш Господь сказал, что Дух дан для того, чтобы прославить Иисуса. Поэтому, если кто-то не прославляет Иисуса, а хулит, это ни в коем случае не может быть Дух Божий. И наоборот, апостол говорит, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И когда он говорит, что никто не может назвать его Иисуса Господом, он имеет в виду не просто механическое произнесение этих слов «Иисус Господь». Нет, нет, нет. Сказать их может кто угодно. Но он имеет в виду искреннее исповедание от чистого сердца, когда человек верит в это и когда человек радуется этому. Никто не может этого сделать иначе, как Духом Святым. Вот что означает рассматриваемый нами стих относительно меры веры. Давайте еще раз попробуем снова напомнить, да, и пойдем дальше, пойдем.

в нашем эфире. Итак, есть объективное истолкование и есть субъективное истолкование. То есть субъективное говорит, что по мере веры, это значит искренне. Делай это искренно, не утаивай и ничего не добавляй. Пророчествуешь, не надо, давай без пафоса. Давай без вот этого показного тона, фона, чтобы все увидели, какой ты мега-пророк и так далее. Нет, нет. Это не духовное поведение, это не поведение истины. Не к этому вел Христос. Не для этого он умирал, чтобы мы тут павлинов играли духовных. Нет. Поэтому вот это есть субъективное истолкование, и есть объективное, которое говорит, проверяй все, да, вот на основе веры, однажды преданной святым, как Иуда пишет. То есть сверяй все с истиной. Каждое произносимое пророчество всегда должно проверяться и испытываться этой данной нам верой, испытываться вот в свете Божьего Слова. Все испытывайте, дорогие мои. В Божьем Слове утверждайтесь и хорошего держитесь. Вот такое сегодня назидание для нас с вами. Давайте мы продолжим дальше. «Я один из тех, кого ты заметил». Исполняет Леонид Чеховский.

из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Друзья, продолжаем мы с вами дальше исследовать послание к римлянам. Говорим о очень важной истине, о духовном даре, дар пророчества. И читаем мы текст 6, 7, 8 стихи 12 главы. Я прочитаю только эти стихи теперь, потому что мы именно на них концентрируемся. «И как по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаятель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием». Аминь. И теперь мы продолжаем наше размышление, дорогие мои, дальше. Вот мы подчеркнули два вида, да, вот момента, которые, ну, в принципе, это здорово, если мы это будем учитывать. То есть, если человек говорит что-то, какое-то слово от Бога, говори это искренне, говори без преувеличений, не стремись к какому-то пафосу, чтобы тебя называли: «О, пророк Божий, а как сказал, а как сказал, аж мурашки по коже». Нет, вот этому нельзя, не надо стремиться. Вы должны передать Божье слово верно и преданно. В кротости и смирении, и, конечно же, в страхе и трепете перед Богом. Это Божье слово. С другой стороны, мы должны с вами опять-таки осознавать, что мы должны испытывать все хорошего держаться. Реально, друзья, мы испытываете. Не просто: «Ну, я этого проповедника знаю, я буду его слушать». Плюс, конечно, мы слушаем проповедников, учителей, пастыря и так в церкви. Но мы должны все испытывать. Мы должны исследовать, а так ли говорит Писание. И это не недоверие пастору. Наоборот, это мудрость. Осознание того, что все мы грешники, друзья мои. Все мы грешники. И поэтому вы обязаны испытывать эти изречения. И это будет происходить только верой. Вот этой верой, которая была дана церкви. Всей глубиной этой истины через призму Писания. Очень важно, чтобы мы это понимали. Мы также подчеркнули, что Дух не будет себе противоречить. То есть, если человек, заявляющий или подающий надежды на пророка, скажем так, говорит что-то от Бога, но его куда-то занесло, он начал говорить абсолютно не то, что говорит Писание. Вы должны сразу отреагировать, сразу, друзья мои, потому что это противоречие Писанию. Это точно не поступок Духа Святого. У Духа Святого нету амнезии, склероза, забывчивости. Он то, что дает в своем Писании, он не будет себе никогда противоречить. И наоборот, апостол говорит: «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». С другой стороны, никто не сможет этого сделать, если не будет действия Святого Духа. Это было то, что относительно меры веры. Точно так же, если мы посмотрим на послание Иоанна, в 4 главе Иоанн говорит: «Возлюбленные, не всякому духу верьте». Не всякому духу верьте. А потом говорит: «Но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много кого? Пророков?» Нет, лжепророков появилось в мире. Вы видите? То есть пророки, а есть и лжепророки. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. То есть, вы видите, идет атака у лжепророков на природу Христа, кто он есть, на христологию. И очень часто идет нападение на христологию и на сотериологию. Сотериология, сотер, да, это спасение, учение о спасении. Поэтому вы должны утверждаться в Евангелии. Если вы не утверждены в Евангелии, а вы знаете, думаете: «Ну, такой приятный человек, так красиво говорит, уже часами говорит, ну, и не запинается, ну, прям просто ангелочек Божий». Вы должны слушать истину, сверять ее с Писаниями. Поэтому всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, потому что так и говорит Писание. А всякий, кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Скажите, а если он скажет: «Да, Христос пришел по плоти», Но он пришел показать вам лишь пример, чтобы вы старались, а не чтобы дать вам праведность свою. Вроде бы он говорит, что Иисус пришел во плоти, он от Бога. Нет, друзья мои, вы этот принцип должны применить на все Евангелие. Я вижу это очень мудрым. Применить это ко всему Евангелию. Потому что кто-то скажет, да, он пришел во плоти, воплотился. Но он спасает людей истинным примером, а люди подражают и спасаются своим усердием. Поэтому и это тоже лжепророк. Он лжет, он атакует Евангелие. Итак, когда люди произносят пророчество, мы видим в Коринфянам, в Иоанна написано, мы должны их испытывать. Вы не принимаете их как есть без проверки. То же самое я прочитал вам Галатам 1.8, да, насколько четко Павел говорит, кто Евангелие дает, не то, что мы вам благовествовали, да будет проклят. Пусть это хоть ангел с неба будет, пусть у него будут чудеса и знамения, пусть земля трясется и огонь с неба сходит. И пусть у людей там органы вырастают, ноги, руки, пусть воскресают, не имеет значения. Ангел с неба, да и даже любой из апостолов. Если он исказит Евангелие, да будет проклят, потому что это проклятие для души человека. Украсть у него истинный Евангелие, дать ему ложь. Потому что были люди, которые ходили и претендовали на то, что они проповедники Евангелия. А Павел говорит, не слушайте их, это ложное Евангелие. Это вообще не Евангелие. Он говорит, иное Евангелие, а потом добавляет, да, в принципе, даже не иное Евангелие, это лишь люди, которые хотят увлечь вас, да, за собой. Это не Евангелие вовсе. Он постоянно призывает верующих оценивать и проверять подобные вещи. Иоанн напоминает своим слушателям во 2 главе 1 послания. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». То есть, имея в виду все эти основы. И далее он говорит, «Помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. Но как само сие помазание учит вас всему, и оно истина, и не есть ложь, то чему оно научило вас, в том и пребывайте». Вот что означает пророчествовать по аналогии или по мере веры. Все должно быть проверено, и мы принимаем сказанное только при условии, что оно вписывается в тот образ и узор истины, который уже был дан. Например, в дни ранней церкви, до того, как был сформирован еще канон, да, еще не была собрана вся Библия, вот какая у нас она есть. Канон еще не был сформирован. Вот в ранней церкви они делали это так. Они слышали апостольское учение. Они бы не стали членами церкви без этого. Они приняли его, знали его содержание. И это учение плюс помазание Духа внутри них позволяли им испытывать то, что претендовало на статус пророчества Святого Духа. Это чрезвычайно важный вопрос. Он сегодня также имеет ключевое значение в наше время. И... Например, ввиду разного рода движений, такого как, например, экуменическое движение, разного рода заявления, которые делают лидеры церкви от имени Христа, мы обязаны и их проверять. Мы не можем просто сказать, ну, этот человек, он у верхушки христианской власти, там где-то находится, каким-то председателем является. Это не имеет значения. Абсолютно. Абсолютно. Если он противоречит Писанию. Или, например, когда вот то там, то тут вспыхивает, знаете, появляются такие новые всплески интереса к дарам духа. Это во все времена требует очень здравого и осторожного учения. То есть, смотрите, вот даже в ранней церкви были люди, которые сбились с пути в этом отношении. Потому что они забыли, что пророчество всегда должно быть по мере веры. Я хочу подчеркнуть, тут важна проверка. И вот в этой фразе, которую мы читаем в 6 стихе, заложено то, что можно сформулировать следующим образом. Здесь находится основа того, что мы называем систематическим богословием. Систематическая теология. Здесь находится великое оправдание и прямое призвание к тому, чтобы иметь систематическое богословие. Хорошо, что такое систематическое богословие? Вот что. Вы читаете Библию. Библия полна доктрин, конкретных учений от начала до конца. Великое учение о Боге, как Отце, о Троице и так далее. Вы видите все эти великие доктрины веры, они просто как жемчужины рассыпаны по Писанию. И систематическое богословие заключается в том, что, прочитав всю Библию и зафиксировав эти учения, вы просто сводите их в систематический порядок. вы можете начать, как делают многие, с учения о самом Писании, или, как сделал бы я, с великого учения о самом Боге, и затем пройти через все доктрины вплоть до конечной цели, да, мира, до, просто до последнего времени и вечного состояния славы. Вот что такое систематическое богословие. Учение о тридином Боге, учение о человеке, о его падении, да, грехопадении, хамартология, великое учение об искуплении во всех его частях и гранях, учение о церкви, экклезиология, о Духе Святом, верующим, учение об освящении, о прославлении и о конечном состоянии совершенства. И взять это все, изложить в четком стройном порядке, и это и есть то, что называется систематическим богословием. Поэтому вы можете истолковывать вот этот стих 6, 12 главы послания к римлянам так. «Если человеку дан дар пророчества, пусть он будет совершенно уверен, что произносимое им пророчество находится в полном согласии с учением систематического богословия, то есть всей истины и вот этого богатства и глубины доктрин, находящихся в Библии». Давайте мы продолжим дальше. Я вот сейчас с вами захотел послушать песню. Она называется, ну, эта песня исполняется группой «Маханаим». «Адонай» называется песня. «О, Адонай великий». Друзья мои, по мере изучения Писания, помните, мы знакомимся с великим Богом. Это все от Него исходит. Это Он дает, благоволил дать нам духовные дары. Это Он созидает церковь. Он вообще решил избрать невесту для сына, сформировать ее, очистить ее, непорочную невесту. Это делает наш Господь Иисус, который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Он Адонай великий. Мы слушаем две песни и потом продолжим.

Друзья мои, мы с вами продолжаем дальше наше исследование. Напомню еще раз, мы находимся в Римлянам 12 глава. И закончили мы на том, что, как мы можем, перефразировали, да, сделали так. «Если человеку дан дар пророчества, пусть он будет совершенно уверен, что произносимое им пророчество находится в полном согласии с учением систематического богословия». Или, с другими словами, учением Писания. Ведь мы же Писание достаем, да? Поэтому эти доктрины, они содержатся в Библии. Иногда бывает, конечно, мы знаем, богословы не останавливались на этом и добавляли собственные спекуляции или увлекались логикой, заходя дальше, чем дает основание самописания. И это не всегда приветствуется. Вот в этом всегда кроется опасность. От этого трудно уберечься. Но истинное систематическое богословие должно именно ограничиваться исключительно упорядоченным изложением великих доктрин, которые нам преподаются в Писании. Поэтому, когда человек произносит пророчество в церкви, оно ни в коем случае не должно противоречить этому корпусу, вот этому объему истины, да, или телу истины, этому систематическому изложению истины. И вы сразу видите, насколько это принципиальный вопрос. Это правило относится не только к пророчествам. Это также применимо к экзегезе, к разбору текста, а также к проповеди. Вот сейчас мы разбираем текст. Нам тоже важно, опять-таки, быть внимательными к тому, что говорит доктрина. Человек всегда должен проповедовать по мере веры и учить в соответствии с ней. Вот когда вы изучаете историю церкви, вы увидите, что бывали огромные проблемы в церкви и даже трагедии из-за того, что люди не всегда так поступали. Реальная трагедия. Поэтому мы должны всегда сравнивать Писание с Писанием. Как у нас есть такая очень интересная поговорка, правило. Писание трактует Писание. Вот именно здесь люди, не верящие в теологию, обычно сбиваются с пути. Они берут конкретное утверждение, открывают лексиконы, словари, выводят значение отдельных слов и утверждают свое толкование. Но затем в другом месте Писания они делают то же самое. И любой другой внимательный наблюдатель, он видит, что они просто берут и противоречат тому, что говорили ранее. Поэтому не надо так поступать. Если бы люди с самого начала были осторожны и проверяли свое толкование, да, экзегезу, всем учениям, они никогда бы не впадали в эту ошибку. Вот тут-то и проблема. Вот там, где люди слишком уповают на лексиконы и симфонии при толковании Писания, а вместо систематического богословия, да, доктрин, неизменно попадают в мимо цели. Промах. Конечно, знаете, это может звучать очень по-библейски, но на деле ведет к ошибкам. Поэтому мы все, особенности те из нас, кто собирается проповедовать, учить, должны делать следующее. Итак, вы берете Библию, читаете Библию целиком, видите, как в ней изложен этот вот момент доктрин истины, да, вот вы видите целиком, знакомитесь с Писанием, усваиваете его в своем разуме, конечно, не с первого раза, вы читаете, анализируете, снова перечитываете и снова, и вы всегда, наверное, заметили, когда читаешь, казалось бы, ты прочитал, но потом спустя время думаешь, как я вообще это мог упустить, и снова читаешь, и опять, и снова глубина и так далее. Поэтому читаете, размышляете, а затем, когда возвращаетесь к конкретному стиху, вся эта система истины помогает вам правильно его истолковывать. То есть, вы не одним стихом всю Библию трактуете, а всей Библией один стих. Вот это очень важно. Не один стихом Библию, а всей Библией один стих. Вот позвольте, я покажу вам, насколько это важно в настоящее время. Любое учение, которое пренебрежительно отзывается о доктрине или теологии, оно принципиально неверно. Оно прямо противоречит повелению апостола. Он говорит, что пророчество должно произноситься по мере веры. И если вы отвергаете и высмеиваете единственный стандарт, с помощью которого вы можете применить этот тест, проверить, то вы противоречите тому самому правилу, которое заложил апостол. И опасность заключается в следующем. Люди говорят, да, интеллект может толковать Писание, читать теологию, доктрины, но у нас здесь прямое вдохновение, и мы будем слушать это прямое откровение. Нам все равно, что говорит ваша доктрина. У нас прямой доступ с небес. Вот именно в эту беду в свое время попали квакеры. Джордж Фокс, основатель движения квакеров, совершенно справедливо и видел опасность
сухой мертвой теологии, интеллектуальной веры в истину, которая не имеет силы в жизни. Совершенно справедливо, да. И сам он, будучи человеком верующим, он более-менее сохранял баланс при жизни, хотя и допускал иногда вольные высказывания. Но многие его последователи впали в серьезнейшее заблуждение. Они дошли до того, что заявили: им все равно, что говорит Библия, ведь им дано прямое слово. И они поставили вот этот внутренний свет, прямое озарение выше Писания и даже против Писания. Они говорили: вам не нужны Писания, вы можете получать все напрямую. И это учение проявляется во многих формах. Один проповедник, который увлекся мистицизмом, его любимой фразой было: «Погрузись в себя, уйди в себя». То есть это был его способ выразить идею внутреннего света. То есть замолчи, слушай, и Бог будет говорить к тебе напрямую. Друзья мои, что я хочу этим донести до нас? Принимая вот дар пророчества как один из даров, который может быть дан кому угодно в церкви в любое время, я не ставлю на него никаких ограничений, но никогда не ставьте пророчество и озарение выше Писания или против Писания. Мол, да, Писание это было, но сегодня вы видите, как Дух действует актуально. Новая жизнь, новое откровение, вау, новая сфера, новые отношения. Теперь все по-новому будет у нас, новый левел. Друзья, ничего подобного. Писание написано Святым Духом, и он не будет себе противоречить. Не забывайте, Писание от начала до конца все говорит. От времен до сотворения и заканчивается временами после, когда земля и все дела на ней сгорят, и будет новое небо и новая земля. Поэтому никогда не ставьте пророчество или озарение выше Писания и даже тем более против. Почему? Потому что, еще раз повторю, тот же самый Дух, который дает пророчество, вдохновил само Писание. И он дал Писание через апостолов и пророков, главным образом для того, чтобы мы имели возможность проверять и испытывать духов. Но если вы пренебрегаете Писанием и доктриной, вы лишаетесь единственного критерия истинности. Теперь вам нечем будет испытывать духов. А ведь существуют злые духи, духи злобы поднебесной, которые могут принимать вид ангелов света, как дьявол, прельщать, если возможно, даже избранных. Но вот как ты поймешь, что это вот это то, что тебе кажется красивым, мудрым, здравым от Бога или нет? Многие, конечно, представляют, что дьявол очень глуп, уродлив и бестолковый. И сразу все становится понятно. Он такие глупые идеи тебе дает, что ты сразу понимаешь, что ты не от Бога. Ничего подобного. Он может принимать вид ангелов света. Он может взять, да, 99% меда и 1% дегтя. И все испортить. Он умеет это делать, маскируя все под видом благочестия, чинности, религиозности и истины. Но это все ложь. Поэтому ставить пророчество в оппозицию к Писанию – это очень неверное и крайне опасное учение. Но еще хуже, когда пророчество ставят выше Писания. Ничего не может быть опаснее этого. Это еще один важнейший урок для нас сегодня. Некоторые люди говорят, что людям может быть дан этот или другие дары, что они могут быть наделены этими дарованиями, но это якобы никак не влияет на их доктрину учения. Некоторые говорят, что об этом совершенно свободно. Что разного рода люди, неважно во что они верят, у них есть духовное дарование, теперь у них то, что они говорят, это удивительная истина. Или, например, когда некоторые люди, да, кардиналы, епископы Римско-католической церкви заявляют: вот мы крестились Святым Духом. Или там мы говорим на иных языках и так далее. Кто-то говорит: вау, они крещены духом, они теперь наши, например, да, или не знаю, кто говорит наши, не наши, неважно. Но потом вы можете спросить у них: означает ли это, что они больше не верят в вознесение Девы Марии и ее непорочное зачатие? Означает ли это, что они больше не верят в пресуществление, транссубстанцинацию, все прочие человеческие добавления, которых нет в Писании, которых прямо противоречат им? Отреклись ли они от этих заблуждений и романизма? Конечно же нет. Это не имеет никакого значения. То есть вы можете заявлять: вот они что-то пережили, они это. Но если они не верят истину Евангелия,
У них ничего не поменялось. У них ничего не поменялось. Это не имеет никакого значения. Другие могут сказать, но не важно, главное, они говорят языками и пророчествуют. Получается, не имеет значения, что они продолжают держаться этих тягчайших еретических заблуждений. Вот, друзья мои, как нам важно с вами очень анализировать эти мысли, да, эти истины. Подход вообще к сегодняшней ситуации в мире, вокруг церкви. И вот тут-то подобные вещи становятся смертельно опасными. Когда человек верует во Христа, ему дается разумение истины. Он начинает ее применять. Его пророчество, если оно есть, будет по мере веры. И он неизбежно пересмотрит всю свою доктринальную позицию. Вот если бы вы рассказали мне о католических епископах и кардиналах, которые в результате того, что они уверовали, да, заявили, что они дети Божьи, веруют Евангелию, попытались реформировать католическую церковь и были выгнаны за это и сами покинули ее, мы могли бы принять это всем сердцем. Но чего мы категорически не можем принять, так это того, что как это с ними произошло, что-то подобное, как у нас, да, возрождение, а они продолжают проповедовать и учить той же старой ереси, что и раньше. Нет, друзья мои, еще раз нет. Это обесценивает доктрину. То учение, в котором мы стоим и спасаемся. А вот теперь, как только вы обесцениваете доктрину, вы больше не можете проверить, а соответствует ли ваше пророчество мере веры. Ну и третий вывод на сегодня. Вот из этого важнейшего стиха, 6 стиха, со времен апостолов не существует и не может быть никакой новой истины. Вера была однажды и навсегда предана святым, передана. Вера, вся фундаментальная истина, была дана апостолам и пророкам. И вот церковь, говорит апостол, утверждена на основании, помните, апостолов и пророков. Краеугольный камень – это наш Христос. И вы ничего не можете добавить к основанию. Вы строите на основании, а не добавляете к нему. Иными словами, вся полнота истины, она была верена апостолам и пророкам. И мы верим, что она зафиксирована здесь, в Священном Писании, которое мы любим пошуршать и читать вместе с вами. Поэтому Писание – наш единственный критерий. Единственный стандарт, по которому мы судим с вами обо всем, что претендует на статус откровения или, например, истины от Бога. Вот поэтому-то нам-то и нужно с вами изучать Писание вместе, размышлять вместе. Ну и, конечно же, по возможности и слушать песни об этих истинах, о которых мы говорим. Поэтому давайте мы сейчас послушаем песню «Слово Божье». «Слово Божье». Слушаем.

0: новая жизнь.
1: Друзья мои, мы переходим к завершению нашего эфира сегодня. Тема очень важная, о которой мы говорим и размышляем. Поэтому, конечно же, однозначно мы должны понимать, что от одного эфира мы мало что запомнили, не так ли? Поэтому я призываю вас изучать самостоятельно тоже Писание. Также у нас есть Божье Слово. Углубляйтесь в него самостоятельно тоже, друзья мои. Наш единственный критерий и единственный стандарт – это Писание, по которому мы судим обо всем и проверяем все и сверяем. И мы должны так сделать. И по мере изучения сверки именно с нашей жизнью, мы обнаруживаем, что оказывается у нас очень много предрассудков, преданий человеческих, взглядов, народное такое христианство. Да, мы в своей жизни что-то видели и пытаемся мерить по собственному опыту, проявляем отношения по собственному опыту, а должны по Писанию учиться действовать, вздирая на Христа и то, как говорят апостолы и Божье Слово. Поэтому изучайте. Истина была нам передана единократно и навсегда. Никаких добавлений быть не может. Даже если это говорит Римско-католическая церковь или какая-либо другая церковь. В Римско-католической церкви мы имеем очень много добавлений к Писанию того, что вообще не написано в Новом Завете. Например, нигде в Новом Завете вы не найдете того места, которое отводится Марии в католическом учении. То есть мы видим, открываем Библию, и нигде и намека не видим на то, что она является своего рода соискупительницей. Нет учения о том, что она более добра, чем Господь Иисус, там, и где Писание его призывало молитесь Деве Марии и так далее. Поэтому, друзья мои, мы должны с вами это принять на заметку также. Но есть еще один вывод. Мы с вами должны быть всегда чрезвычайно осторожными, чтобы не строить и свою позицию или учение на чем-либо пророческом изречении. То, чему мы учим, что проповедуем, не должно определяться пророчествами. Пророчество имеет ценность лишь постольку, поскольку оно привлекает внимание к уже данной вере, то есть Писанию. Пророческое изречение высвечивает и подчеркивает какой-то конкретный аспект истины, особо необходимый в данный момент. Но оно никогда не устанавливает новые догматы. Один исторический пример я вам приведу. Это то, что стало причиной огромного неустройства движения, связанного с именем Эдварда Ирвинга. Это около 1830 года. Они утверждали, что в их общине восстановились дары ранней церкви, языки, особенно пророчества. И это факт. Учение о секретном восхищении церкви до скорби впервые в истории христианства появилось именно в 1831 году, в этом кругу, у Эдварда Ирвинга. И появилось оно непосредственно в результате пророческого изречения. И вот один автор пишет: «Мне неизвестно ни одно четкое учение о тайном восхищении церкви при тайном пришествии Христа до того момента, как оно было произнесено как откровение в церкви господина Ирвинга из того источника, который тогда считался гласом Духа. Но утверждал ли кто-либо подобное ранее или нет, именно из этого якобы откровения возникла современная доктрина и современная терминология на этот счет». Вы видите, вот как раз таки описание вот этого движения было. Это было нечто совершенно новое, чему никогда прежде не учили. Это пророчество прозвучало на конференции в 1830 году, где присутствовали разные представители этого движения. И они приняли это учение только потому, что оно было подано как пророческое изречение. И даже не потрудились проверить его по Писанию, по мере веры. А возможно, и понимали, что это не по Писанию, но сказали для себя, решили: «Но это же пророчество». Поэтому, друзья мои, я повторяю, мы должны быть предельно осторожны и не учить доктринам только потому, что они пришли через чье-то пророческое откровение. Все абсолютно должно испытываться мерой веры. По мере веры. А это, опять-таки, истина, которая нам открыта в Писании. Еще один важный вывод. Нам очень важно, вот в свете истории, да, господина Ирвинга. Пророческим изречениям нужно относиться с особой осмотрительностью. Когда они предписывают, например, конкретные действия отдельным людям или всей церкви. Часто случается, что в пророчестве человеку передается повеление сделать что-то конкретное. да, или, например, всей церкви предписывается шаг. И вот опасность заключается в том, что это принимается как подлинное слово от Бога. Люди слепо действуют по нему, и это приводит к личным и соборным трагедиям. Снова иллюстрацию приведу времен Ирвинга, 19 век. Был один очень образованный человек, баристер-адвокат по имени Роберт Бакстер. Не Ричард Бакстер, не путайте, это Роберт Бакстер, намного позже он жил. Он увлекся этим движением и стал получать откровения, в кавычках, касающиеся его самого. Бедный человек. Не было человека более честного и искреннего. Он искренне искал Божьей воли.

когда не разлучает. Видите? И таким образом пророчество становится прямым противоречием Писанию, и мы понимаем, это лжепророчество. Это либо прямо, да, или скрыто противоречит Писанию. И Писание не повелевает нам, например, в данном случае, да, это открыто ясно противоречие, не разрывать естественные семейные узы. Оно учит прямо противоположного. Но поскольку эта весть выглядела как весть от Святого Духа, этот человек, Роберт Бакстер, был готов слепо подчиниться. В другой раз он едва не сорвался с заседания суда, куда ему было повелено пойти и высказаться. И позже он понял, что находился под сильнейшим обольщением. Это история. Но позвольте мне процитировать отличную вот книгу по истории пятидесятничества в Великобритании. Она была тоже написана автором-пятидесятником. «Энтузиазм новизны». Дональд Джи называет, фамилия у него. И вот он пишет. «Энтузиазм новизны, сопровождающий первый опыт переживания таких духовных даров, как пророчество, языки или истолкование языков, имеет тенденцию на время лишать верующего здравомыслия, особенно если он заранее не укоренен и не утвержден в Писании истины. Наклонность придавать чрезмерное значение подобным вестиям всегда была постоянной опасностью среди новообращенных. И, как ни странно, высокообразованные люди становятся жертвами этого так же легко, как и необразованные. Все это может оставаться безобидным и простым до тех пор, пока использование духовных даров не принимает директивный, то есть руководящий характер в личных или церковных делах. Вот где начинаются беды». И это пишет человек в движении пятидесятников. И его предупреждение полностью совпадает с уроками вот этого Ирвинга 19 века. Друзья мои, в заключение хочу обратить ваше внимание на самый главный принцип, пренебрегать которым мы можем только на свой страх и риск. Во всем этом вопросе о проявлении духовных даров заложен глубочайший принцип. Он выражен в этой короткой фразе. «Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры». Вот в этих вопросах удивительным образом сочетаются сверхъестественное и естественное, божественное и человеческое. И мы попадаем в беду тогда, когда не осознаем, что присутствуют эти оба элемента. И оба они должны присутствовать всегда. В этом и есть Божья часть и есть часть человеческая. Каковы же правила? Итак, мы с вами выяснили. Дар всегда дается свыше. Дар дается свыше. Это дает Дух Святой. Это не то, что человек может запустить по собственному желанию. Точно. Человек не может пророчествовать или проявлять дар просто тогда, когда ему вздумается или захочется. Это всегда даруется Духом Святым. В Коринфянам 14 глава подтверждает это. Павел пишет: «Благодарю Бога моего». Да, он говорит: «Я более всех вас говорю языками». Слово «более» означает «чаще». Павел говорит, когда речь заходит о духовной жизни, да, Дух действует через него. И он не включает это по своему щелчку и так далее. Это относится ко всем дарам в жизни апостола. Все они инициируются Духом Святым. И подумайте только на секунду. Апостолы, могли ли они совершать чудеса, потому что у них хорошее настроение и хочется что-то сделать? В любую секунду могли, когда им вздумается? Конечно, нет. Петр и Иоанн у красных дверей храма увидели хромого, и Дух дал им особое побуждение и повеление. В Деяниях 4.8 сказано: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им». Он уже был исполнен в день Пятидесятницы, но здесь ему дается особое, специфическое исполнение Духом для конкретной задачи. Деяния 1 глава, 10 стих. Иоанн пишет в Откровении: «Я был в Духе в день воскресный». И вот точнейший перевод звучит так: «Я был объят Духом». И таким образом мы видим, что Дух особым образом охватил его и отнес его в сферу, да, вознес в сферу небесных откровений. И вот главный контролирующий принцип. Дары всегда даются Святым Духом. Человек не обладает ими как автоматической личной собственностью, которую он может включать и выключать по своему желанию. И поэтому мы должны это учесть. И человек сохраняет полный контроль над собой. Мы видим, человек не может инициировать дар, но может его остановить. Дар находится под контролем самого верующего. И Павел четко пишет: «И духи пророческие послушны пророкам».
1 Коринфянам 12.

14 глава тоже. Потому что Бог не есть Бог беспорядка, но мира. Вы видите, человек сохраняет полный контроль над собой. И там, где возникает хаос, суматоха, вот эти неконтролируемые истерические аффекты, друзья мои, там действует не Святой Дух. Там действует не Святой Дух. В настоящем действии Духа никогда не бывает потери самоконтроля. Вот в этом колоссальная разница между действием Святого Духа и обыкновенной психологической истерией. При истерии человек теряет контроль над собой. В проявлении духовных даров верующий полностью контролирует свои действия. Он может замолчать, дать слово другому, уступить место. Помните, где там говорит двое-трое, уступай, молчи, пусть следующий говорит и так далее. Не перебивайте. Это великая тайна и парадокс. Все дается Духом Божьим и исполнено Его силы, но при этом человек не теряет власти над собой. У него нету чего-то такого, что он просто, знаете, как в астрале находится. Божественное и человеческое действует в совершенной гармонии, ибо Бог никогда не является автором беспорядка. Он есть автор мира. Вот некоторые мысли, которые мы сегодня с вами обсудить могли. На этом будем с вами прощаться. И напомню еще раз, мы изучали 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Пожелание от меня, словами Писания. Все, испытывайте, хорошего держитесь и утверждайтесь в Божьем Слове. Дорогие мои, будьте благословенны. Слава Господу за это прекрасное время и возможность быть с вами в общении вокруг Божьего Слова. От всего сердца желаю вам утверждаться в истине Евангелия. С Господом!

в тиши ночной.

0: Радио «Новая жизнь». И станет сложное простым.
1: В субботу, первую по второму дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
2: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу?»
1: Иисус сказал им в ответ:
3: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним?»
1: И сказал им:
3: «Сын человеческий есть Господин и субботы».
1: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
3: «Встань и выступи на середину».
1: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
3: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
1: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
3: «Протяни руку твою».
1: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, чтобы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
3: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерую мерите, такую же отмерится и вам».
1: Сказал также им притчу.
3: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».

Ричард Бакстер. Будьте постоянны в увещевании. Будьте постоянны в увещевании. Если нам должно всегда молиться и не унывать, то заповедано и увещевать друг друга, Евреям 10:25, со всяким долготерпением. Огонь не всегда высекается кремнем одним ударом, так и человек не приходит к убеждению от одного разговора, и даже если так происходит, есть большой риск, что сердце вскоре снова охладеет. Увещевайте грешников постоянно, с молитвами, любовью и долготерпением, и не давайте им успокоиться в грехе своем. Это и есть истинное милосердие, способ спасти человеческие души. Стремитесь, чтобы увещевания ваши были настойчивыми. А если мы говорим самые убедительные слова, но беспокоимся только о качестве речи нашей, редки будут успехи наших трудов. Бог, как правило, благословляет труд тех, чье сердце настроено на изменение своих слушателей. Если вы обличили грех, не прекращайте делать это, пока грешник не пообещает оставить его. Если увещеваете кого-то исполнить ту или иную обязанность, призывайте исполнить ее без промедления. Если вы привлечете людей ко Христу, не оставляйте их, пока они не признаются в своем несчастном невозрожденном состоянии, в необходимости Христа и перемене души, пока не пообещают вам быть верными. О, если бы все христиане поступали так с ближними своими, которые чужды Христа. И, наконец, удостоверьтесь, что убеждает не только слово ваше, но и пример. Пусть они видят, что вы постоянны во всех своих обязанностях. Пусть они видят в вашей жизни то превосходство Христа, которое исповедуют уста ваши. Пусть видят ваши постоянные труды ради Небесного Царства, что вы действительно верите в то, о чем говорите. Святая небесная жизнь является постоянным жалом к совести окружающих вас грешников. Она постоянно убеждает их измениться.

сердце гвозди, тьма гвоздей, ответов нет. И бродит в сердце боль печалью прошлогодней.

Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Молитва пуритан.
1: Милостивый Господи, имя Твое — любовь. По любви прими молитву мою. Грехов моих больше, чем песка на дне безбрежного моря. Но где умножается грех, преизобилует благодать. Воззри на крест возлюбленного Сына Своего и узри ценность Его искупительной крови. Внимай Его неизменному ходатайству и шепни сердцу моему: «Твои грехи прощены, ободрись, мир тебе». Благодать нисходит потоком с небес и течет рекой вовеки, и милость всегда несет с собой щедрые дары. Даруй мне, оскверненному грехом, все более дорожить, дарованной мне честью молиться, приходить к Тебе, обретать прощение у Тебя, беседовать с Тобою, познавать Тебя в молитве, как путь, по которому я иду, как замок на двери уст моих, как свет, что излучают мои очи.

как музыку, услаждающую слух мой, как сущность разумения моего, как крепость воли моей, как силу чувствований моих, как сладостность воспоминаний моих. Дай мне всегда излагать предмет моей молитвы мудро, смиренно, покорно, в духе послушания и библейских наставлений, сообразно с образом Христовым. Дай мне непоколебимую веру в то, что прошения мои никогда не останутся без плода, что если я, как мне кажется, не получаю просимого, мне будет дано нечто большее и ценнейшее, превосходящее все, о чем я прошу или помышляю. Хотя я о том и не помышлял, ты даровал мне величайший дар возлюбленного Сына Своего, и в нем ты дашь мне все, в чем я нуждаюсь».

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Предупреждение христианам в умирающей стране. Джон МакАртур. Я бы хотел, чтобы вы, с вашего позволения, открыли свою Библию на Ветхом Завете книги пророка Иеремии. И просто будьте готовы, раскрыв свою Библию на Иеремии, вместе просмотреть несколько избранных фрагментов, построенных вокруг темы, которая стоит перед нами сегодня. Я собираюсь попытаться в некотором смысле открыть вам свое сердце в контексте Иеремии и поделиться с вами точкой зрения, которую без сомнения должны иметь мы как церковь и как те, кто любит Христа. Мы убеждены, что живем в такое время, когда Бога искренне и по-настоящему игнорируют, хотя есть некоторые, кто уделил бы ему некоторое молчаливое внимание. Мы также убеждены, что живем в те дни, когда из-за того, что наше общество проигнорировало Бога, Бог покинул наше общество в самом прямом смысле этого слова. Проще говоря, я думаю, что мы находимся на грани гибели нации. Мы любим эту нацию, в которой живем, и в ней есть за что любить. Мы празднуем ее огромные преимущества. Но, честно говоря, когда мы сравниваем нашу нацию со стандартом Бога, она оказывается бесконечно низко. И когда вы оглядываетесь вокруг, вам нужно быть слепым, глухим, немым и лишенным здравого смысла, чтобы не заметить упадок каждого жизнеспособного, библейского, Богом установленного заведения. Они рушатся вокруг нас. Стандарты настолько далеки от стандартов Божьих. Жизнь поглощена сентиментальностью и ощущениями, и мы заменили наш разум нашими чувствами. Мы общество, которое с головой погрузилось в выражение того, что Павел называет «пороченным умом». Зло изобилует, и мы видели его в огромных масштабах даже в церкви и даже среди тех, кто претендует на то, чтобы быть лидерами церкви и ее представителями. И это мое личное убеждение, что мы зашли слишком далеко, чтобы избежать суда. И когда я размышлял об этом, меня привлекла книга пророка Иеремии, потому что он находился в очень-очень похожей ситуации. Я думал, что вместо того, чтобы смотреть на проблему глазами современных журналистов, социальных критиков и аналитиков, вместо того, чтобы смотреть на проблему через средства массовой информации и даже с точки зрения ведущих христианских критиков, нам следует взглянуть на проблему глазами пророка Божьего, который стоял в очень-очень аналогичный момент. Иеремия был на грани гибели народа иудейского. Иуда был избранным народом Божьим. Северное царство Израиль уже попало в плен, из которого оно никогда не вернется. То, что осталось, находилось в Иудее, первоначально образованной коленами Иуды и Вениамина, но теперь населенной также людьми из всех остальных 12 колен. Это был последний оставшийся след народа Завета на земле. Ему грозила неминуемая опасность быть уведенным в плен. Иеремия подытоживает восстание своего народа, как мне кажется, в очень наглядных выражениях. Если вы посмотрите на 5 главу стихи 22 и 23, то вы увидите это там. Подводя итог мятежной натуре своего народа, который оставил Бога, он говорит: «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете?» Остановитесь там на мгновение. Он как бы говорит: «Неужели для вас ничего не значит, кто я такой? Неужели вы забыли о моей силе? Неужели вы забыли о моем всезнании? Неужели вы забыли о моем суверенитете? Неужели вы забыли, кто я такой и на что я способен? Вы что, забыли мои стандарты? Вы живете в какой-то иллюзии, что можете постоянно жить так, как вам заблагорассудится, без божественного возмездия». И затем он использует графическую иллюстрацию в 22 стихе. «Я положил песок границей морю, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут». Бог говорит, что огромное, вздымающееся, перекатывающееся, штормящее, вздымающееся море ограничено тонкой полоской песка. И этот песок держит море в узде. Оно может реветь и, так сказать, поднимать свои волны до неистового уровня, но оно всегда отступает к границе песка. «Я сдерживаю море», — говорит он, — «в его бушующей мощи тонкой полоской песка». 23 стих. «А у народа сего сердце буйное и мятежное. Они отступили и пошли. Они буквально взбунтовались и вышли из-под контроля. «Я не могу вас сдерживать», — говорит он. «Я могу сдержать море, но я не могу удержать тебя. Я установил границу. И граница — это та граница, которая установлена божественным откровением и закреплена Божьими пророками и учителями. Я не могу держать вас в узде. Я не могу удерживать вас. Я не могу удержать вас ограничениями. Вы переступаете через себя, вы бунтуете, вы выходите за пределы. Это как если бы вы игнорировали мою силу и мою сдержанность». В каком-то смысле Бог говорит, что мятежное сердце человека сильнее бушующего моря. Все Божьи обетования, все Божье откровение, все Его Слово, все Его заветы, вся Его любовь, все Его прощение не могут удержать сердце человека, склонного к бунту. Человек, являющийся потомком Адама, которому было дано все хорошее и не было ничего дурного, решил переступить границу, отказаться от добра, унаследовать зло и оставить это в наследство каждому человеку, который будет жить на земле. Так и история человека. Это история безудержной греховности, безудержного бунта и переступания Божьих ограничений. Иеремия является орудием Божьим, чтобы сказать людям: «Вы находитесь на грани Божьей реакции. Вы находитесь на грани Холокоста. Ваше восстание зашло настолько далеко, насколько Бог позволил ему зайти, и теперь с этим покончено. Вы обречены». Иеремия приходит проповедовать о суде от рук Вавилона. В некотором смысле это трудно понять, потому что Вавилон был языческим государством, и все же Бог часто использовал язычников, чтобы навлечь возмездие на свой народ. Вавилон должен был стать Божьим орудием резни, Божьим орудием разрушения, Божьим орудием пленения, убивающим и уводящим в плен народ Иудеи. Это был конец дней славы. Это был конец всех чудесных деяний Бога среди них, а также всей его защиты и изоляции. Покойный доктор Морхед сказал: «На долю Иеремии выпало пророчество и в то время, когда все в Иудее приближалось к окончательной и скорбной катастрофе, когда политическая неразбериха была в самом разгаре, когда худшие страсти обуревали сердца людей и преобладали самые пагубные советы, чтобы ему увидеть, как его собственный народ, который он любил с нежностью женщины, бросается в пропасть среди широких и бурлящих руин. Таков был удел Иеремии». Конец цитаты. Он был пророком в полуночный час Иудеи. Иеремия проповедовал 42 года. Это долгий срок, чтобы призывать людей вернуться к Богу. Он был верен проповеди от начала до конца. Он проповедовал во время правления 5 царей. Позвольте мне просто попросить вас бегло взглянуть на них. Тот, кто был на троне, когда Иеремия начал проповедовать, был человеком по имени Иосия. Это был конец правления Иосии. Иосия принес в Иудею период реформ. Иосия стремился принести пробуждение. Он стремился призвать народ Божий вернуться к Богу. Но на самом деле этого так и не произошло. Откровенно говоря, они были влюблены в Иосию. Они благоговели перед Иосией. Именно при Иосии был открыт закон Божий. Иосия достал его, прочитал людям и взмолился, чтобы Бог принес великое пробуждение. И были некоторые первоначальные признаки того, что, возможно, сердца людей действительно обратятся к Богу, и это будет надолго. Но затем появилась женщина по имени Алдана, и Бог использовал ее, чтобы изречь свое откровение. И Алдана сказала Иосии, что от этой реформы не будет постоянного результата, что она была очень временной и очень недолговечной. И причина была в том, отметьте это, что люди следовали за Иосией скорее из любви к нему, чем из любви к Богу. Так что это был период реформ. И именно в середине этого квази-пробуждения Иеремия начал проповедовать о гибели, и он оказался совершенно оторванным от времени. С точки зрения народа у власти у них была религиозная знаменитость. У них был духовный герой в лице Иосии, которого они обожали, и у них было ощущение, что это было настоящее пробуждение. Но на самом деле это было вовсе не пробуждение, это была просто форма духовных знаменитостей. И когда Иосия умер, реформация закончилась. В течение 3 месяцев они массово вернулись к идолопоклонству и безнравственности, и истина стала очевидной. Это говорит о нашем времени, не так ли? Для кого-то, кто встанет сегодня и скажет, что эта нация находится на грани Божьего суда, что эта нация стоит на грани божественного Холокоста, может показаться некоторым людям немного оторванным от реальности, поскольку, похоже, существует какое-то быстро развивающееся, широко распространенное в средствах массовой информации общенациональное духовное пробуждение. Мое личное убеждение заключается в том, что это немногим больше, чем квазивозрождение, и больше похоже на какое-то реформационное движение, возглавляемое множеством духовных знаменитостей, и люди больше привязаны к знаменитостям, чем к самому Богу. Это можно легко засвидетельствовать практически в любой поместной церкви, увидев разницу в численности толпы, когда вы приводите одну из знаменитостей и когда призываете людей собраться для общения с живым Богом. Посмотрите, кто придет, и вы поймете, где находятся сердца людей. Это было похоже на время во времена Иеремии. За Иосией последовал царь по имени Иоахаз, который правил всего 3 месяца. За ним последовал Иоаким, и предсказание Олданы сбылось. По истечении 3 месяцев правления Иоахаза приходит Иоаким, и за ним ужасающее зло, и люди массово возвращаются ко всем мыслимым формам коррупции. За ним последовал Иехония, который также был свергнут через 3 месяца. И за ним последовал последний из 5 царей во время правления Иеремии, человек по имени Сидекия, колеблющийся, бесхребетный, трусливый, мягкотелый слабак. Однако печально отметить, что его проповеди никоим образом не предотвратили катастрофу. Он никогда не видел какого-либо влияния на нацию, которое оказал бы его 42-летний срок служения. Да, было несколько человек, которые поверили. Всегда есть остаток, которого призывает Бог. Точно так же, как мы видели в 6 главе книги пророка Исаии, когда он был призван на служение проповедовать за 80-100 лет до Иеремии и проповедовал о надвигающейся катастрофе. Тогда был остаток, 10-я часть, как говорится в конце 6 главы. И было несколько человек, которые поверили и Иеремии. Но народ так и не изменился. И я хочу сказать вам, что мы живем в очень похожее время. Есть какой-то остаток. Есть остаток Божьего народа, гораздо меньший, чем те, кто произносит имя Христа. Гораздо меньше, чем те, кто внешне отождествляют себя с религией христианства. Истинная церковь всегда меньше, чем численность прихожан церкви. Всегда будет какой-то остаток. Но мы не питаем никаких иллюзий, что, проповедуя этой умирающей нации, мы сможем остановить процесс умирания. Мы продолжаем проповедовать, потому что Бог призвал нас проповедовать. И быть верными, потому что Он попросил нас быть верными, потому что мы хотим призвать этот остаток. Но я лично убежден, что гибель нации неизбежна. Что нам теперь делать? Что мы должны понимать? Что ж, давайте посмотрим на Иеремию и посмотрим, что Бог хотел, чтобы он понял и что он сделал в плане своего служения. Ответственность за противостояние умирающей нации сосредоточена в отношении Иеремии на 3 вещах. Прежде всего, божественный наказ, божественное поручение. И для этого мы переходим к 1 главе, и я хочу обратить ваше внимание на стихи с 4 по 10. И мы будем перепрыгивать с места на место, пытаясь охватить все пророчество Иеремии в одном послании. Задача не из легких, и мы приложим немного усилий, чтобы сделать это. Но очень важно выделить основные моменты. Иеремия, теперь представьте себе картину, выступает как помазанный Богом проповедник, чтобы противостоять нации, идущей навстречу неминуемой катастрофе, без возможности возврата или изменения. В конечном счете будет возвращение, но никакой возможности измениться. Катастрофа грядет. Так оно и есть. Этого нельзя изменить. И в разгар всего этого Бог подтверждает ему в самом начале деятельности пророка и его служения божественный мандат. На самом деле это происходит в 4 стихе 1 главы. Едва мы начали, как читаем эти слова. «И было ко мне слово Господне». На этом мы остановимся. Бог прежде всего дает послание Иеремии. Прежде чем он передаст послание через Иеремию, он хочет, чтобы Иеремия понял то, что он должен понять, чтобы быть там, где он должен быть, говорить то, что он должен говорить. Должно быть, за служением Иеремии должно стоять что-то неотразимое. Почему? Потому что оно продлится 42 года. Это требует долговечности. Это будет в основном бесплодно. И делать это в течение 42 лет без каких-либо ощутимых результатов будет очень трудно. Итак, чтобы подкрепить его верность, приходит это невероятно сильное божественное повеление. мы видим три вещи. Прежде всего, подготовка Богом. Обратите внимание на это теперь в 5 стихе. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Бог говорит: «Иеремия, задолго до того, как ты был зачат, задолго до того, как ты был соткан, как называет это псалмопевец, во чреве твоей матери, задолго до того, как ты родился, я решил, что ты должен быть моим пророком для уникального места, уникального времени. Другими словами, ты был подготовлен мною». Это божественная подготовка. Бог здесь в этих кратких словах излагает здесь биографию Иеремии. На самом деле, я думаю, что это 11 коротких слов на иврите. Но это история жизни, и она простирается от вечности до времени провозглашения Иеремии к народам. Он человек, призванный Богом еще до того, как он был зачат по божественному повелению. Это неотразимая вещь, это движущая сила в жизни того, кто принадлежит Богу. Знать, что задолго до нашего рождения мы были предназначены для определенной цели. Это чувство миссии, всепоглощающая и неотразимая вещь. Теодор Лейч много лет назад писал: «Иеремия – глубоко человеческая личность. Это человек, которого мы можем понять и полюбить, и в то же время человек, наделенный такой таинственной силой свыше, что временами мы испытываем благоговейный трепет перед его величием. Такой по-человечески слабый и в то же время такой божественно твердый. Его любовь так по-человечески нежна и в то же время так божественно свята. Его глаза наполнились слезами при виде скорби, которая вот-вот обрушится на его народ, и в то же время горели пламенным негодованием против их грехов и мерзостей. Его уста переполнялись сочувствием к дочери Сиона только для того, чтобы почти на одном дыхании произнести в ее адрес приговор, которого она полностью заслуживала. Удивительный человек. Когда люди сталкиваются с кризисом, они неизбежно разрабатывают стратегию. Когда Бог сталкивается с кризисом, Он всегда начинает с младенца. Когда Бог хочет справиться с кризисом, Он призывает человека, уникального и избранного, подготовленного и одаренного, и все это в Его власти. И Иеремия был по божественному назначению Божьему проповедником для того времени и того места. Дин Милман однажды сказал: «Тот, у кого нет чувства, что он предопределен Богом к служению, никогда не будет работать и никогда не совершал никакой революции для Бога. Люди, которые меняют мир к лучшему, это люди, исполняющие божественный наказ, которые в своем духе глубоко привязаны к божественному призыву. Это распространяется на всех нас, возлюбленные, потому что вы были предопределены во Христе еще до сотворения мира. Вы были избраны в Нем еще до Его основания. Ваше имя было записано в книге жизни Агнца еще до того, как мир был обращен в космос. Бог не только задумал, чтобы вы принадлежали Ему, но и задумал, чтобы Дух Божий искупил вас и даровал вам возможность служить в рамках Божьего Царства уникальным образом, с которым никто другой не мог бы сравниться. Каждый верующий в Царстве Божьем находится под божественным мандатом выполнять определенную задачу, обязательство, служение. Мы были созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И все же это так трагично. Большинство людей в церкви не имеют представления о божественной миссии. У них абсолютно нет чувства ответственности. Это как если бы вся жизнь была шведским столом, из которого они могли бы выбрать все, что захотят. Здесь нет ничего убедительного, никаких угрызений совести. Не имеет большого значения, ходите ли вы в церковь или развлекаетесь, это на ваш выбор. Нет чувства ответственности. Здесь нет всепоглощающего чувства миссии. И мы становимся настолько заняты своим человеческим комфортом и так заняты тем, чтобы вписаться в современную мировую моду, что этого чувства, мандата, просто нет. Люди часто говорят мне: «Знаешь, тебе нужно успокоиться, ты должен перестать это делать». У меня нет выбора в отношении этих вещей. Во мне есть определенное ограничение, которое тянет меня к тому, что я делаю. Я не сижу сложа руки, не подсчитывая и не записывая на листке бумаги список того, что можно и чего нельзя делать, чтобы решить для себя, разумно это или неразумно. Я провожу свою жизнь, и это, возможно, не для всех является нормой, будучи движимым этими неопределенными силами, в которые я верил до сих пор и продолжаю верить, что это побуждение Духа Божьего делать то, что я делаю. И, честно говоря, вы подходите к тому моменту, когда все, что есть на земле и все, что есть в жизни, либо становится на пути, либо может быть использовано как средство достижения духовной миссии, к которой вы действительно стремитесь. Если вы воспринимаете их как что-то иное, то вы упустили суть. Дай нам Бог осознать свою миссию. Если вы произносите имя Христа, тогда спросите себя, чувствуете ли вы, что вы несете ответственность в своем служении Богу? Знаете ли вы, в чем заключается ваш духовный дар? Вы пользуетесь этим даром? Вы убеждены в том, что вам необходимо им пользоваться? Чувствуете ли вы тяжесть в своем сердце и чувство некоторого стыда, если вы им не пользуетесь? Испытываете ли вы чувство вины из-за того, что не делаете того, во что вы действительно верите в глубине души, что вам следует делать, и того, что сказано в Слове Божьем? Иеремия был не единственным человеком, который должен был свидетельствовать народам. Весь его народ должен был свидетельствовать народам. Но они этого не делали, и Иеремия выделялся как абсолютно уникальный. Несостоятельность всего народа повторяется во второй главе книги пророка Иеремии в 18 стихе, в самых захватывающих выражениях. Иеремия говорит им Слово Божье. «И ныне, для чего тебе путь в Египет?» Это интересное утверждение. «Чтобы пить воду из Нила?» «И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее?» Это весьма мощное обвинение. Вы, кто был избран Богом, чтобы быть отделенными, вы, кто был избран Богом, чтобы быть уникальными, вы, кто был избран Богом, чтобы быть чистыми, вы, кто был избран Богом, чтобы противостоять язычеству окружающих вас народов, что вы делаете, вступая в него? Вот что он говорит. «Почему вы ищете свободной жизни вместе с язычниками? Почему вы в своем образе жизни бежите в Египет и Ассирию? Почему вы хотите пить мутные воды Нила и почему мутные воды мелководного Евфрата, когда вы можете пить прохладные пресные воды ливанских рек? Это расширенная метафора. Зачем вам это нужно? Потому что у вас нет чувства миссии, у вас нет чувства мандата, у вас нет чувства отделения. Они не смогли отделиться, и поэтому Богу пришлось возвысить особый голос. Я убежден, что в наши дни, в которые мы живем, Церковь утратила свою обособленность. Церковь стала миром. Мы настолько поглощены им, мы настолько по уши погрязли в материализме и комфорте существ и строим свою жизнь вокруг того, что мы хотим делать, а не того, чего хочет от нас Бог, что Господу придется поднять каких-то особенных, уникальных людей в эти последние дни нашей жизни умирающей нации, чтобы говорить Божью истину. Это одна из причин, почему мы так страстно переживаем за служение христианского радио. Потому что мы верим, что Бог дал нам его как инструмент именно для этого, для того, чтобы возвысить такого рода голоса. Итак, вы снова видите в первой главе прежде всего подготовку Бога. Бог подготовил человека, который должен был стоять за неверный народ. Должно ли так быть в церкви? Есть ли необходимость в том, чтобы Бог начал подбирать здесь и там определенных избранных людей, которые смогут сделать то, чего в целом не смогла сделать церковь – ощутить свою миссию? Христианство во многих отношениях стало своего рода большой субкультурой, где люди больше заботятся о своих собственных чувствах, чем о Божьей миссии. Во-вторых, мы видим не только Божью подготовку, но и Божье обеспечение в 6 стихе. Нелегко думать о противостоянии в умирающей нации. И Иеремия признает это. Он говорит, «А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Насколько мы можем реконструировать, ему было, вероятно, около 30 лет. Возраст нашего Господа, когда он начал свое служение. И здесь много страданий. «О Господи Боже!» Это очень похоже на мое «горе мне» из Исаии 6 главы. Я неадекватен. И Иеремия содрогается при мысли о такой задаче, как быть пророком для народов, делая то, чего не удалось народу Божьему. Я не могу. Я не квалифицирован. Я дитя. Вам это не кажется знакомым? Моисей сказал это, Гедеон сказал это, Исаия сказал это. Я не могу этого сделать. Я понимаю это чувство страха, неадекватности, так сказать, быть в пророческой преемственности. Но обратите внимание на ответ Бога в стихах 7 и 8. «Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Это то самое обещание благодати, которое Господь даровал в своем повелении, называемом «великим поручением». «И вот я с вами, доколе, во все дни. Я с вами всегда. Вы пойдете не одни. Это божественное провидение». И мы хотим, чтобы вы обратили внимание, он говорит, «Я молод, у меня нет навыков, я не подготовлен, я не знаю, что сказать. И я не хочу отменять программу семинарии, но я хотел бы вам кое-что сказать». Успех служения человека не зависит от его голоса. Успех не зависит от его внешности. Успех не зависит от его опыта. Успех не зависит от его способностей. Он не зависит от его проповеднической сообразительности. Успех человека в его служении, поверьте мне, зависит от страсти его сердца. И страсть его сердца пересилит все его личные недостатки. Но с другой стороны, у вас может быть внешность и голос, и способности, и сообразительность, и гомилетика, и быть таким же интересным, что опилки. Дело в страсти. Итак, Бог говорит, «Я приведу тебя туда, куда ты хочешь попасть, и я вложу в твои уста то, что тебе нужно сказать, и я позабочусь о том, чтобы никто не тронул тебя, пока ты не закончишь свою работу». У него было яростное сопротивление, яростный антагонизм, но ему никогда не нужно было бояться. Таково было Божье обетование для него. 19 стих. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Такое чудесное обещание, обещание обеспечения. Бог сказал Аврааму, не бойся. Бог сказал Моисею, не бойся. Бог сказал Даниилу, не бойся. Бог сказал Марии, не бойся. Бог сказал Петру, не бойся. Бог сказал Павлу в Деяниях 27-24, не бойся. И это, по сути, то, что он говорит Иеремии. Потому что каждый, кому предстоит стоять в уникальном месте служения Богу, испытывает очень естественный страх, парализующие человеческие эмоции неадекватности. И приходит Божье обещание «Я буду там». И это подводит нас к третьей мысли в первой главе. Не только Божья подготовка, не только Божье обеспечение, но и сила от Бога. И обратите внимание, что говорится в стихах 9 и 10. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, «Вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Потрясающе! Бог прикасается к Иеремии так же, как он прикасался к Исаии. Символ прикосновения Бога здесь указывает на то, что уста Иеремии будут изрекать Божью истину. Из уст Иеремии выйдет живая, обжигающая, сокрушающая, созидающая, могучая сила слова живого Бога, и поэтому он превзойдет все царства и всех царей, всех князей и все их монархии. «Я поставил тебя» — это буквально означает, что ты занимаешь руководящую должность. Поскольку я правитель вселенной, ты мой вице-правитель, ты здесь главный. Это удивительно. Бог выбирает маленького молодого человека, очень незаметного, 30 лет от роду, из крошечной страны и говорит: «Я ставлю тебя над всей землей». Почему? Потому что ты говоришь моими словами. В этом проблема, в этом мандат. Признай, что если мы призваны противостоять этому обществу, мы должны противостоять ему словом живого Бога. И это подводит нас ко второму важному моменту, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание. Не только божественный наказ, но и божественное послание. И что же это за Слово Божие, о котором мы говорим? Что мы можем дать этому поколению? Что мы им даем? Что ж, если мы прислушиваемся к людям, мы должны дать им немного самоуважения, мы должны смягчать и прикрывать проблемы, стараясь быть популярными и заставлять их чувствовать себя хорошо, давать им много ощущений и немного сентиментальности. Но что давал им Иеремия? Что они должны услышать от нас? Я думаю, что 14 глава 7 стих хорошо расставляет все по своим местам. В этом стихе и в другом, который я зачитаю вам через минуту, мы получаем общее представление о послании. В 14 главе 7 стихе мы читаем: «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою». Вот в чем суть послания. Послание состоит в том, чтобы противостоять греху. Вот в чем послание. Иеремия 17:9: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Мы должны противостоять умирающей нации с ее грехом. Послание, в котором нуждаются люди сегодня, это не послание самоуважения, это не сентиментальное послание, это не призыв к психологической самопомощи, это не призыв к позитивному мышлению, это послание о грехе. Общество, в котором мы живем, нуждается в откровенном обвинении в его ложной религии. Это первый грех, о котором беспокоится Иеремия и о котором мы хотели бы вам упомянуть. Ложная религия. Народ отошел от Божьего завета и впал в идолопоклонство. Они оставили это квази-возрождение при Иосии и в течение каких-то 3 месяцев опять погрязли в безнравственности и идолопоклонстве, ложной религии. 3 глава, стихи 9 и 10. Иеремия противостоит этому. «Явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом». Как можно прелюбодействовать с камнем? Как можно прелюбодействовать с деревом? Вы делаете из них идолов. Вы вырезаете их из дерева и делаете из камня, а затем поклоняетесь им. Вы спрашиваете: это прелюбодеяние? Духовно да, потому что у вас есть завет с живым Богом, и вы следуете за ложным Богом. Это блудодеяние с духовной точки зрения. 10 стих. «Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». Это лживая религия. Религия, которая говорит: «О да, Боже, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе». Но сердце стремится к ложным богам. Звучит для нас так знакомо. Ложных богов нашего общества, ложных религий нашего общества несметное множество. Все, начиная от поклонения себе, материализма и заканчивая ложными религиозными системами, которые четко определены, широко известны и хорошо известны всем нам, где люди во всем этом утверждают, что они верят в Бога. Лживая ложная религия. Так много разных отрывков об этом, но на ум приходит 5 глава 7 стих. «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Вы пошли за своими богами блуда. Вы ушли от Бога». Краткое изложение этого содержится во 2 главе 12 стихе. Я думаю, что это наглядно подводит итог. «Подивитесь сему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили». Это зло номер один. Они оставили единственный источник воды, того, кто дал живую воду, Иисуса Христа, того, кто является источником жизни живого Бога. Второе, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Они высекли для себя водоемы или колодцы, разбитые водоемы, которые не могут держать воду. В них содержится грязь, пыль, мертвые животные, мусор. Воды нет. Человек, пытающийся осуществить свое собственное спасение с помощью своей собственной самозванной религии, оставляет чистую пресную воду и меняет ее на пустые, разбитые колодцы ложной религии. Я считаю, что одним из главных грехов, приведших к гибели нашей собственной нации, является распространение ложного христианства, распространение либерализма, культов, самопоклонение атеистического гуманизма и ложного евангелизма, которые, как и везде, выставляют себя как истину. Ложная религия не является чем-то новым, но она неизбежно доминирует над нацией, идущей на суд. Что ж, мы хотели бы сказать об этом подробнее, но давайте перейдем ко второму греху 5 главы, где Иеремия особенно озабочен тем, чтобы противостоять. Кстати, то, что я вам говорю, заключается в том, что я хочу быть там, где можно противостоять ложным системам, ложному поклонению и лживым разновидностям христианства. И я думаю, что нам всем нужно это делать. Но обратите внимание на второй грех, в 13 стихе 5 главы. «И пророки станут ветром». Пророки в буквальном смысле мешки с воздухом, пророки пустозвоны, пустая болтовня, друзья. И обратите внимание на следующую строку. «И слово Господне что? Нет в них. В них нет слова. Пророки пустозвоны. Они проповедуют много лести, много того, что имеет вид проповеди для тех, кто делает вид христиан, и много спекулятивных размышлений, и много других вещей, психологии и чего угодно еще. Они высказывают свои собственные идеи, они считают их более важными, чем Слово Божье. Никакого уважения к истине. Где учение и проповедь Слова? Заблуждение настолько распространено в этой земле Израиля и Иудеи, заблуждение настолько распространено, что даже пророки заблуждаются. Очень похоже на нашу собственную землю, очень похоже на нашу собственную страну. Посмотрите на 30 стих той же главы. «Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь. Они не говорят вам правды». Помните, что настоящий грех скандальных лжеучителей, которые впадали в грех, заключался не в том, как они обращались с деньгами, а в том, как они обращались с чем? С истиной. Это было то, как они неправильно обращались с истиной Божьей. Как они насмехались над истиной и учили заблуждениям, таким как теология здоровья, богатства, процветания, которая сбивает с толку и отдаляет людей от истинного Евангелия. Это еще одна настоящая пародия, в этом нет ничего нового. Пророки пророчествуют ложно. Священники правят, опираясь на свою собственную власть. Они проповедуют, они не хотят подотчетности, и народ мой любит это. Поэтому все они посылают миллионы, чтобы поддержать их. Что же вы будете делать после всего этого? Что вы будете делать в конце? Как вы собираетесь противостоять суду Божьему? Каков их второй грех? Коррумпированное грешное руководство. Коррумпированное грешное духовное руководство. Все начинается с ложной религии, а затем включает в себя коррумпированное духовное руководство. Очень недальновидно. Что они будут делать в конце этого? Что они будут делать, когда Божий суд обрушится на их грех и коррупцию? Третий грех, третья глава, не должен нас удивлять. Мы видим это в стихах 1 и 2. Бог говорит, «Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему?» Другими словами, они просто бросали свою жену без уважительной причины, а потом, когда ей не подходил следующий мужчина, они снова сходились. Не осквернилась ли бы этим страна-то? Продолжим дальше. «А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Сексуальный грех свирепствует, он безудержен. Ни одно место на земле не было не тронуто сексуальным пороком». Иеремия сравнил национальную озабоченность распутством с арабским бандитом, прячущимся в укрытии на дороге, поджидающим, чтобы ограбить проходящий караван. Или с придорожной проституткой, домогающейся клиентов, которые идут по дороге. Вопиющая безнравственность. Звучит знакомо? У нас болезненная, нездоровая озабоченность сексом. Впервые в истории человечества у нас есть сексологи, сексопатологи, терапевты. В главе книги, которую я прочитал на прошлой неделе «Эротика сошла с ума», рассказывалось о причудливой природе нашего сексуального поведения вплоть до того, что одному мужчине недавно пришлось пройти курс лечения от бешенства, потому что он занимался любовью с енотом. В каком извращении мы живем? К какому странному поведению мы пришли? И когда Папа Римский недавно выступил с речью против гомосексуализма, гомосексуалисты выступили против него маршем в Голландии и кричали «Убейте Папу Римского! Убейте Папу Римского! Убейте Папу Римского!» Мы настолько порочены и сексуально извращены, что это не поддается описанию. Можно ли вообразить какой-нибудь больший сексуальный грех, совершенный Иудой, которого мы не совершали? Иуда был судим за это Богом. Есть четвертый способ взглянуть на грех. Иеремия делает это в 3 главе, в стихах 24 и 25. Здесь сказано, и это очень интересно. «От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших». Разве это не удивительно? Наши отцы изнуряли себя постыдными поступками. Вместо того, чтобы изнурять себя работой, они изнуряли себя грехом, всеобщим нечестием. «От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили перед Господом Богом нашим. Мы и отцы наши, от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего. Всеобщее зло. Они были просто злыми. Они жили от рождения до смерти во грехе. Они жили к собственному стыду и к собственному унижению. Просто непрекращающийся грех. И когда мы смотрим на наше общество, если бы нам пришлось перечислять грехи нашего общества, мы бы даже не знали, с чего начать. Мы настолько запутались в своих мыслях, что это невозможно поверить. Вчера я прочитал в книге, которая меня просто заинтересовала, о движении за права животных. И обычно я не читаю книг о движениях за права животных, но в последнее время это меня немного беспокоит. Потому что я прочитал высказывание одного мужчины, который сказал: «Если бы я когда-нибудь увидел, как кто-то обижает животное, я бы убил его». Я прочитал о паре врачей, чья жизнь оказалась под угрозой из-за того, что они обезболивают собак. Что это за болезнь такая, когда мы хотим убивать людей ради собак? Разве это не показывает нам, насколько извращено это мышление? И все эти эксперименты пытаются сделать все возможное, чтобы продлить человеческую жизнь. Что за извращенные умы у нас в этой стране? Так много зла доминирует в нашем мышлении, и мы потеряли связь со всем этим. А потом просто возьмем вопрос о наркотиках. Целое общество вот-вот погрузится в пучину преступности, из которой мы никогда не сможем выбраться сами, из-за растущего числа людей, бродящих по улицам, которые настолько вынуждены следовать своим привычкам, что убьют любого, кто попадется им на глаза, чтобы получить то, что они должны получить. Это пугающее время для жизни. Мы тонем в порочности разного рода. Люди начинают с начала своей жизни и заканчивают ее, проживая всю жизнь полную стыда, точно так же, как Иеремия описывает людей прошлого. Есть еще один фактор, с которым Иеремия имел дело в их грехе. Об этом записано в 5 главе, стихах 1 и 2. Просто кратко коснемся этого. Посмотрите, не звучит ли это знакомо? «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины. Я пощадил бы Иерусалим», другими словами. «Бродите взад и вперед по улицам Иерусалима, смотрите повсюду. Посмотрите сейчас и примите к сведению, и ищите на ее открытых площадях, если сможете найти такового. Если есть кто-то, кто вершит правосудие, кто ищет правду, я прощу ее. Просто найдите мне одного человека, который не лжец, только одного. Это грех лжи и коварства. Сейчас мы все находимся в той точке, где все лгут, и за дня в день нас шокирует всеобщая ложь. Где мы найдем кого-нибудь, кто говорил бы правду, кто действительно говорит правду, кто действительно говорит то, что в точности правильно и правдиво? Во времена Иеремии ничего не изменилось. Видите ли, грехи всегда одни и те же, когда нация стоит на пороге Божьего суда, потому что Бог никогда не менялся. И, честно говоря, если Бог не уничтожит нашу страну, ему придется извиняться перед Иудой, потому что мы сделали то же самое, что и они, и это привело их к осуждению. Еще одним из их грехов было игнорирование Священного Писания. 11 глава. И все это, конечно, взаимосвязано, но 11 глава, 8 стих говорит: «Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего, своеволие. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сём, которое заповедал им исполнять, а они не исполняли. Это непослушание. Тогда Господь сказал мне: они опять обратились к беззакониям праотцов своих, которые отреклись слушаться моих слов». Вот и все. Какое место занимает Библия в нашем обществе? Какое место занимает Слово Божье? Что является авторитетом? Конечно, не Священное Писание. Нет, они отказались от Священного Писания. Итак, вот небольшой перечень их грехов. Таких же грехов в нашем обществе сегодня. Что пугает в последнем случае, так это то, что у нас есть даже семинарии, которые готовят людей для прихода в церкви, которые не верят Писанию. Как мы можем подвести итог? Я думаю, Иеремия подводит итог этому 13 главе. На самом деле это просто потрясающе наглядное пособие, одна из живых иллюстраций. Несколько из них были выполнены Иеремией. Это довольно яркий пример. «Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс». Вы знаете, что это такое? Это пара шорт. «Пойди купи себе пару шорт». На самом деле это нижнее белье, которое они носили на себе. Льняной пояс вокруг бедр. «И положи его на чресла твои, но в воду не клади его». Вы слышали о том, что «стирай и носи», а это «носи и не стирай». «Надень его». Это твое интимное нижнее белье. «Надень его и оставь так, и никогда не стирай». Что бы это могло означать? 11 стих дает вам небольшое объяснение. «Ибо как пояс или нижнее белье близко лежит к чреслам человека, так и

отношения, какие только возможны. Он хочет, чтобы его народ был народом похвалы, известности и славы. Вы видите это все там. Но все обернулось совсем не так. Вернитесь ко второму стиху. «И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои, и было ко мне слово Господне в другой раз, и сказано: возьми пояс, нижнее белье, которое ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату. Носи его до самого Ефрата». Вы знаете, как далеко это было? Более 300 километров пешком. «И спрячь его там, в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь». Мы говорили вам, что это была странная иллюстрация. 6 стих. «По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс или нижнее белье, которое я велел тебе спрятать там». Теперь он должен вернуться за 300 километров. Он уже набрал 600. Ему нужно набрать еще 600. Я пришел к Ефрату, выкопал. Вы можете себе представить, как все это уже выглядит? Он проделал путь 300 километров. Нижнее белье было погребено в скале, и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь. Так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, как это нижнее белье, который ни к чему не годен. Бог говорит: я хотел, чтобы вы имели самые интимные отношения со мной. Я хотел, чтобы вы были близки ко мне. Я хотел, чтобы ты был самым ближним мне народом, а вместо этого ты будешь никчемным. Это суд Божий. В этом-то и суть дела. Но мы с вами даже не можем претендовать на отношения завета, на которые они могли претендовать. Так что же может убедить нас в том, что мы каким-то образом защищены от чего-то, от чего не был защищен народ Божьего Завета? Итак, это было послание. Это было послание о грехе. И мы призваны противостоять грешному обществу, не заставлять его чувствовать себя хорошо по отношению к себе, а заставлять его чувствовать себя плохо по отношению к себе. Но на этом все не заканчивается. Есть и третий момент. И я рад этому, потому что мы могли бы быть немного дерзкими, безразличными, с чувством превосходства, без сострадания, за исключением третьего пункта. Здесь не только божественный наказ и прямое послание, но и глубокая скорбь. 13 глава, где мы находимся, стих 17. Иеремия говорит: «Если же вы не послушаетесь его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен». Иеремия говорит: «Мне не нравится то, что вы делаете. Это разбивает мое сердце. Это заставляет меня плакать». 8 глава, знакомые слова, 18 стих. «Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль чери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении чери народа моего я сокрушаюсь. Да, вот это сострадание. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления чери народа моего?» И дальше в 9 главе. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о поражении чери народа моего. Часть его переполняется гневом, часть его наполнена печалью». 2 стих. «Часть его хочет убежать. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». Он мог бы стать самым первым монахом, удалиться в пустыню в самозабвение и забыть об обществе. Но он этого не мог сделать. Как бы сильно он не хотел разлучиться с ними, он испытывал к ним слишком много сострадания. Он был совсем один. В 16 главе Бог сказал ему не брать жену, и поэтому он переносил свое горе в полном одиночестве. И когда он смотрел на грядущий суд, он плакал, потому что, в частности, по его словам, он мог видеть судьбу дочерей Иерусалима, женщин, молодых девушек. Это сердце пророка, сердце сострадания. Это не безразличное сердце. Бог призывает нас подчиняться нашему призванию, нашей миссии, нашему мандату.

цитату. Он призывает нас говорить о грехе перед порочным обществом, но он призывает нас к состраданию. И все это идет рука об руку. И я спрашиваю себя, можем ли мы сидеть, спекулируя о дате восхищения? Можем ли мы сидеть, сложа руки, спекулируя о том, как запустить программу получше, чтобы справиться с уже насыщенными святыми? Нужно ли нам еще раз долго изучать Библию, чтобы разобраться в какой-то теологической неясности, когда мир гибнет? Где-то печаль о потерянных, которая приходит параллельно с любовью к истине. Плачем ли мы, подобно Иисусу, по Иерусалиму? Или мы, евангелические, яцеголовые, хладнокровные, озабоченные собственным потворством своему собственному христианству, накапливающие знания Библии, накапливающие груды данных, которые никак не влияют на потерянных? Люди гибнут в то время, как мы ищем удобств, в то время, как мы делаем все, что в наших силах, чтобы получше устроиться, сделать нашу жизнь более комфортной, более успешной, и не обращаем особого внимания на людей, отправляющихся в ад. Только не Иеремия. Ему хочется плакать, но у него нет никого, кто мог бы поплакать вместе с ним. Поэтому в 9 главе 17 стихе он говорит: «Позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода». Давайте заставим многих людей поплакать по этому поводу. «Ибо голос плача слышен Сиона. Как мы ограблены! Мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши». Иеремия плакал, и он плакал в одиночестве, и он не хотел плакать в одиночестве. Он говорит: «Я бы хотел, чтобы мои глаза были фонтанами, чтобы я мог высвободить то, что чувствую внутри». У него не хватало слез, чтобы изливать все это. Я помню, как однажды читал, что сказал Сперджин. Он сказал: «Я ненавижу свои глаза. Мне кажется, что я мог бы вырвать их из орбит, потому что они не будут плакать так, как я желаю, над бедными душами, которые погибают. Я ненавижу свои глаза». Что ж, просто поплакать недостаточно. Должна быть проповедь против греха и должен быть убедительный призыв Божий. Иеремия был верен Богу 42 года. Что заставляло его заниматься этим? Результаты? Не результаты. 7 глава, 24 стих. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и по упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». Нет, дело было не в результатах. Никто не потрудился его выслушать. На самом деле традиция гласит, что Иеремия умер в Египте, убитый своими же соотечественниками. Это были не результаты. Что это было? Он любил Слово Божье. «Обретены слова твои, и я съел их, и было Слово твое мне в радость и веселье сердца моего», говорит он в 15 главе 16 стихе. Неотразимое Слово Божье двигало им, но также Бог дал ему надежду. Бог дал ему надежду. В 25 и 29 главе Бог сказал, что пленение народа продлится всего 70 лет. Это будет ненадолго, и я собираюсь вернуть их обратно. И появилась надежда. Итак, Иеремия проповедовал с надеждой. Там будет остаток, найдутся те, кто поверит. В будущем произойдет восстановление. Бог не навсегда покончил с Иудой. Бог не отверг Иуду, и в конечном счете Бог не нарушал своих заветов. Он вернет их обратно, и произойдет восстановление. И затем, когда он переходит к главам 31, 32 и 33, он начинает заглядывать далеко вперед, к Мессии. И он видит Новый Завет, время, когда Бог записывает закон в сердце 31 глава, а не на камне, пришествие Нового Завета в Мессии Искупителя, ветвь, о которой он говорит в 23 главе. Что побуждало его? Были ли это результаты? Нет, он не считал головы. Что побуждало его, так это любовь к слову и надежда на то, что будет остаток. Через 70 лет должен был появиться остаток, а затем позже и вся нация, Новый Завет. В главе 31 было дано обещание, которое должно было быть, заставило сердце Иеремии возрадоваться даже среди его слез, потому что оно обещало такую надежду. 17 стих из книги пророка Иеремии 31 главы. «Есть надежда для будущности твоей, говорит Господь. О, какое великое обещание!» 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет.
Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремия не знал, как далеко это было. Он не мог заглянуть в хронологию будущего, но эта надежда наполняла его сердце. О чем это говорит нам, возлюбленные? Мы не ориентируемся на результаты, мы не руководствуемся результатами. Мы не видим, чтобы весь мир каялся и обращался ко Христу. Мы проповедуем здесь, мы проповедуем по радио, но не видим, чтобы мир преклонял колени перед Иисусом Христом. Но в нашем сердце есть надежда, потому что мы знаем, что есть остаток, и мы также знаем, что настанет день, когда Бог в полной мере проявит действие Нового Завета в тысячелетней славе. И именно в это будущее мы смотрим. О чем это нам говорит? Что ж, к этому времени вы уже услышали послание. Посмотрите на свою жизнь. На чем сфокусировано ваше внимание? Где оно сосредоточено? Если это правда для нас, для нашей страны, что жатва прошла, закончилось лето, и мы не спасены, и на горизонте маячит суд, как мы можем наилучшим образом потратить наше время, нашу энергию и наши дары? У нас есть поручение, у нас есть послание, и у нас есть печаль, сострадание, и мы доверяем Богу, что Его Дух совершит в наших сердцах все это, чтобы сделать нас верными тому, кто этого заслуживает, нашему Господу Иисусу Христу.

0: «Новая жизнь». Ритм твоей жизни.
1: И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В первый день 10-го месяца показались верхи гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя. И он уже не возвратился к нему. 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел. И вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною:
2: «Выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле».
1: И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем:
2: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли – сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».

истины, в которых нельзя сомневаться. Мы знаем, что Иисус Христос, вторая личность Троицы, обладает всеми качествами Божества, и в этом Он равноправен Отцу, имея с Ним одинаковую божественную и вечную природу. Мы знаем, что Бог Отец создал небеса, землю и все, что на небесах и что на земле, согласно Своей воле, через Своего Сына Иисуса Христа, которым все продолжает существовать и действовать. Мы знаем, что, воплотившись и став человеком, Христос отказался только от привилегий, которые дает божественная природа, но сохранил божественную сущность в той же мере и с той же природой. В своем воплощении Христос, вечно существующая вторая личность Троицы, принял все присущие человеку качества и потому стал Бога-человеком. Мы знаем, что Иисус Христос представляет собой неделимое единство человеческой и божественной природы. Мы знаем, что наш Господь Иисус Христос был рожден от Девы, что Он был воплощенным Богом, что цель Его воплощения – явить Бога, искупить человека и править Царством Божьим. Мы знаем, что воплотившись, Христос, как вторая личность Троицы, отказался от своего права на все привилегии, которые дает существование с Богом, занял место Сына и принял положение, достойное раба, но никогда не отказывался от свойств, присущих Его божественной природе. Мы знаем, что наш Господь Иисус Христос совершил наше искупление через пролитие Своей крови и жертвенную смерть на кресте, что Его смерть была добровольной, заместительной, искупительной, умилостивляющей и очищающей. Мы знаем, что благодаря смерти нашего Господа Иисуса Христа, уверовавший грешник освобождается от наказания, греховной власти и однажды от самого присутствия греха. Он провозглашается праведным, получает вечную жизнь и усыновление в Божью семью. Мы знаем, что уверенность в нашем оправдании существует благодаря Его буквальному физическому воскресению из мертвых, что сейчас Он вознесен по правую руку Отца и выступает как наш ходатай и первосвященник. Мы знаем, что воскресением Иисуса Христа из гроба Бог подтвердил божественную природу Своего Сына и то, что Он принял искупительную жертву Христа на кресте. Телесное воскресение Иисуса также гарантирует будущую жизнь и воскресение всех верующих. Мы знаем, что Иисус Христос вернется, чтобы взять Церковь, которая есть Его тело, к себе при восхищении, и, возвратясь со Своей Церковью во славе, установить тысячелетнее Царство на земле. Мы знаем, что Господь Иисус Христос – единственный, через кого Бог будет судить все человечество, как посредник между Богом и человеком, и как грядущий царь вселенной, который будет править на престоле Давидовом. Иисус Христос есть грозный судья для всех, кто не уверовал в Него как Господа и Спасителя. Мы знаем, что Иисус Христос – истинный царь, истинный Бог, который стал человеком и отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить.

Божий дар. Спросите себя, как я, падший грешник, полюбил Христа и уверовал в Его Евангелие, тогда как многие другие не любят Его и не верят в Него. Чтобы понять, как серьезно то, о чем мы говорим, вы должны понимать, что слово о кресте для погибающих юродство есть. Хотя разумом мы способны осмыслить то, о чем говорит Евангелие, без благодатного Божьего вмешательства мы отвергли бы благую весть как глупость, как юродство. Однако Слово Божье напоминает нам о Божьем вмешательстве. Святой Дух дает новую жизнь грешникам, а иначе они мертвы по преступлениям и грехам. Ефесянам 2:1. Когда проповедуется Евангелие, Святой Дух дает веру нашим сердцам, чтобы мы могли принять воскресшего и царствующего Христа, каким Он являет Себя в Евангелии. Сама вера, наш послушный отклик на Евангелие – это благодатный дар Божий. Эта удивительная истина самым серьезным образом влияет на то, как мы относимся к спасению, к христианской жизни и к служению Богу. Во-первых, из этой истины следует, что наше спасение – дело одной лишь благодати. Никто из нас не может похвалиться значительным участием в предложенном нам спасении. Конечно, мы спасены не потому, что нам хватило нравственности и духовности, чтобы уверовать в Евангелие, и не потому, что мы так хорошо изучили какой-то вероисповедательный документ, хотя это и важно. Нет, мы спасены исключительно потому, что в своем божественном сострадании воскресший Христос дал нам духовное зрение, чтобы мы поверили в Евангелие. Своим Святым Духом Иисус возделал каменистую почву наших сердец, чтобы посеять там евангельское семя, которое принесло плод веры и покаяния. Если мы верим в Евангелие, мы должны прославить Бога за дарованную нам благодать веры, потому что только Он изменил для нас все. Вот почему жизнь христианина должна быть отмечена благодарностью и смирением. Сами по себе мы не лучше, чем наши неверующие знакомые. И единственная разница в том, что в нашей жизни случилось чудо. Точнее, в нашу жизнь пришел чудотворец и все изменил. И, наконец, знание того, что наша вера – это Божий дар, меняет наше отношение к публичному богослужению, особенно к проповеди Евангелия. Через провозглашение благой вести воскресший Христос являет Себя, свою спасительную силу и преображает людей для вечности. Вечная жизнь начнется не тогда, когда Христос вернется. Вечная жизнь начинается сегодня, когда Святой Дух дарует нам ее через Евангелие, силу Божию к спасению. Когда в церкви звучит проповедь Евангелия, мы слушаем не религиозную лекцию. В мире действует величайшая сила, несущая грешникам новую жизнь. Небо спускается на землю, и великое еще нет проникает в наше здесь и сейчас. Собрание церкви – это средоточие Божьего искупления до той поры, когда вернется Христос, и мир увидит Его. А пока это время не наступило, мы видим Его верой. Неделя за неделей, когда собираемся во имя Его, чтобы поклониться Ему и слушать Его Слово. И Духом Святым мы постепенно преображаемся, так чтобы всю вечность быть совершенными».

опираясь на праведности Божьей, которая передается тем, кто принял Его. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 и 13 стихи.

0: Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
1: Книга Иова. Глава 29. Воспоминания. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, как был я во дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое. Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного.